0: Издательство ООО «Алавастер» и «Радио Образ» представляют аудиокнигу Натальи Сухининой «Прощание славянки». Читает Николай Раужин.
1: Встречи. Камушки. Мы идем крестным ходом от храма Бориса и Глеба в Боровский Свято-Пафнутиев Рождества Богородицы монастырь. Сегодня в монастыре престольный праздник. Память великого подвижника русской земли преподобного Пафнутия Боровского. Подтягиваются к святой обители крестные ходы. Вот и мы нетерпеливо всматривались в дорогу, ведущую от центра города к храму, выжидали, когда появится на ней долгожданный крестный ход, чтобы и нам в него влиться. Показался сначала высоко поднятые хоругви, перезвон колоколов. Встречаем. Уже и лица можно разглядеть. Кто ходит крестными ходами, тот хорошо знает, какие бывают эти лица. С них исчезает печать обязательных земных попечений. Пробужденная праздником душа стыдится их. Испохватываясь, устремляется туда, куда ей прежде всего надо – горнему свету. Настоятель храма Бориса и Глеба иерей Александр Клещуков встречает крестный ход и благословляет присоединиться к нему и нас, прихожан и гостей. И мы с хоругвями, цветами, иконами, большими, храмовыми, их несут по двое крепких мужчин и маленькими, которые ребенку не в тягость. Нас уже много. Идем по шоссе под горочку. Встречные машины жмутся к обочине, пропуская крестный ход. Некоторые, конечно, поглядывают недовольно, но таких совсем мало. В основном провожают нас радостно. Престольный праздник выпал на светлые пасхальные дни, поэтому мы не скупимся на громкое «Христос воскресе!». С обочины нам отвечают, правда, смущаясь, негромко: «Воистину воскресе!».

Скоро к нам присоединились прихожане еще нескольких боровских церквей, и уже внушительным полноводным ручьем влились мы в бурлящее многолюдие монастырского праздника. Отсюда, от монастыря, Боровск очень красив. Правый берег Протвы весь в высоких холмах, левый, наоборот, покатый, неспешно переходящий в пойменные долины. Вдалеке властным темно-зеленым мазком по светлому осторожному сосновый бор, видимо, сыгравший свою роль в названии города. Боровск совсем не теряется в широких здешних просторах, он достойно вписывается в эту несравнимую ни с чем красоту русского пейзажа. Церковные колокольни, в отличие от наших душ, всегда устремлены в небо. Они смело рассекают горизонтальные линии полей, лесных кромок и дальних ленточек дорог. Однозначно смелых колокольных вертикалей устыжает наши неоднозначные мысли и чувства. Боровск очень древен. Он был впервые упомянут в духовной грамоте великого князя Ивана II Красного в 1358 году, а в 1378 году сыном князя, великим князем московским Дмитрием, Боровск был отдан в удел серпуховскому князю Владимиру Андреевичу. Он-то, князь Владимир, со своей дружиной и пошел из Боровска на подмогу великому князю Дмитрию на Куликово поле. Вот уж действительно седая древность. Древен и храм Бориса и Глеба, куда пригласили меня сегодня поучаствовать в крестном ходе. Отец Александр зовет на обратном пути зайти в храм отдохнуть, попить чайку. Мы идем с ним, не торопимся. Солнце сегодня припекает нешуточно, сказывается усталость и от долгого богослужения, и от пройденных крестным ходом километров. Поэтому и не скор наш шаг. Отец Александр, храм ваш, как и сам Боровск, наверное, очень древний. Если по летописи, то в 1610 году его первый раз упомянули. Здесь было монастырское подворье. Монахи перезахоронили здесь мощи благоверных князей Бориса и Глеба, первых русских святых. А зачем? Боялись, что осквернят их литовские интервенты, ведь для них наши святыни — кость в горле. Так и получилось. Храм наш они сожгли. Пришлось восстанавливать. Не один раз. Сначала построили деревянный, как прежде, а уж второй раз каменный в 1704 году. Дорога, по которой мы шли, плавно повернула, показалась высокая колокольня. «Красивая у нас колокольня, правда?» — спросил отец Александр. «Ее к храму пристроили позже, в 1819 году. А вы знаете, что в нашем храме Достоевского крестили?» «В первый раз слышу». Да, крестили будущего великого писателя России. Младенцем еще, как положено было. Прихожане, муж и жена Нечаевы, Достоевский им приходился внуком. Подошли. Отец Александр предложил пройтись вокруг храма. Сказать по двору не могу, потому что храм стоит на юру, без ограды. Рядом в трех шагах шоссе, но перед храмом идеальный порядок. Несколько аккуратных клумб, низенькая загородочка покрашена. Я вижу какой-то странный памятник, не памятник. Большой деревянный крест у подножия невысокой горки мелких
одинаковых камушков. Вокруг несколько маленьких елочек. Конечно, спрашиваю. Знаете, когда я пришел сюда настоятелем в 2001 году, стал порядок наводить вокруг храма. Есть свободный часок, подрясник сниму, робу надену, возьму лопату, копаю. И стали мне попадаться косточки, одна, вторая. Я их собираю, собираю. Потом заметил, что они мелкие, маленькие. Поговорил со специалистом, тот, как увидел, сразу сказал, что косточки эти детские. Откуда, думаю? Действительно, откуда, батюшка? Вот и я заинтересовался. О том, что храм в 1929 году был закрыт, я знал. Его только в 1993 году Калужской епархии передали. А что было здесь после закрытия? Склады. Так вот, что я узнал. Во время войны сюда, в нашу церковь, сгоняли сотни детей-узников. Их гнали в фашистский тыл, и здесь они вроде как бы на пересортировке были. Умирали. Мороз был лютый, к 40. Дети замерзали, их за ноги и за церковь. Так вы думаете, эти косточки, да, тех самых деток? Вот мы на приходе и решили собрать их все, наконец, и захоронить. Сколько камушков под крестом, столько и косточек в земле. Мы здесь панихиды служим. Батюшка, как же страшно то, что вы говорите. Неужели все дети здесь погибли? Может быть, не все, может, и выжил кто. Я подошла к кресту, в ужасе посмотрела на горку камушков. Замерзали насмерть дети. Ни в чем не повинные ангельские души. Их выносили на улицу, присыпали снегом. А если кто и выжил? Куда дел он эту страшную память? Ведь она вошла уже и в плоть, и в кровь. Как жил этот человек? Как живет? Батюшка, пережив такое, можно остаться человеком, не сломаться? С Божьей помощью можно. Мы возвращались из Боровска с моими добрыми друзьями Сергеем и Светланой Никаноровыми. Они не так давно купили себе дом в 20 километрах от Боровска и, как православные люди, сразу стали изучать окрестности в поисках храма, куда можно было бы ходить на службу. Боровский храм Бориса и Глеба им особенно приглянулся. Уж очень здесь все по-домашнему, сердечно, приход крепкий, батюшка — сама любовь. Зачем искать добра от добра? Стали приезжать сюда из своей деревни на литургию, а вскоре, несмотря на то, что москвичи, как-то незаметно влились в число прихожан. По возможности помогают. Сергей вообще для прихода находка. Руки у него растут откуда надо, голова светлая, сердце горит желанием послужить Богу. Он полковник запаса и все свободное время старается быть полезным на приходе. Они-то, друзья дорогие, и пригласили меня на крестный ход. В Москву мы вернулись вечером, ведь столичные воскресные вечера не любят быстрой езды. У метро расстаемся.
Спасибо, благодарю друзей, спасибо, что вытащили, а то сидела бы в Москве, придумывала бы себе дела и убеждала бы сама себя, что дела очень важные. Созвонимся. Мы не виделись, не созванивались недели три. Вдруг Светлана Никанорова пришла без звонка. «Мне надо вам что-то рассказать. По телефону не могу. Я тоже не люблю серьезных разговоров по телефону. При серьезных разговорах надо смотреть в глаза». Мы смотрели в глаза друг другу. Светлана рассказала. «У нас в фирме работает один человек, немолодой уже. Мы с ним, ну, поздороваемся, ну, спросим, как дела друг у друга. А недавно так получилось, вместе пошли до метро. Скорее бы выходные, говорю я ему. На дачу торопитесь? Да у нас не дача, у нас дом в деревне, в Калужской области. А где именно? Рядом с Боровском, знаете? А он почему-то испуганно на меня посмотрел, ответил не сразу. Как не знать Боровск? Знаю. Там еще церковь была на горочке, как в город въезжаешь слева. Да это же наш храм Бориса и Глеба. Вы и его знаете? Правда, хороший храм. А батюшка у нас какой замечательный. Отец Александр Клещуков, слышали? Он опять смотрит напряженно, будто болит у него что. Батюшку не знаю, а церковь помню. На горочке у него задрожал голос. А тут и метро, мы разбрелись по разным веткам. Я почувствовала, что невольно напомнила человеку о чем-то мучительном. Надо повиниться. «Простите, — говорю ему на следующий день, — я вчера невольно вас огорчила. Я не хотела, простите. Это вы меня простите, Светлана, что я вчера не сдержался. Я ведь в том храме на горочке, в Боровске, несколько страшных дней и ночей провел. Нас, детей, туда фашисты загнали. Мороз тогда лютый был, а мы на каменном полу. Многие замерзали. Я чудом остался жив. Светлана, как зовут этого человека? Виктор Георгиевич Гладышев».

0: Слушайте радио «Образ».
1: Знакомство. Прошло достаточно много времени, прежде чем я решилась попросить Виктора Георгиевича о встрече. Я хорошо понимала, что значит для него вспоминать. Но понимала и другое. Вспоминают тогда, когда забывают. А то, что пережил этот бывший малолетний узник, ему вряд ли удалось забыть. Светлана Никанорова передала Виктору Георгиевичу мою робкую просьбу встретиться. И настал день. С утра обычный, к вечеру незабываемый. Телефонный звонок. «Это Виктор Георгиевич. Если я к вам зайду, вам будет удобно?» За моим слегка прикрытым окном лило. Пузырились, будто серчали лужи. Мелькали редкие зонты редких прохожих. Они очень торопились, шли быстро, немного наклонив зонты вперед, защищаясь от встречного ветра. В дверь постучали. Вошел человек. Небольшого роста, с ровными залысинами, под кустистыми бровями, карие глаза, от которых лучиками в разные стороны разбегались мелкие морщинки. На лбу морщины поглубже, три ровных и четких параллельных полосы. У человека мокрая куртка и зонт, с которого капает. «Давайте ваш зонт, раскрою его, пусть просохнет». «Да, погодка. Хотите чаю? Не беспокойтесь». Порыв ветра настежь раскрыл окно. Вместе с дождевой пылью в комнату ворвался однообразный шум весенней непогоды. Я захлопнула окно, и сразу стало тихо. Мы молчали. «Сейчас время сажать картошку, а по такой погоде в борозду не влезешь». Может, распогодится. Хорошо бы, только говорят, перед тем, как черемых и зацвести, всегда льет. Вы, Виктор Георгиевич, хорошо народные приметы знаете. Да я же деревенский, смоленский. И мы заговорили о войне.
2: Продолжение следует.

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радио

0: Радио «Образ» представляет проект «Лекторий».
1: Предлагаем вашему вниманию аудиоверсию цикла лекций священника Константина Корепанова, Екатеринбургская епархия Русской Православной Церкви. «Лествица для мирян». В этом цикле комментариев священника к широко известной православному читателю книги «Лествица» преподобного Иоанна Лествичника отец Константин Корепанов раскрывает основы аскетической практики, доступной каждому мирянину, осознавшему насущную необходимость духовного делания в своей жизни. Внимательно исследуя ступень за ступенью, мы начинаем лучше ориентироваться во внутреннем мире своего ума и сердца, яснее различать свои страсти и заблуждения, четче и полнее видеть пути исцеления и стяжания добродетелей, не теряя из виду главной цели всей аскетики – полноты любви к Богу и ближним. Лекции этого цикла проходили в городе Екатеринбурге в Храме на Крови с сентября 2016 года по декабрь 2018 года.
2: И у нас на повестке дня такое замечательное слово. Называется оно «Слово о памяти смертной». Как это понимать? Все люди боятся смерти. И важно понимать, что все люди после Адама, они пребывают в смерти. В них нет жизни. И как мертвы, они живут, да, вы не подумайте, что они такие трупиками рождаются. Нет, они рождаются нормальными людьми, но по существу они мертвые, потому что в них нет жизни. И как лишенные жизни, они идут куда? Марчные преисподние земли, о чем ярче всего проревел нам Иов. Что все мы идем туда, праведник, грешник, без разницы. То есть реально сатана... Вот это все дело себе подчинил. Раз люди послушались его, то теперь из-за страха смерть он и владеет ими. То есть он знает наши страхи и заставляет делать еще, чтобы мы в эти страхи, в эту смерть погружались все больше и больше. И вот приходит Христос и приносит нам жизнь. Это дар Святаго Духа. И в день, когда мы приняли крещение, мы получили эту жизнь, дар Святаго Духа. И теперь мы живы. И чему нас учит этот Дух Святой? Он учит нас любви к Богу и любви к человеку. Любовь и к Богу, и к человеку есть преодоление тех плодов смерти, в которых мы жили. Любовь заставляет, принуждает, побуждает нас не бояться, не гнушаться, не стыдиться никого из людей. Как говорит Исаак Сирин, совершенная любовь не ведает стыда. А Иоанн Богослов в своем послании говорит, совершенная любовь изгоняет страх. Страха нет. Вот об этом же, кстати, фильм про архиепископа Луку «Исцелить страх». Это вот именно в этом отношении. Любовь исцеляет нас от смерти. Любовь, и также любовь к Богу. То есть она учит нас доверять Ему всегда и безусловно, вместо того, чтобы бояться наказаний от Него. Если мы боимся, что Бог сейчас придет и накажет нас, то мы мертвы. Если мы боимся, что Бог расстроится от того, что мы делаем не так, как хочет, и Ему будет больно, от того, что мы не оправдали его надежд, но он обязательно простит, потому что для того и пришел, то мы на пути жизни. Мы не прячемся от Бога под кустик, как сделал это Адам. Вопрос отношения к смерти, он становится принципиальным для человека. И вот человек должен для того, чтобы преодолеть все эти страхи, которые кристаллизуются в трупе, окончательной степени разложения человека, уничтожения, человек должен приучить себя не бояться думать о смерти. Просто это начало всего. Если он боится об этом думать и говорить, то он пребывает в смерти, и жизни в нем нет. Что делает Христос? Вот вчера Евангелие читалось. В моменты всяких своих триумфов, каких бы только ни был, он говорит о чем? О смерти своей. Что на горе Преображения, что до горы Преображения, что после горы Преображения, что, восходя к Лазаря воскресить, он говорит: вот иду пострадать. Что, въезжая в Иерусалим на осляте, он все время говорит о смерти и приучает мыслить их о смерти. Они не понимают, о чем он говорит, но он постоянно говорит: я для того и пришел. И христианин должен понимать, что для него смерть не страшна. И поэтому начать нужно с того, что он думает о смерти. Но думает о смерти не как об ужасе умирания и разложения. Вот если вы так думаете о смерти, то это ничего, кроме паранойи, вам не даст. Нет, так можно попасть в психиатрическую клинику. И, наверное, кто-то туда так и попал. Потому что думать о смерти как в физическом разложении нельзя, это не созидает, это уничтожает. Думать о кошмаре и мраке, о червяках, которые меня сожрут, о гробе, в котором меня, как Гоголя, засунут. Это, конечно, ничего хорошего в этом нет, это ужасно. Но нам-то приучается думать о смерти как вхождении к Богу на его суд. И вот мы, то есть, думаем о смерти как о предстоянии Богу. А это достигает двух вещей. Во-первых, даже, может, не двух, а трех. Во-первых, мы приучаем себя к мысли, что мы на этой земле вечно жить не будем. Все люди знают, что они не вечны. Все? Все. А живут как будто вечны. То есть они знают, это потрясающее зрелище, ну знаете, конечно, скажем, мне еще далеко не 90, но все-таки на людей 15-летних я смотрю немножко свысока, могу себе позволить. Вот. И, конечно, я понимаю, что я сам еще не забыл, когда я был 15-летним, помню, конечно, все те мечты, желания, амбиции, они выеденного яйца не стоят. И это понимаешь, от этого нет ни злости, ни раздражения, просто грустно. На какие пустые вещи тратят люди свое время? Ничего это не принесет. Мне вчера рассказали, у меня есть ученик такой, такой божий одуванчик, честное слово, такой тихий, такой прям, он даже похож на одуванчик. Такой, отличник, разумеется, играет на всех музыкальных инструментах, такой читает все подряд, такой. Я знаю его хорошо, мы очень тесно общаемся, семьями дружим, поэтому хорошо знаю его. На воскресную школу, разумеется, все такой, мухи не обидит. Он, наверное, слово «дурак» никогда не говорил. Честное слово. И вдруг мне говорят, что он влюбился, в 7 классе мальчик, что он еще в 6 классе влюбился в девочку, я ее тоже знаю, правда, не так хорошо уже, но совершенно модельной внешности. Совершенно модельный. То есть, ей там 14-15 лет, и она и в модельном агентстве, то есть ее уже фотографируют. Когда-то он с ней пересекся в лагере, поскольку ее родители наши уроженцы, они какое-то время ее в лагерь привозили, он там ее видел. Не влюбиться-то нельзя. Правда, очень красивая девушка, исключительная такая красота. Бог знает, родители обыкновенные, совершенно не модельные внешности. Мама просто даже совсем не модельная. Я бы даже сказал, даже страшно не модельной внешности. Но гены срослись, и я уж не знаю, что там было. Но она правда, дочка исключительно красивая. Когда я узнал, что он в нее влюбился и сохнет уже 2 года, и пишет ей письма, разумеется, безответно, упорно, я понимаю, какая-то глупость, что упаси Бог его даже встречаться с ней, это ужасно, это глупо, бесперспективно, ни к чему не приведет, силы истощаются. Глупость, молодость, она такая, что сделаешь? Жалко человека, лучше бы он стихи писал. Я понимаю все это, да. Когда с высоты смотришь прожитых лет, думаешь, сколько глупости, сколько сил, да, тратится. Это так, это я к слову. Смысл-то в том, что Человек, он думает, вот в таком возрасте, он думает, что он никогда не умрет. Он знает, что все, ведь это поразительное свойство человека. Он знает, что все умирают. Но каждому кажется, что вот он бесконечно жить будет. Ну, ладно, когда в 15 лет. Это же самое и в 30 лет, и в 50 лет, и в 70 лет. У нас одна бабушка, прихожанка, лежала. У нее сломалась там нога, и не сделали вовремя. В общем, нога загноилась, гангрена, ножку отняли одну. Вот, она такая лежит, мучается. Вот, ну, сначала ходила кое-как там, пыталась, но потом, когда зима наступила, все окончательно слегла, дети ее к себе забрали. Так вот, она говорит, вот душа, ну человек, понятно, все, ей 78 лет. Ну, все понятно, да? То есть не то, что скоро кончится, а в принципе ты ничего в жизни уже не сделаешь. Все, для тебя история, ну, пролежишь еще сколько-то и все. Но ведь она говорит, вот мы с ней разговаривали, у нее же нет такого ощущения. Она говорит, ведь хочется за грибами в лес ходить. Зачем? Ну, хочется. Хочется двигаться, ходить, работать в огороде. Хочется прожить еще год, два, 10, 15 лет. Чего ж такого плохого-то? То есть у человека неистребимая жажда жизни, он думает, что он будет жить вечно, и все думает, как бы ему еще что-нибудь в этой жизни сделать. Так устроен падший человек. Вы все это знаете. Вот. И каждый в своем возрасте все это переживает, и переживать будет до конца. И если, скажем, человек, даже испытывая страшные боли во время раковой смерти, и тогда человек говорит, да хоть бы боли не было, просто пролежать и то бы хорошо было.

Отверзи наши уста и исполни я Твоего хваления, якогда возможем непоколеблемо петь же и исповедовать Тебе во всех и от всех славимому Богу, безначальному Отцу, соединородным Твоим Сыном, и всесвятым, и благим, и животворящим Твоим Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Воспеваю благодать Твою, Владычице, молю Тя, ум мой о благодати, ступайте правильно, стави путем Христовых заповедей, бдети к песне укрепи, уныне сон отгоняющий, связано пленницами грехопадений, мольбами Твоими разреши, Бога Небеса, в ночи мя и во дни сохраняй борющих враг, избавляющий мя, жизнодателю Бога родшая, умершвенно мя страсть мя оживи, я же свет не вечерний родшая, душу мою ослепшую и просвети. О дивная владычня палата, дум Духа Божественного меня сотвори, врача родшие, у врачей души моей многолетные страсти, волнующуюся житейскую бурею кости земли покаяния направи, избави меня огня вечнующего, и черви же злага и тартара, да меня не явиши бесом радования, и же многим грехом повинника, ново сотвори меня обетшавшего нечувственными при непорочные согрешении, странно муки всякие покажи мя, и всех владыку умоли, небесными улучите веселье со всеми святыми сподоби, Пресвятая Дева, услыши глас непотребного раба Твоего, струю дава мне слезам пречистая, души мои скверно очищающие, стенание от сердца приношу Тебе непрестанно, усердствуй, Владычице, молебную службу мою приими, и Богу благоутробному принеси, превыше ангел мирского мя превыше слития сотвори, светоносные стены небесные, духовные благодать во мне направи, руце воздей и уснег похвалению, оскверненно скверное и все непорочное, души тленных мя пакости избави Христа прилежно умоляющие, ему же честь и поклонение подобает, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Многомилостиви и всемилостиви Боже мой, Господи Иисусе Христе, многие ради любви счел и воплотил все иси, якогда спасеши всех, и паки спаси, спаси меня по благодати молю тебя, аще бодел спасеши меня, нести благодати дар на долг паче, ей многие в щедротах и неизреченной милости, веруй по мя, рекл иси, о Христе мой жив будет и не узрит смерти вовеки. Аще убы вера, я же в тя спасает отчаянную, все верую, спаси мя, яко Бог мой и святый и Создатель, вера же вместо дел, да вменится мне, Боже мой, не обрящущий бо дел отнюдь оправдающих мя, но та вера моя додавляет место всех, тогда отвещает, тогда оправдит мя, тогда покажет мне причастника славы Твоей вечная, да и не убы похитит мя сатана и похвалится слове, еже отторгнуть мя от Твоей руки и ограды, но или хочу, спаси меня, или не хочу, Христе, спаси мой, предвори, скоро погибу. Ты бы, если Бог, мать, чрево матери моя, сподоби меня, Господи, ныне возлюбитеся, яко же возлюбих иногда той самый грех, и паки поработать о тебе без лености точно, яко же поработах прежде сатане льстивому, наипаче же поработаю и тебе, Господу и Богу моему Иисусу Христу, во вся дни живота моего, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Святый ангел, предстояй окаяние моей души и страстно моей жизни, не остави меня грешного, ниже отступи от меня за невоздержание мое, не дашь место лукавому демону обладать мною насильством смертного сего телесе, укрепи бедствующую и худую мою руку и настави меня на путь спасения. Ей, святый ангел Божий, хранитель и покровитель окаянное мое души и тело, вся мне прости.

0: совмещенные каноны Спасителю, Божьей Матери и Ангелу-Хранителю.
1: Яко по суху пешешествовав Израиль по бездне стопами, гонители фараона, видя потопляема, Богу победную песнь поим вопияша. Помилуй мя, Боже, помилуй мя, ныне приступи их, аз грешны и обременены к Тебе, Владыце и Богу моему, не смей же взирать я на небо, токмо молюся глаголя, дашь мне, Господи, ум, да плачуся дел мои горько. Помилуй мя, Боже, помилуй мя, о горе мне грешному, паче всех человек окаянен есмь, покаяние несть во мне, дашь мне, Господи, слезы, да плачуся дел мои горько. Помилуй мя, Боже, помилуй мя, безумни окаяние человече, в лености время губиши, помысли житие Твое и обратися ко Господу Богу, и плачися о делях Твоих горько. Пресвятая Богородица, спаси нас. Мати Божия Пречистая, возри на мя грешного и от сети дьяволи избави мя, и на путь покаяния настави мя, да плачуся дел моих горько. Пресвятая Богородица, спаси нас. Многими содержим напастьми, к Тебе прибегаю спасение иски. О, Мати, Слово и Дево, от тяжких и лютых мя спаси. Пресвятая Богородица, спаси нас. Страстей мя смущают прилози, многого уныни исполните мою душу. Умери, от раковицы тишиною Сына и Бога Твоего всенепорочная. Пресвятая Богородица, спаси нас. Спаса родшую Тя и Бога молю, Дева, избавите семи лютых. К Тебе бы ныне прибегая, простираю и душу, и помышление. Пресвятая Богородица, спаси нас, недугающий телом и душею, посещение божественного и промышлений от Тебе сподоби, едино Богомати, яко благая, благаго же родительница. Господи Иисусе Христе Боже мой, помилуй мя. Песнь воспейте и восхвалите спасе, Твоего раба достойно сподоби, бесплотному ангелу, наставнику и хранителю моему. Святый ангели Божий, хранителю мой, моли Бога о мне. Един аз в неразумии и в лености ныне лежу, наставниче мой и хранителю, не остави меня погибающа. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу! Ум мой Твоею молитвою направи, творите мне Божие повеления, да получу от Бога отдание грехов, и ненавидите мне злых настави мя, молюся Ти. И ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Молись, девице, о мне, рабе Твоем, ко благодателю, сохранителю моим ангелам, и настави мя творите заповеди Сына Твоего и Творца моего. На камени мя веры утвердив, расширилась и уста моя на враги моя, возвеселибося дух мой в нигда пети, несть свят, якоже Бог наш, и несть праведен паче Тебе, Господи. Помилуй мя, Боже, помилуй мя, внегда поставлены будут престоли на судище страшнем, тогда всех человек дела обличатся, горе тамо будет грешным муку отсылаемым, и то, ведущий душе моя, покайся от злых дел твоих. Помилуй мя, Боже, помилуй мя, праведницы возрадуются, а грешни восплачутся, тогда никто же возможет помощи нам, но дела наши осудят нас, тем же прежде конца покайся от злых дел Твоих. Помилуй мя, Боже, помилуй мя, увы мне великогрешному, и же делы и мыслями осквернився, ни капли слез имею от жестосердия, ныне возникни от земли душе моя, и покайся от злых дел Твоих. Пресвятая Богородица, спаси нас! Се взывает Госпожи Сын Твой, и поучает нас на доброе, аж и грешные добра всегда бегаю, но Ты, милостивая, помилуй мя, да покаяся от злых моих дел. Пресвятая Богородица, спаси нас. Предстательство и покров жизни моей я полагаю Тебя, Богородительница Дева. Ты мя, окорми ко пристанищу Твоему, благих виновна, верных утверждение, едино всепетая. Пресвятая Богородица, спаси нас. Молю Дева душевные смущения и печали моей я бурю разорите. Ты, Бабога Невестная, начальника тишины Христа родила еси, единопречист.

0: Святая, Пресвятая Богородице, спаси нас, благодетеля родче добрых виновного, благодеяние и богатство всем источи, вся бы можеши, яко сильного в крепости Христа родче Бога блаженная. Пресвятая Богородице, спаси нас, лютыми недуги и болезненными страстями истязаему деву, ты ми помози, и средней бы неоскудное тя знаю сокровище, пренепорочное, неиждеваемое. Святый ангели Божий, хранителю мой, моли Бога о мне. Все помышления мои и душу мою к тебе возложи, хранителю мой. Ты от всякой мне напасти вражия избави. Святый ангели Божий, хранителю мой, моли Бога о мне. Враг попирает меня и озлобляет, и поучает всегда творите свое хотение. Но ты, наставничи мой, не остави меня погибающая. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу! Петь и пей со благодарением и усердием Творцу и Богу дашь тьми, и тебе, благому ангелу-хранителю моему, избавителю мой, изми мя от враг, озлобляющих мя. И ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Исцели, пречистая моя, многонедушные струпы, я же в души, прожени враги, и же присно борются со мною. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Помышляю день страшный, и плачусь о деяниях моих лукавых, как отвечай бессмертному царю, или коим дерзновением возрю на судью, блудный ас, благоутробный отче, сыне единородный и души святый, помилуй мя. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, от любви душевной вопию ти, хранителю моей души, все святые мой ангели, покры мя и соблюди от лукавого головления всегда и к жизни настави небесней, вразумляя и просвещая и укрепляя мя. И ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Богородица безневестная и пречистая, я же без семени родши всех владыку, того со ангелом хранителем моим моли, избавите меся всякого недоумения, и дайте умиление и свет души моей, и согрешением очищение, я же едино вскоре заступающий. Пришел еся от девы ни ходатай, ни ангел, но сам Господи воплощся, и спас еся и всего мя человека, тем зовути славы силе Твоей, Господи. Помилуй мя, Боже, помилуй мя. Широк путь сде и угодный сласти творите, но горько будет последний день, егда душа от тела разлучатеся будет, блюдись от всех человече царствие ради Божия. Помилуй мя, Боже, помилуй мя, почто убогого обидиши, мзду наемничу удерживаши, брата твоего не любиши, блуд и гордость гониши, остави убо сия душе моя, и покайся царствие ради Божия. Помилуй мя, Боже, помилуй мя, о безумный человече, доколе углебаешь, яко пчела, собирающий богатство Твое, вскоре бы погибнет, яко прах и пепел, но более взыщи царствие Божие. Пресвятая Богородице, спаси нас. Госпожи Богородице, помилуй мя грешного, и в добродетели укрепи, и соблюди мя, да наглая смерть не похитит мя неготового, и доведи мя, Дева, царствие Божие. Пресвятая Богородице, спаси нас. Страстей моих смущений кормчую родшие Господа, и бурю утиши моих прегрешений, Богоневестная. Пресвятая Богородице, спаси нас. Милосердие Твоего бездну призывающую подашь тьми, я же благосердного родшая и спаса всех поющих Тя. Пресвятая Богородице, спаси нас. Наслаждающийся пречистая Твоих дарований, благодарственное воспеваем пение, ведущий Тя, Богоматерь, Пресвятая Богородице, спаси нас. На одре болезни моей я и немощи низлежащими, яко боголюбива, помози Богородице, едино присно Дево. Пресвятая Богородице, спаси нас. Надежду и утверждение и спасение стену, недвижему имущи Тя, всепетая, неудобства всякого избавляемся. Святый ангели Божий, хранителю мой, моли Бога о мне. Моли человеколюбца Бога ты, хранителю мой, и не остави меня, но присно в мире житие мое соблюди, и подашь мне спасение необоримое. Святый ангеле Божий, хранителю мой, моли Бога о мне. Яко заступника и хранителя животу моему, приемте от Бога, ангели, молю тебя, святый, от всяких мя бед свободи. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, мою скверность Твоею святыни очисти, хранителю мой, и отчасти шуи я, да отлучен буду молитвами Твоими, и причастник славы явлюся, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Недоумение предлежит ми от обышедших мя зол пречистая, но избави мя от них скоро, к Тебе бо едини прибегох. Божиим светом Твоим блаже, утреннеющих Те души любови озари молюся, Тя ведите слове Божие истинного Бога, от мрака греховного взывающа. Помилуй мя, Боже, помилуй мя. Воспомяни окаянный человече, как о лжам, клеветам, разбою, немощим, лютым зверем, грехов ради порабощенности, душе моя грешная, того ли восхотела еси. Помилуй мя, Боже, помилуй мя. Трепещут ми уди, всеми бо сотворих вину, очима взирай, ушима слышай, языком злая глаголей, всего себе гиене предаяй, душе моя грешная, сего ли восхотела еси. Помилуй мя, Боже, помилуй мя. Блудника и разбойника, кающиеся, приялась и спаси, аже един леностью греховной отягчихся, и злым телом поработихся, душе моя грешная, сего ли восхотела еси. Пресвятая Богородица, спаси нас. Дивная и скорая помощница всем человекам, Мати Божия, помози мне, недостойному, душа бо моя грешная, того восхоте. Пресвятая Богородица, спаси нас. Исполни чистое веселье сердце мое, Твою нетленную дающую радость, веселье родшее виновного. Пресвятая Богородица, спаси нас. Избави нас от бед, Богородица чистая, вечное родшее избавление и мир всякум приимущий. Пресвятая Богородица, спаси нас. Разреши мглу прегрешений моих, Богоневесто, просвещением Твоей я светлости, свет родшее божественный и привечный. Пресвятая Богородица, спаси нас. Исцели чистое души моей я неможение, посещение Твоего сподобльшее, и здравие молитвами Твоими подашь ми. Святый ангеле Божий, хранителю мой, моли Бога о мне, яко имея дерзновение к Богу, хранителю мой святый, сего умоли от оскорбляющих мя зол избавите. Святый ангеле Божий, хранителю мой, моли Бога о мне. Свети, светлый, светло просвети душу мою, наставниче мою, хранителю, от Бога данный ми ангеле. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, спящий мя злете готовь греховную, яко бдяще сохрани ангеле Божий, и восстави мя на словословие молением Твоим, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Мария, Госпожи Богородица безневестная, надежда верных, вражи возношения не сложи, поющие життя возвесели. Житейское море, возвязаемое зря напасти бурею, к тихому пристанищу Твоему притек вопиюти, возведи отли живот мой много милостиве. Помилуй мя, Боже, помилуй мя, житие на земле блудно пожих, и душу во тьму предах, ныне убо молю тебя, милостивый владыко, свободи меня от работы сия вражия, и дашь мне разум творить и волю Твою. Помилуй мя, Боже, помилуй мя, кто творит таковая, яко же ас, яко же бо свинья лежит в колу, тако и ас греху служу, но Ты, Господи, исторгни мя от гнуса сего, и дашь мне сердце творить и заповеди Твоя. Помилуй мя, Боже, помилуй мя, восприни окаянный человечек Богу, воспомянув свое согрешение, припадая ко Творцу слезя из теня, той же, яко милосерд, даст и ум знать и волю свою. Пресвятая Богородица, спаси нас. Богородица Дева, от видимого и невидимого зла сохрани меня пречистая, и прими молитвы моя, и донеси я Сыну Твоему, да даст мне ум творить и волю Его. Пресвятая Богородица, спаси нас. Смерти и тли, яко спасла ей, сам себя издав смерти, тлением и смертью мое естество я-то бывшее, Дева, моли Господа и Сына Твоего, врагов злодействия мя избавите. Пресвятая Богородица, спаси нас, предстательницу Тя животовем, и хранительницу тверду, деву, и на пасти решащую молвы, и налоги бесов отгоняющую, и молюсь и всегда, от ли страстей моих избавите мя. Пресвятая Богородица, спаси нас, яко стену прибежище стяжахом, и душ всесовершенное спасение, и пространство в скорбих от раковицы, и просвещением Твоим присно радуемся, о Владычице, и ныне нас от страстей и бед спаси. Пресвятая Богородица, спаси нас, на одре ныне немочтую лежу, и не есть исцеление плоти моей, но Бога и спаса миру и избавителя недугов родшая, Тебе молюся, благой, от ли недуг восстави мя. Святый ангел Божий, хранитель мой, моли Бога о мне, всяких мя напасти своди, и от печали спаси, молюсь эти, святые ангели, данными от Бога, хранителю мой добрый. Святый ангел Божий, хранитель мой, моли Бога мне, освети ум мой, блажи и просвети мя, молюсь эти, святые ангели, и мыслите ми полезные всегда настави мя, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, устави сердце мое от настоящего мятежа, и бдети укрепи мя во благих, хранителю мой, и настави мя чудно к тишине животней, и ныне присно и во веки веков. Аминь. Слово Божие в Тя вселися, Богородице, и человеком Тя показа небесную лествицу, Тобой Бог к нам вышний сошел есть. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне присно и во веки веков. Аминь. Душе моя, почто грехами богатейши, почто волю дьяволю твориши, часом надежду полагаеши, пристани от сих и обратися к Богу с плачем зовущий. Милосердни, Господи, помилуй мя грешного. Помысли душе моя горький час смерти и страшный суд Творца Твоего и Бога, ангели Богрозней поймут тебя душе и вечный огонь введут, убо прежде смерти покайся вопиющий. Господи, помилуй мя грешного. Рассадательную убо печь садела ангел преподобным отроком, халдеи же опаляющие веление Божие мучителя увеща вопити, благословенности Божий Отец наших. Помилуй мя, Божий, помилуй мя, не надейся, душе моя, на тленное богатство и на неправедное собрание, вся бы сия не веси, кому оставиши, но возопи. Помилуй мя, Христе Божий, недостойного. Помилуй мя, Божий, помилуй мя, не уповай, душе моя, на телесное здравие и на скорми мяходящую красоту, видишь, бо яко сильные и младие умирают, но возопи. Помилуй мя, Христе Божий, недостойного. Помилуй мя, Божий, помилуй мя, воспомяни, душе моя, вечное житие, царство небесное, уготованное святым, и тьму кромешную, и гнев Божий злым, и возопи, помилуй мя, Христе Божий, недостойного. Пресвятая Богородица, спаси нас. Припади, душе моя, к Божьей Матери и помолися той, есть бы скорая помощница кающимся, умолит Сына Христа Бога и помилует мя недостойного. Пресвятая Богородица, спаси нас. Наше спасение, яко же восхотелось и спаси устроите, в утробу Девы вселился иси, Юже миру предстательницу показал иси, Отец наших Божий благословен иси. Пресвятая Богородица, спаси нас, Волители милости, Его же родила иси, Мати чистая, умоли избавитеся от прегрешений и душевных скверн, верую зовущим, Отец наших Божий благословен иси. Пресвятая Богородица, спаси нас, Сокровище спасения и источник нетления, Тя родшую и столб утверждения и дверь покаяния зовущим показал иси, Отец наших Божий, благословен иси. Пресвятая Богородица, спаси нас, телесные слабости и душевные недуги Богородительнице, в любови приступающих к крову Твоему Девы исцелите сподоби, спаса Христа нам родшая. Святый ангел Божий, хранителю мой, моли Бога о мне, милостив буди ми и умоли Бога, Господень ангели, и имей бо тебя заступника во всем животе моем, наставника же и хранителя, от Бога дарованного ми вовеки. Святый ангели Божий, хранителю мой, моли Бога мне, не оставив путь шествующей души моей, я окаянная, убите разбойником святые ангели, я же те от Бога предана бысть непорочне, но настави ю на путь покаяния. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу! Всю посрамленную душу мою привожду от лукавых ми помысел и дел, но предвари, наставниче мой, и исцелениями подашь благими помыслы, уклонятимися всегда на правые стези, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Премудрости исполни всех и крепости божественные, и постасные премудрости Вышнего, Богородицы ради верою вопиющих, Отец наших, Боже благословенный сии. Из пламени преподобным росту источил еси, и праведного жертву водою попалил еси, вся ботвориши Христе ток мои же хотети, тя превозносим во все веки. Помилуй мя, Боже, помилуй мя. Как они им плакать еси, когда помышляю смерть, видя во гробе лежащий брата моего бесславно и безобразно, что обучаю и на что надеюся, токмо дашь мне, Господи, прежде конца покаяние. Помилуй мя, Боже, помилуй мя. Верую, яко придешь и судите живых и мертвых, и все во своем чину станут, старые и младые, владыки и князи, девы и священницы, где обрящусь аз, сего ради вопию, дашь мне, Господи, прежде конца покаяние. Пресвятая Богородица, спаси нас. Пречистая Богородица, приими недостойную молитву мою и сохрани меня от наглой смерти и даруй мне прежде конца покаяние. Пресвятая Богородица, спаси нас. Помощи я же от Тебя требующая, не презри, Дева, поющая и превозносящая Тебя вовеки. Пресвятая Богородица, спаси нас. Неможение души моей, исцеляющая телесные болезни, Дева, да Тебя прославлю чистая вовеки. Пресвятая Богородица, спаси нас, исцеление и богатство изливающие верно поющим Тя Деву и превозносящим неизреченное Твое Рождество. Пресвятая Богородица, спаси нас, напасти Ты прилоги отгоняющие из страстей находы Деву, тем же Тя поем во все веки. Святый Ангел Божий, Хранитель мой, моли Бога о мне, от Бога посланный, утверди живот мой, раба Твоего, преблагий ангели, и не остави меня вовеки. Святый ангел Божий, Хранитель мой, моли Бога о мне. Ангелы тя суще благо, души моей я наставника и хранителя, преблаженней воспеваю вовеки. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу! Будем и покров и забрало в день испытания всех человек, вон же огнем искушаются дела благая же и злая. И ныне и присно и во веки веков. Аминь. Будем и помощница, и тишина, Богородице, Преснодева, рабу Твоему, и не остави меня, лишенно быть Твоего владычества. Бога человеком невозможно видеть, и на Него же не смеют чини ангельсти и взирати. Тобой же всечисто явися человеком Слово воплощенно, Его же величающе с небесными вою Тя ублажаем. Помилуй мя, Боже, помилуй мя. Ныне к вам прибегаю, ангели, архангели и вся небесные силы, у престола Божия стоящие, молитесь ко Творцу своему, да избавит душу мою от муки вечная. Помилуй мя, Боже, помилуй мя. Ныне плачусь к вам, святые патриарси, цари и пророцы, апостоли и святители, и все избрания Христовы, помозите мне на суде, да спасет душу мою от силы вражия. Помилуй мя, Боже, помилуй мя. Ныне к вам воздежурутся святые мученицы, пустынницы, девственницы, праведницы и все святые, молящиеся ко Господу за весь мир. Да помилует мя в час смерти моей. Пресвятая Богородица, спаси нас. Мати Божия, помози ми, на тя сильно надеющемуся, умоли Сына Своего, да поставит мя недостойного одесную себе, егда сядет судей живых и мертвых. Аминь. Пресвятая Богородица, спаси нас. Только слез моих не отвратися, я же от всякого лица всяку слезу отъемшего, Дева Христа родшая. Пресвятая Богородица, спаси нас. Радости мое сердце исполни, Деву, я же радости приемши исполнение греховную печаль потребляющий. Пресвятая Богородица, спаси нас, пристанище и предстательство к Тебе прибегающих буди Деву, истина нерушимая, прибежище же и покров, и веселье. Пресвятая Богородица, спаси нас, света Твоего зарями просвети Деву, мрак неведение отгоняющий, благоверно Богородицу Тя исповедующих. Пресвятая Богородица, спаси нас, на месте озлобления немощи смирившегося, Деву исцели, из нездравия во здравие притворяющий. Господи Иисусе Христе Боже мой, помилуй мя едини спаси мой, яко милостив еси и милосерд, и праведных кликов, сотвори мя причастника. Святые ангели Божии, хранители мой, моли Бога мне, мыслите ми присно и творите, Господень ангели, благая и полезная даруй, яко сильно яви в немощи и непорочно. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу! Яко имея дерзновение к Царю Небесному, того молись прочими бесплотными, помиловать имя окаянного, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Много дерзновений имущий Деву, воплощемуся из Тебе, приложи мя от уз, и разрешениями подашь, и спасение молитвами Твоими. Господу помолимся, Господи помилуй. Владыка Христе Боже, иже страстьми своими страсти моя исцеливый, и язвами своими язвы моя уврачевавый, даруй мне, много Тебе прегрешившему, слезу умиления, с раствори моему телу от обоняния животворящего тела Твоего, и наслади душу мою Твоей честною кровью, от горести ею же мя сопротивник напои. Возвыси мой ум к Тебе, долу поникший, и возведи от пропасти погибели, яко не имам покаяния, не имам умиления, не имам слезы утешительные, возводящий чадо ко своему наследию, омрачихся умом в житейских страстях, не могу возреть к Тебе в болезни, не могу согреться слезами, я же к Тебе любви. Но, Владыка Господи Иисусе Христе, сокровище благих, даруй мне покаяние всецелое и сердце люботрудное во взыскание Твое, даруй мне благодать Твою и обнови во мне зраки Твоего образа, оставих Тя, не остави меня, изыди на взыскание мое, возведи к пажити Твоей, и сопричти мя овцам избранного Твоего стада, воспитай мя с ними от злака божественных Твоих таинств, молитвами пречистывая Твоей Матери и всех святых Твоих. Аминь. Пресвятая Богородица, спаси нас. Царица моя преблагая, надежда моя Богородица, приятелище сирых и странных предстательнице, скорбящих радости, обидимых покровительнице, зриши мою беду, зриши мою скорбь, помози ми яко немощну, окорми ми яко странно, обиду мою веси, разреши ту яко волиши, яко не имам иные помощи разве Тебе, ни иные предстательницы, ни благие утешительницы, токмо Тебе, о Богомати, яко да сохранишь имя и покрыши во веки веков. Аминь. Святый ангели Божий, хранителю мой, моли Бога о мне. Ангели Христов святый, к Тебе припадай, молюсь, хранителю мой святый, преданный мне на соблюдение души и телу моему грешному от святого крещения, аже своей леностью и своим злым обычаем прогневах Твою пречистую светлость, и отгнах Тя от Себе всеми студными делы, лжами, клеветами, завистью, осуждением, призорством, непокорством, братоненавидением и злопомнением, сребролюбием, прелюбодеянием, яростью, скупостью, объедением без сытости и опивством, многоглаголанием, злыми помыслы и лукавыми, гордым обычаем и блудным возбешением, и мы самохотение на всякое плотское вожделение, о злое мое произволение, его же и скоти бессловесней не творят, да как возможешь и возреть на мя, или приступите ко мне, аки псу смердящему, которому очима ангели Христов возрищенными, оплечшися злево гнусных делях, да как уже возмогу, отпущение просите горьким и злым моим и лукавым деянием, в ниже впадаю по вся дни и ночи и на всяк час. Но молюсь эти припады, хранителю мой святый, умилосердися на мя грешного и недостойного раба твоего, буди ми помощник и заступник на злаго моего сопротивника, святыми твоими молитвами и царствие Божие причастниками сотвори со всеми святыми, всегда и ныне и присно, и во веки веков. Аминь.
1: Молитва о Святой Руси. Господи Боже сил, Боже спасение нашего, призри в милости на смиренные рабы Твоя, услыши и помилуй нас, себо брани хотящие ополчившися на Святую Русь, чающие разделите и погубите единый народ ее. Восстани, Боже, в помощь людям Твоим, и подашь нам силою Твоею победу. Верным чадом Твоим, о единстве Русской Церкви ревнующим, поспешествуй в духе братолюбия укрепиться
2: полем битвы.

0: честнейшие херувимы,
1: новгородских святых, собор белорусских святых, собор псковских святых, собор санкт-петербургских святых, обретение мощей благоверных князей Василия и Константина Ярославских, преподобного Ефрема, патриарха Антиохийского, преподобного Зосиму Финикийского. Благоверные князья Василий и Константин Ярославские жили в XIII веке. Они были сыновьями ярославского князя Всеволода. В 1236 году на Русь вторглись полчища Батыя. Владимир, тогдашняя столица Руси, был разорен. Пострадали Ростов, Ярославль и другие города. В 1238 году состоялось одно из решающих сражений с монголо-татарами на реке Сить. Объединенные русские войска были разгромлены. В битве погиб отец юных княжичей Василия и Константина. Василий стал править Ярославским княжеством, которое скорее напоминало пепелище. Он оставил междоусобные споры, сосредоточившись на восстановлении городов. Василий помогал восстанавливать пострадавшие храмы и монастыри. Князь скончался зимой 1249 года. Ему наследовал младший брат Константин. В 1267 году на Ярославль напали ордынцы. Константин возглавил оборону, а потом вместе с дружиной предпринял вылазку. Князь Константин пал в бою у реки Которсли. Василий и Константин были причислены к лику святых в начале XVI века.

0: эфире «Радио Образ».
1: Таинство Русской Православной Церкви. От крещения до соборования. Что скрывается за священными действиями? В студии протоиерей Владимир Гофман.
2: Добрый день! Продолжаем разговор о таинствах Православной Церкви. Сегодня я расскажу о последнем из семи таинств, о таинстве брака, или называют еще венчанием. Православный катехизис так определяет это таинство. Брак есть таинство, в котором при свободном пред священником и церковью обещание женихом и невестой взаимной верности друг другу благословляется их супружеский союз во образ духовного союза Христа с церковью и спрашивается благодать Божия для взаимной помощи, единодушия и для благословенного рождения и христианского воспитания детей. Вот сколько заложено в этом таинстве не только продолжение рода, не только рождение детей, но еще и заключается брак для взаимной помощи и единодушия. Это тоже очень важно.

0: Мужчины и женщины так созданы Господом, что они друг другу нужны. Мужчинам необходима женская любовь, ласка, мягкость женская, понимание. Никто не сможет так разделить скорби и трудности, как любящая женщина. Точно так же и женщине нужна опора в мужчине. Нужны мужские свойства души, мужество, твердость, сила, независимость, бесстрашие. Дай Бог, чтобы это было так. И поэтому закономерно, что мужчина ищет себе спутницы жизни, а женщина – спутника. Они две половинки одного целого, поэтому и существует брак, соединяющих двоих воедино. Брак установлен самим Богом еще в раю. По сотворении Адама и Евы Бог благословил их и сказал им: «Плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю, и обладайте ею». Это Библия, книга Бытия, 1 глава, 28 стих. Иисус Христос осветил брак своим присутствием в Кане Галилейской. Евангелие от Матфея открываем 19 главу и читаем: «Сотворивший вначале мужчину и женщину, сказал: оставит человек отца и мать, прилепится к жене своей, будет во одной плотью, так что они уже не двое, но одна плоть. И так, что Бог сочетал, того человек да не разлучает». Достоинство мужчины и женщины пред Богом одинаково, но они отличаются между собой, как две части одного целого. Ни одна из этих частей не может быть полной без другой. Учение о сущности отношений между мужчиной и женщиной только в христианстве достигает той полноты, красоты и совершенства, которых нет ни в одном, ни в каком другом учении, ни в какой другой философии. Но можно посмотреть в древность. В ветхозаветные времена были другие законы. Допускалось многоженство, допускался конкубинат, то есть сожительство. Был специальный закон о леверате. А леверат – это закон Моисея о том, что если у какого-то иудея не будет детей, и он умрет, то брат его будет обязан взять его жену и установить, как там говорилось, семя брату своему. Дети, которые родятся от второго брата, зачисляются первому, чтобы он не был лишен вечной жизни. Здесь, конечно, налицо такое неравенство между мужчиной и женщиной, потому что жена нужна, получается, только для того, чтобы родить детей и обеспечить потомство. А иное дело уже вот в новозаветное время. Тут основной смысл брака в любви и вечном единстве супругов. Да, мы можем в Евангелии прочитать о том, что Христос говорит, что безбрачие лучше, но для тех, кто вместит. Вот не все люди в соответствии с замыслом Божьим должны вступать в брак и создавать семьи. И можно выбрать безбрачие, добровольный такой выбор ради Господа для многих верующих является и более предпочтительным вариантом, поскольку позволяет человеку более свободно служить Богу. Ну, можем первое послание апостола Павла к жителям Коринфа, 7 главе, об этом прочитать. Блаженный Августин писал, что мы предпочитаем девство браку не как благо злу, но как лучшее хорошему. То есть и то хорошо, но это еще лучше. Вот. Ну, кто какой путь выбрал? Одни выбирают путь безбрачия, другие вступают в брак. О браке говорит апостол Павел в послании к жителям Эфеса. Он говорит так: «Тайна сия велика, я говорю по отношению ко Христу и к Церкви». Что значит «и во образ духовного союза Христа с Церковью»? Этот союз основывается на любви Христа к Церкви и на полной преданности Церкви в волю Христову. Да, отсюда муж должен любить свою жену, а жена обязана добровольно повиноваться мужу. В этом же послании апостол говорит: «Мужья, любите своих жен, как Христос возлюбил Церковь и предал себя за нее». Когда во время венчания священник читает слова апостола о том, что жена да убоится мужа своего, ну, часто там молодые, да, вот муж так подталкивает жену, говорит: «Вот слышишь, жена да убоится мужа своего». И забывает о другом высказывании, вот, которое мы и цитировали: «Мужья, любить своих жен, как Христос возлюбил Церковь и предал себя за нее». Вот как должен любить муж. Да, а жены, повинуйтесь своим мужьям, как Господу, потому что муж есть глава жены, как и Христос глава Церкви. Вот где основание отношениям в браке. Тут понятно, что в христианском браке присутствует определенная иерархия, и муж является главой жены в целом семьи, а жена его помощницей. Мы открываем документ «Основы социальной концепции Русской Православной Церкви». Там очень четко утверждается правильное понимание семейной иерархии, а также то, что библейская модель семьи не зависит от культурно-исторического контекста. Я цитирую: «Фундаментальное равенство достоинства полов не упраздняет их естественного различия и не означает торжества их призваний как в семье, так и в обществе. В частности, церковь не может превратно толковать слова апостола Павла об особой ответственности мужа, который призван быть главой жены, любящим ее, как Христос любит свою церковь, а также призвание жены повиноваться мужу, как церковь повинуется Христу». Вот в этих словах речь идет, конечно же, не о деспотизме мужа или закрепощении жены, но о первенстве, в ответственности, в заботе, в любви. И не следует также забывать, что все христиане призваны к взаимному повиновению друг другу в страхе Божьем. Это тоже в послании к жителям Эфеса говорит апостол Павел. Ну и нужно, конечно, правильно понимать вот это апостольское наставление жене бояться своего мужа. Ну, как-то часто вот неправильно действительно понимает, а подразумевается почтение, уважение супруги к своему главе и вовсе не какой-то там рабский страх. Господь устроил так, что когда есть любовь, жена с радостью повинуется своему мужу, и что это, в общем-то, и естественно. И если жена не хочет слушать своего мужа, это означает какое-то глубокое повреждение ее природы и определенный такой дефект, неполноценность. Лишает женщины очень многого, кстати, это. И счастья, и жизненного благополучия. И не сможет она почувствовать жизнь как должно. И ее сердце не может быть благодатным, ну, потому что отрекается от одного из принципов, положенных Богом в основу ее бытия. Ну, что касается брака, с IV века возникает христианский обряд венчания, что мы сейчас называем, да, потому что венцы надеваются. Постепенно он складывается как чинопоследование, и к IX веку чинопоследование благословения брака, включающее в себя обряд венчания, в Византии уже было, вот к началу именно IX века, уже было широко распространено и совершалось над всеми желающими. 89-й новелла императора Льва Мудрого, это, ну, 9-й, начало 10 века, церковное благословение брака было объявлено обязательным для всех граждан империи. А император Андроник II, Леолог, начало 14 века, и святитель Афанасий Константинопольский, они окончательно запретили заключение брака без ведома и благословения приходского священника. Вот с тех пор венчание является обязательным для православных христиан, которые желают вступить в брак. А как же брак гражданский? То есть законный он или незаконный, если он заключен вот в государственных органах? Конечно, и очевидно, он является законным и перед государством, и перед людьми. И в Древней Церкви молодые заключали гражданский брак у римских властей, но если они были христианами, то обязательно брали благословение у епископа. А так вот случается и до сих пор утверждение некоторых священнослужителей, что невенчанный брак незаконен, и дети в таком браке незаконно рожденные. Это утверждение неправомерно. Это брак законный, но еще не освящен церковью. По желанию супругов, как и полагается христианам, которые решили стать одним целым, они обращаются в церковь, где совершается уже таинство венчания. Но будем помнить, что брак государственный, он законен, и дети, конечно же, законорожденные. Ну, а в церкви совершается таинство брака, таинство венчания. Этот союз мужчины и женщины благословляется венцами, которые символизируют власть над будущими поколениями. Вот есть такое исповедание Кафолической апостольской Восточной Церкви, и в нем говорится об условиях заключения христианского брака. Процитирую. «Почтенный брак бывает, во-первых, по взаимному согласию мужа и жены, если нет никакого законного препятствия. Однако этого согласия самого по себе недостаточно для вступления в истинный брак, если только они сами не засвидетельствуют друг другу перед священником свое обещание и не поручатся, что будут хранить друг другу верность, уважение, супружескую любовь до конца своей жизни, при любой опасности, и что они не будут оставлять друг друга, после чего их согласие и обещание утверждается и благословляется священником, и таким образом исполняется написанное», цитирует этот документ апостола Павла, послание к евреям, «брак да будет честен во всем и ложе непорочно». Вот так. И поэтому церковь молится об этих людях, молится, чтобы такой союз был нерасторжим, с православной точки зрения этот развод вообще невозможен, потому что тот дар любви, который дается в таинстве брака, Божьим благословением дар вечный, и не может быть как-то любовь упразднена, и не может она прекратиться даже со смертью. Это в идеале. Конечно, есть реальная жизнь, и божественный дар любви может быть утерян. И, в общем-то, в основном есть две причины, когда с мужа и жены снимаются венцы. Это смерть одного из супругов или супружеская неверность, то есть грех прелюбодеяния. Еще допускается в случае психической болезни одного из супругов, когда невозможно почему-либо супружеская жизнь. Это не значит, что церковь разрешает развод. Нет, конечно, никакого развода быть не может. Но брак-то уже не существует, если одного нет в живых, или он распался, потому что развалился и потерял любовь, и нет этого единства. И церковь признает, что брак в этом случае больше не существует. В этом является вот то, что называется снятие венцов. Второй брак церковь считает неполноценным, но допускает. Допускает и третий, но четвертый запрещается категорически. В заключение приведу слова императрицы Александры Федоровны. Я думаю, что важно тоже их услышать и, может быть, запомнить. Смысл брака в том, чтобы приносить радость. Подразумевается, что супружеская жизнь – жизнь самая счастливая, полная, чистая и богатая. Это установление Господа о совершенстве. Божественный замысел поэтому в том, чтобы брак приносил счастье, чтобы он делал жизнь и мужа, и жены более полной, чтобы ни один из них не проиграл, а оба выиграли. Если все же брак не становится счастьем и не делает жизнь богаче и полнее, то вина не в самих брачных узах, вина в людях, которые ими соединены. Будем помнить об этом и хранить брак, который благословлен Господом. Храни вас Господь!
1: Таинство Русской Православной Церкви. От крещения до соборования. Что скрывается за священными действиями?

Сегодня, 21 июня, церковь вспоминает великомученика Феодора Стратилата. Сегодня также праздники Ярославской и Урюпинской икон Божией Матери, Собор Вологодских святых, Собор Новгородских святых, Собор Белорусских святых, Собор Псковских святых, Собор Санкт-Петербургских святых, Обретение мощей благоверных князей Василия и Константина Ярославских, преподобного Ефрема, патриарха Антиохийского, преподобного Зосиму Финикийского. Великомученик Феодор Стратилат жил на рубеже 3-4 веков. Он был родом из города Евхаит в Малой Азии. Храбрость Феодора стала известна многим после того, как он убил громадного змея, жившего в пропасти в окрестностях Евхаита. Змей держал в страхе всю округу. Феодор, вооружившись мечом и молитвой ко Господу, победил его. За отвагу его назначили военачальником, или по-гречески «стратилатом», в городе Гераклеи. Он сочетал свое ответственное воинское служение с апостольской проповедью Евангелия среди местных жителей. Горячая убежденность Феодора, подкрепленная личным примером христианской жизни, многих привела ко Христу. Вскоре почти вся Гераклея приняла христианство. Феодор пострадал за веру в 319 году, когда свое преследование христиан начал император Ликиний. По преданию, Феодор пообещал императору принести жертвы богам, а для этого попросил собрать в Гераклее все их золотые и серебряные изваяния. Когда желание это было исполнено, Феодор разбил статуи на куски и раздал серебро и золото нищим. Защищая своего военачальника, горожане восстали против солдат императора. Но Стратилат добровольно отдал себя в руки мучителей.

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радио

0: Начинаем прямую трансляцию Божественной Литургии из Кафедрального собора во имя святого благоверного князя Александра Невского. Аудиотрансляция представлена паломническо-туристическим порталом «Серафимова земля».
1: Заступи, спаси, помилуй и сохрани нас, Боже, Твоею благодатью. Пресвятую, пречистую, преблагословенную, славную Владычицу нашу, Богородицу, и призна Деву Марию со всеми святыми помянувши, сами себе и

Всякий паки миром Господу помолимся. Заступи, спаси, помилуй, сохрани нас, Боже, Твоей благодатью. Пресвятую, пречистую, преблагословенную, славную Владычицу нашу, Богородицу и Пресвятую.

Господи, паки миром Господу помолимся, заступи, спаси, помилуй и сохрани нас, Боже, Твоею благодатью. Пресвятую, пречистую, преблагословенную, славную Владычицу нашу Богородицу и пресвятую Деву Марию со всеми святыми поминувшими,

противен вас, и мы, Вознесенится праведник во Господе, и уповаем

святого апостола Павла, ученики, он мне вам, братья, обратившись верою миром и мы к Богу, Господем нашим Иисус Христом, и при приведении обретом веру его благодать сию, в ней же своим и хвалимся упованием славы Божия, не точью же, но и хвалимся в скорбях ведяще, яко скорби терпение соделывает, терпение же искусство, искусство же упование, упование же не посрамит, яко любы Божия изъяся сердца наша, Духом Святым данным нам, и чего Христос сущим нам невочным, во времени за нечестивых умре, едва во за праведников полумрет, за благогобой неглих, кто и терпит, умрете, составляйте своей любовью к нас, Бог, яко еще грешникам сучим нам, Христос за ны умре, много живого паче, оправдание бывшее, ныне крови его спасемся им от гнева, а чего в рази бывше, примирихомся Богу смертью Сына Его, множие паче примирившися, спасемся в животе Его. Чада Тимофея, возмогаю благодать, я же в Христе Иисусе, я же слышал эти от меня многими свидетели, сия предашь верным человеку, и же довольны будут и иных научите, и умозла постражди, яко добро воин Иисус Христов. Никто же воин бывая, обязуется куплями житейскими, да моего тебе угоден будет, а еще же и постраждет, кто не венчается, а еще незаконно мучит будет. Труждающемуся делателю прежде подобает от вода пусите, разумей, я же глаголю, да даст оба тебе Господь разума всем, поминай Господа Иисуса Христа, восставшего от мертвых от себе недовидова, по благовествованию моему, внемшая злостражду даже на уз, яко злодей, но слово Божие не вяжется, всего ради вся терплю, избранных ради, да и чьи спасения улучат, еже о Христе Иисусе, со слабою печь мою. И Духа веду ему,

0: благовестителя святого апостола и евангелиста Матфея.
1: Бог молитвы и святого славного святого апостола и евангелиста Матфея на дар тебе поклон. Благовествуйте мы живым Богою, в исполнении Евангелия, воздух для драгоценных своих

тече Господь. Светильник телу есть око, аще побудет око Твое просто, все тело Твое светло будет. Аще ли око Твое лукаво будет, все тело Твое темно будет. Аще упо свет, еже в Тебе тьма есть, то тьма кальми. Никто же может двема господинам работать, любо единого возлюбит, а другого возненавидит. Или единого держится, а друзьям же не родить иначе. Не можете Богу работать и мамоне. Всего ради глаголю вам, не бедитесь и душею вашей, что ясти или что пьете, не телом вашим, во что влечетесь. Не душа ли больше есть пищи, не тело одежды? Возрите на птицы небесные, яко не сеют ни ждут, не собирают житницы. И Отец ваш небесный питает их, и вы ли паче лучше них есть? Кто же от вас питися может, приложите возрасту своему лакоть еди, и по одежде что печетесь, смотрите крит сильных, как у раз не труждаются ни бреду. Глаголю же вам, яко не Соломон во всей славе своей публичесе, яко един от сих, аще же сено сильное, дней суще, и утре в печь метаемо, Бог так одевает. Немного ли паче вас маловери, не пицитесь его по глаголюще, что ямы или что пьем, или чем удержимся, всех посих я с этим ищу, весь по Отец ваш небесный, яко требуете сих всех.

рече Господь своим ученикам: «Сиас посылаю вас, яко овцы посреди волков. Будете упомудри, яко змея, и цели, яко голубие. Внемлите же от человек, предадят вы на особы, и на соборящих их бьют вас, и пред владыки же, и цари видений будете мне ради, по свидетельству им и языку, когда же предают вы, и пицитесь, как вы или что возглаголите, даст Бося вам в той час, что возглаголите, и вы будете глаголющие, но дух отца вашего глаголи вас, предал же брат брата на смерть и отец чаду, и восстанут чада на родителей и убьют их, и будете ненавидимы

Господи, отсия души сего помышления наших отцем. Господи, Вседержителю Божий, Отец наш, молимся, услыши, помилуй. Помилуй нас, Боже, по велице милости Твоей, молимся, услыши, помилуй. Ище молимся, великом Господине, Отце нашим, святейшим патриарху Кирилле, Ио Господине нашим, высокопреосвященнейшим митрополите Георгии, Ио все во Христе, братья наши. Ище молимся, богохраними стране нашей, властях и воинстве я, на тихо и безмолвное житие поживем во всяком благочестии и чистоте. Ище молимся, братьях наших, священницах, священномонахих, и всем во Христе, братстве нашем. Ище молимся, блаженных и преснопамятных святейших, патриарших православных и создателей святого храма сего, и о всех прежде почивших отцах и братьев, все лежащих и повсюду православных. Ище молимся, милости, жизни, мире, здравии, спасении, посещении, прощении, оставлении грехов рабов Божьих, Чаря, братья и прихожих святаго храма сего. Ище молимся Тебе, Господу, Спасителю нашему, о еже приятии молитвы нас, недостойных рабов Твоей всею годину испытания, пришедшую на Русь святую, обышедшую по подошению в России, и о еже явите спасение Твердцем все, Господи, услыши и помилуй. Ище молимся, еже благосердием, и милости презрите на воинство, и вся защитники Отечества нашего, и о еже утвердите нас всех, вере единомыслие, здравие, силе духа. Рцем все, Господи, услыши, и милостивно помилуй. Ище молимся, по плодоносящих и добродеющих, во святимися честным храме всем, труждающихся, поющих и предстоящих людям, ожидающих,

Надежду благую.

мною покаяние сотвори. Исполни нас, языка веры, надежды и любви, восстави паки во всех странах Святой Руси, мир и единомыслие, друг по другу любовь отдави в людях твоих, яко заедини в усмирении в сердце, и славимся тебе, единому Богу, Троице славим Он. Ты выше заступлений, победы и спасения уповающим на тебя, и тебе славу насылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, помолитесь, оглашенник, Господи, мир неоглашенных, помолимся, да Господь помилует их, огласит их слова.

0: блажений главы ваши, Господи, и преклоните. Соглашение, извините, да никто от соглашенных и лицеверней паки и паки миром Господу помолимся. Заступи, спаси, помилуй, сохрани нас, Боже, Твоею благодатью. Премудро.
1: Яко подобает Тебе всякая слава, честь и поклонение Отцу и Сыну и Святому Духу, и присно, и во веки веков.
0: Паки, миром Господу помолимся. Возвышни в мире спасение и душ наших, Господу помолимся. Во мире всего мира благостояние святых Божьих, церкви и соединение всех, Господу помолимся. Во святим храме сим и с верой благоговением и страхом Божьим ходящих вон, Господу помолимся. Поизбавитесь нам от всякие скорби, гневы и нужды, Господу помолимся. Заступи, спаси, помилуй и сохрани.

0: великого господина Яца нашего Кирилла, святейшего патриарха Московской и всея Руси, и господина нашего высокопреосвященнейшего Георгия, митрополита Нижегородского и Арзамасского, и свято Успенский и Саровский пустыни священного архимандрита, да поменяет Господь Бог во царстве Своем, всегда ныне и присно, и во веки веков.
1: Пресвященные митрополиты, архиепископы православные, весь священнический монашеский и священнический причет церковный, служащую братью, труждающихся, поющих на святом храме всех, всех вас православных христиан, да поменяет Господь Бог.

исполни молитву нашу, Господи, о предложенных честных дарях Господу помолимся. Во святим храме, сим и сирым благоговением и страхом Божьим, ходящим бой, Господу помолимся. Вы избавитесь и нам от всякие скорби, гневы и нужды, Господу помолимся. Доступи, спаси, помилуй и сохрани нас, Боже, Твоею благодатью. Не всего совершенно святым, мирным и безгрешным, Господа просим. Ангела мирно, верно, наставника, хранителя души телес наших, у Господа просим. Прощение, оставление грехов и прегрешений наших, у Господа просим. Добрых и полезных душам нашим и мира, мира, и у Господа просим. Прочее время живота нашего в мире и покаяние скончать, и у Господа просим. Христианские кончины живота нашего безболезненны, непостыдны, мирны, и доброго ответа на страшном судище Христове просим. Пресвятую, пречистую, преблагословенную, славную Владычицу нашу, Богородицу и Преснодеву Марию, со всеми святыми, помянувши сами себе и друг друга,

животворящим Твоим Духом, ныне и присно и во веки веков. Возлюбим друг друга, дети нам.

Воскресение

Thank you.

Даша, вот это не первое правление, ты не можешь решить, что ты не можешь жить, я бы завела в какую-то речь. Первое поминем Господи, великого Господина и Отца нашего Кирилла, святейшего Патриарха Московского и всея Руси, и Господина нашего, Высокопресвятейшего.

Спаси ты, поминувши паки и паки, миром Господу помолимся. О принесениях и освященных честных дарев Господу помолимся. Якогда человека любит Бог наш, приемлемо святый и пренебесный, и мысли свои жертвенник по неблагоухание духовного, вознеспослит нам божественную благодать и дар Святаго Духа помолимся. Мы избавимся святого всякие скорби, гневы и нужды Господу помолимся. Заступи, спаси, помилуй, сохрани нас, Боже, Твоею благодатью. И всего совершенно свято, мирно и безгрешно у Господа просим. Ангела мирно, наставника, хранителя души телес наших у Господа просим.

нашего без болезненный, непостыдный, мирный, доброгатве до нас страшным судящим Христове просим. Суединение веры, причастница так и духа, испросивши сами себе и друг друга, и весь живот наш Христу Богу предадим.

Субтитры создавал DimaTorzok.

Политика,
Yeah.

як ти йся воістину Христос, Сын Бога живаго, при себе мир вечный, спасенье же первый спас. Еще верую, Мессии, самое предистое тело Твое, сей самая честная кровь Твоя. Молюсь об Тебе, помилуй, прости, прегрешения мои, вольные и невольные, я же словом, я же делом, я же видением, невидением. И сподобай меня осужденно, предистое, предистое Твои тайны за оставление грехов и жизни вечной. Видители Твои тайны, дни, Сыне Божий, причастника меня прими. Не по врагом Твоей тайну поверь, не лапзание Те нам яко Иуда, но их разбойник исповедую Тя. Помяни меня, Господи, в Отцарстве Твоем, да не слушали в осуждении, будет не в течение святых Твоих, Господи, новое исцеление души и тела Твоего.

0: на вечное и подлинное. Только так мы сможем перестать быть близорукими и увидеть происходящее в нашей жизни в ином свете, с Божьей точки зрения.
1: Евангелие, день за днем.

0: Святые жены Древней Руси. В студии историк Дмитрий Кривцов.
1: Сегодня, уважаемые радиослушатели, мы с вами вновь ведем разговор о женской святости в Древней Руси, о святых преподобных инокинях, которые жили и подвязались в русских монастырях 16-17 столетий. Вот одним из таких женских монастырей, который пользовался особым царским покровительством, поэтому

0: Пора читать.
1: Священник Владислав Береговой. Каждый день как подарок Божий. Издательство «Восьмой день», 2024 год. Новая книга священника Владислава Берегового «Каждый день как подарок Божий», вышедшая в издательстве «Восьмой день», написана в необычном формате. Автор создал оригинальный жанр посланий к читателям, назвав их «мотивация». Каждая мысль и задание – как ступенька по пути совершенствования духовной жизни. Согласитесь, православие постигается разными путями, и чтобы быть услышанным паствой в современном мире, особенно ее молодежной частью, священнику нужно быть на одной волне со своими чадами и выбирать современные формы общения. Этому во многом способствуют социальные сети, которые ведет отец Владислав. Аудитория отца Владислава насчитывает более 500 000 подписчиков. Читатели давно просили батюшку издать материалы канала в бумажном виде, и вот, наконец, совместно с редакцией «Восьмой день» он это сделал. В этой книге, с одной стороны, кратко и емко, с другой – четко и доступно рассказывается, что такое православная жизнь, христианство, спасение души, молитва, жизнь в православной традиции, а главное – как принимать каждый день как подарок Божий. Мотивация от мудрого наставника – это точка опоры, аккуратное сопровождение, обучение и просвещение. Все эти сложные вещи подаются батюшкой порой с добрым юмором, а порой и с нужной мерой строгости и требовательности. Книга дополнена мотивирующим календарем по значимым дням церковного года, который содержит молитвы, притчи, рассказы и комментарии отца Владислава. Вот как сам автор, будучи священником, говорит о своей миссии. «Тот хорош священник, который не забывает, что он все-таки еще человек и относится к подросткам, к бабушкам, ко всем по-человечески, не бронзовеет, не закрывается от людей епитетрахилью, крестом, подрясником, еще чем-нибудь. Не играет роль священника, остается человеком, который еще при этом и священник. Вот для меня это очень важно. Я сам пытаюсь так жить. Вижу множество замечательных священников, которые в первую очередь занимаются душепопечением». В качестве примера можно привести мотивацию отца Владислава. Как понять, что Бог с тобой? По плодам Духа Святого. Это любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание.

0: Если кто-то говорит, что Бог у него в душе, а этих плодов Божьего присутствия в душе не имеет, то он врет. Но еще хуже – быть в самообмане, внешне жить, как древние монахи, и думать, что все у тебя окей. Без вот этих плодов вообще не окей. Главное качество не только христианина, но и вообще душевно здорового человека – это благодарность. Я думаю, что в Царстве Небесном будет много людей с неоднозначным бэкграундом, но неблагодарных людей там точно не будет. Благодарите людей как можно чаще, и со временем это замечательное качество станет содержанием вашей жизни. Владислав Береговой – один из самых популярных инстаграм-блогеров нашей церкви. Каждый вечер он читает Евангелие, отвечает на вопросы подписчиков, рассказывает о Христе. Его страница по охвату аудитории вполне сопоставима с крупным церковным СМИ. Вместо телекамеры, диктофона и микрофона – обычный смартфон. Вместо софитов – настольная лампа. За одну неделю его страницу посещают около 200 тысяч пользователей Инстаграма. При этом иерей Владислав Береговой – настоятель Свято-Никольского храма города Масальска Калужской области, руководитель молодежного отдела, отдела по культуре и взаимодействию со СМИ, комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства Песочинской епархии, член комиссии по церковной благотворительности Калужской митрополии, победитель 9-го международного фестиваля «Вера и слово» в номинации «Лучший просветительский телеграм-канал».
1: Пора читать.

0: Радиообраз. Доброго вам дня.
1: Вековая мудрость в одной строке.
2: В общении мы используем пословицы и поговорки, ведь они помогают сделать нашу речь яркой, придать ей меткость и оригинальность. Они – кладезь многовековой мудрости нашего народа. А знаем ли мы полное звучание русских пословиц? Предлагаем вам проверить себя.
3: Доброго дня, дорогие радиослушатели! У микрофона Анастасия Шохина
4: и Марина Дружкова.
3: Мы продолжаем проверять вас на знание русских пословиц, и не только вас, но и друг друга, потому что каждый раз открываем что-то новое.
4: Многие русские пословицы и поговорки дошли до нас в урезанном виде. При их усечении происходит забавный эффект. Мозг обычно не задумывается над пословицей. А ведь раньше, когда эта пословица звучала у наших дедов, прадедов, она либо уточняла, почему это так, либо полностью меняла смысл.
3: Да, вот так, например, случилось с пословицей «Моя хата с краю, ничего не знаю», где первоначальный смысл, кстати, изменился на 180 градусов.
4: Да, и сейчас мало кто знает, что эта пословица изначально звучала так: «Моя хата с краю, первым защищаю».
3: Очевидно, речь шла о поселении. Действительно, смысл меняется на противоположный.
4: И это лишь одна из многих пословиц, которые представляют собой столько открытий для любознательных филологов. Мы по-прежнему сверяемся по справочнику «Русские пословицы, поговорки и крылатые выражения» под редакцией Прохорова и Филицыной. Удивляемся сами.
3: И продолжаем удивлять вас. Как обычно, начинаем с небольшой разминки. Мы приготовили друг для друга по три пословицы, и задача сходу назвать продолжение. Уверены, радиослушатели, вы тоже знаете все эти пословицы. Попробуем вместе проверить себя. Итак, Марина, я начинаю. И волки сыты,
4: и овцы целы,
3: и на старуху
4: бывает проруха,
3: и смех,
4: и грех.
3: Отлично. Марина тоже подготовила для меня свою тройку пословиц, и посмотрим, как я справлюсь.
4: И хочется,
3: и колется.
4: На нет,
3: и суда нет.
4: Дружба дружбой,
3: а служба службой. Кстати, в пословице «на нет и суда нет» суд означает мнение и суждение. Смысл пословицы такой, согласно книге: «То, чего нет, бесполезно и обсуждать». Говорят, когда мирятся с отсутствием чего-либо, не высказывая осуждения или недовольства. И вот пример из художественной литературы. «Сегодня вас не ждали, батюшка, говядинки не привезли», – промолвил Тимофеич. «И без говядинки обойдемся. На нет и суда нет». Это Тургенев, «Отцы и дети».
4: А вот в довольно употребительной пословице «и на старуху бывает проруха» есть интересное слово «проруха», которое сейчас вышло из обихода. Это слово означает ошибка, оплошность и неудача. Смысл в том, что и опытный человек может ошибиться, совершить оплошность и промах. Сама пословица говорится в оправдании ошибки, оплошности, совершенной человеком, от которого нельзя было этого ожидать.
3: Ну, кстати, в наше время употребляется повсеместно пословица.
4: И вот пример из художественной литературы. «Не таковский ты человек, Федя, чтобы из седла вышибла лошадь. Бывает и на старуху проруха». Из уральской старины «Мамина сибиряка».
3: И теперь, дорогие радиослушатели, пришло время проверить вашу эрудицию. Мы начали беседу с того, что продолжение пословиц не всегда очевидно, а иногда даже неизвестно. В книге «Русские пословицы, поговорки и крылатые выражения» мы нашли продолжение пословицы, которую вы точно слышали.
4: Но, возможно, не знаете, как она оканчивается на самом деле. Итак, вам нужно продолжить. Первая часть пословицы звучит так: «Чудеса в решете».
3: Даю небольшую подсказку. В книге указывается значение полного варианта данной пословицы, а именно, читаю: «В жизни может быть много возможностей или вариантов, но из-за ограничений или препятствий люди не могут воспользоваться ими или воспользоваться ими на полную мощность».
4: Иными словами, эта пословица указывает на то, что даже если есть много вариантов, выбор может быть ограничен и даже неудобен.
3: Владимир Даль пишет опять-таки о полном варианте данной пословицы. Так говорят, когда речь идет о чем-то невероятном, поражающем своей необычностью, а также о чем-то нелепом. Было даже такое выражение, записанное в словаре Михельсона: «показать Москву в решете». Это означало обмануть и одурачить.
4: Есть какие-то варианты, уважаемые радиослушатели? Даем вам 5 секунд на подумать. Молодцы те, кто догадался, а кто не знал продолжение, раскрываем тайну. Я прочитаю первую часть пословицы, а Настя – вторую. Чудеса в решете.
3: Дыр много, а выскочить некуда. И вот немного по-другому у Даля. Чудеса в решете. Дыр много, а вылезть негде. А еще есть одна версия, что в 16-17 веках на русских базарах встречались гадальщики, которые насыпали в решето разноцветные семена чечевицы, бобов и гороха. Встряхивая решето, они по расположению семян, что бы ты думала, Марин, предсказывали будущее.
4: Невероятно.
3: Понятно, что такие гадальщики за деньги сочиняли самые невероятные и фантастические истории. И неожиданные богатства, и счастливая женитьба, и скатерть-самобранка. Естественно, эти предсказания сбывались редко. Поэтому выражение «чудеса в решете» имеет такую ироническую и насмешливую окраску.
4: Ну, собственно, чудеса в решете, да и только. Нечто невероятное, необыкновенное. Да, следует отметить, что решето было важным предметом в крестьянском быту, так что вокруг него не только пословицы образовывались, но и сказки сказывались, создавались. Диво – белый воробей, чудо – высевки в решете, дыр много, а выскочить некуда. Чудо чудное, диво дивное, черная коровка да белое молоко. Но все это чудеса будничные. Это пример из словаря Владимира Даля.
3: Ну и, конечно, мы подобрали пример употребления в художественной литературе этой пословицы. Салтыков-Щедрин, «Помпадуры и помпадурши» произведения. Он перебрал в своей памяти весь курс «История Смарагдова», весь репертуар театра «Буф» и все газетные известия о чудесах в решете, происходящих в современной Франции.
4: Ну что, Настя, теперь в нашей филологической копилке еще одна очень интересная пословица.
3: «Чудеса в решете, дыр много, а выскочить некуда». До новых встреч! С вами проверяли знания русских пословиц Анастасия Шохина
4: и Марина Дружкова.
0: Вековая мудрость в одной строке.

0: редакции «Радиообраз» Л. Номер ТУ 5201-260 от 19 февраля 2019 года выдано Управлением Роскомнадзора по Приволжскому федеральному округу.
1: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
2: В эфире «Радиообраз».
3: Радиопрограмма предназначена для слушателей старше 6 лет.
4: Издательский дом «Фома» представляет программу «Вопросы Веры и Фомы».
5: С молитвой к небесам. Игорь Сикорский.
6: Вопросов недетских скопилось очень много у Верочки и у Фомы.
7: Ответить непросто. Заглянем по-соседски знакомому

0: Здравствуйте, мои дорогие. Алтай, голос. Молодец. Алтай мой верный друг. А я Михаил Гаврилович. По профессии врач, сейчас на пенсии. К нам с Алтайкой часто наведываются в гости наши юные друзья Вера и Фома. Скоро обещали быть. Алтай, слышишь? Там в коридоре и голоса. Идем открывать.
1: Да подожди, Вер, не трогай. Он сам сейчас сядет. О, вот так. Так, аккуратно. Опять упал. Ну что же он?
2: Здравствуйте, дядя Миша. Хватит, наигрался, убирай уже.
1: Добрый вечер, Михаил Гаврилович.
0: Друзья мои, я так рад вас видеть, заходите. Фома, а это у тебя что за модель?
2: Детский сад какой-то. Конструкторы ему подарили.
1: А тебе завидно, что ли?
2: То собирает, то разбирает. С утра до вечера носится со своим вертолетиком.
1: Ну что ты понимаешь? Да тебе никакой не вертолетик, а геликоптер. Причем радиоуправляемый. А я его сам собрал и теперь испытываю.
0: О, интересно, и как?
1: Пока не очень. Винт кренит в бок, падает все время.
0: Ну не расстраивайся, все получится. Ну, проходите, руки мойте, чай уже заварен.
2: И пирог испечен. С орешками. И чем-то таким вкусненьким полит.
0: Кленовым сиропом. Вер, ну ты, брат-то, не очень...
2: А что он? Про меня вообще забыл. Один геликоптер в голове.
0: Мечтать, придумывать новое – это всегда здорово. Многие великие изобретатели с этого начинали. А были и те, кто не просто мечтал, но и молился о вразумлении.
1: Ого! Это вы кого-то конкретного имеете в виду?
0: Конечно, Фома. Прошлым летом ко мне в гости приезжал один мой коллега. Он сейчас в Америке живет. Подарил мне книгу. Сейчас. А вот она.
1: «Размышления о молитве Господней». А при чем тут изобретатели?
0: А при том, что ее автор – выдающийся изобретатель и авиаконструктор. Наш современный мир просто невозможно представить без его изобретений.
1: Авиаконструктор о молитве? Ха, неожиданно.
0: Хочешь с ним познакомиться?
1: Еще спрашиваете.
2: И я хочу сейчас... Подождите меня!
1: Вечер. Совсем темно. Сверчки поют здорово.
2: Большой город. Дома кругом старинные.
0: Мы переместились в Киев. В самый конец 19 века.
1: А звезд сколько!
2: И запах такой приятный.
0: Это акация цветет.
2: А почему вы шепотом говорите?
0: Пытаюсь расслышать, о чем беседуют вон тот мужчина и мальчик. Так, тихо, Алтай.
1: Это те, что по аллее гуляют? О звездах, наверное. Мужчина на небо показывает, а мальчик слушает его так внимательно.
3: А это сынок Альфа Центавра. Звезда, самая близкая к нашей Солнечной системе, которую можно увидеть невооруженным глазом.
4: Пап, а можно к ней долететь на воздушном шаре?
3: Нет, когда-нибудь люди обязательно построят корабли, которые достигнут звезд. Ну, а пока нам надо научиться хотя бы по воздуху летать и создавать машины для этого.
4: Я научусь. Я Богу помолюсь, и все выйдет.
3: А вообще ты прав. Богу все возможно. Молись, сынок.
4: Пап, а как лучше молиться?
3: Своими словами, а можно и молитвой «Отче наш».
4: То, что мы перед едой читаем?
3: Да, потому что Отец наш знает, в чем мы имеем нужду, даже до того, как мы его об этом попросим.
1: Мальчик любознательный такой, звездами интересуется.
2: И молитвой. А кто он?
0: Это Игорь Сикорский, будущий великий авиаконструктор, изобретатель летательных аппаратов.
1: А отец его, небось, ученый?
0: Иван Алексеевич – известный врач-психиатр, профессор Киевского университета. Именно он привил сыну любовь к познанию мира.
2: А мама?
0: Мама Игоря тоже медик, но посвятила свою жизнь семье и воспитанию детей.
1: Ой, Алтай нас снова перенес. А вот она, мама. Что-то читает Игорю перед сном.
2: Фома, сколько тут книг.
1: Жюль Верн, «Земли на Луну». А вот еще «Рабур завоеватель». Научная фантастика,
0: посвященная путешествиям в другие миры.
1: А вот это
5: таинственный аппарат, который придумал великий художник. Когда-нибудь люди смогут построить и полететь на нем.
4: Он услышал! Услышал меня!
5: Кто, Игорёша? Кто услышал?
4: Бог! Я молился ему! Читал «Отче наш».
5: Но что случилось?
4: Видишь эту картинку? Это и есть ответ.
6: Доктор, а что это за картинка?
0: Рисунок летательного аппарата Леонардо да Винчи. Давайте дома продолжим.
6: Это рисунок художника, который Мону Лизу написал?
0: Верно. Сейчас покажу. Вот.
6: Похоже немного на геликоптер, но очень примитивный.
0: Не забывай, Фома, что да Винчи жил в 15 веке. А в те времена идея летательного аппарата была очень смелой. Как озарение, откровение свыше. Но тогда не было возможности, чтобы воплотить это в реальность.
2: Неужели Сикорский воплотил?
0: Терпение, друзья мои. Игорь стал молиться Господу, чтобы тот помог ему придумать такой аппарат, а потом и собрать его в реальности.
2: И что?
0: Однажды мальчику приснился пророческий сон.
2: Ух ты! Где это мы?
6: Как будто космический корабль.
2: Или обычный, или подводная лодка.
6: Нет, это что-то другое. Свет голубоватый повсюду.
2: Это от лампочек, видишь, на потолке.
6: Вижу, и ковер мягкий под ногами. По нему мальчик ходит и рассматривает все.
2: Удивляется? Это же Игорь
6: Сикорский, точно. Вер, нас покачивает немножко. Волнение на море чувствуешь?
2: Ага, только мы не на море. Посмотри в окно, Фома.
6: Там же облака внизу. Мы летим. Это какой-то летучий корабль. И что? Этот сон исполнился?
0: Скоро увидите. Ну а пока молодому Игорю Сикорскому предстоит очень много учиться и экспериментировать.
2: А где он учился?
0: После Киевской гимназии в Петербурге, в кадетском корпусе. Затем полгода в технической школе во Франции.
2: Ого!
0: Да, а потом вернулся и поступил в Киевский политехнический институт. Но...
6: Что?
0: От учебы Игоря то и дело отвлекали испытания летательных аппаратов.
6: А можно на это посмотреть?
2: Да, дядя Миша, мы очень-очень вас просим.
0: Ну хорошо, Алтай, 1909 год, пожалуйста.
2: Какие-то дома старинные кругом.
6: И опять такой аромат.
2: Все цветет. А на деревьях как будто свечки.
6: О, это же каштаны, Вер. Помнишь, мы такие видели в Грузии?
2: Ага, а где мы, дядь Миша?
0: А мы снова в Киеве, во дворе дома Игоря Сикорского.
6: О, глядите, вон там посреди двора самый настоящий геликоптер.
2: Как твоя моделька, только большой.
6: Да не просто большой, огромный, 5 метров в высоту.
2: Вверху на палке 2 крыла.
6: А внизу тележка с мотором, стоит на рельсах.
2: Какой-то усатый молодой человек в кепке
6: что-то там вертит гаечным ключом.
2: Руки черные, все в масле. Дядь Миш, это и есть Сикорский?
0: Да, 20-летний Игорь испытывает свой геликоптер-2.
6: Кажется, идут последние приготовления перед запуском.
2: А все люди с интересом так наблюдают.
6: Ха, такие любопытные. Обсуждают, смеются, пальцами тычут в инженера. Не верят, наверное.
7: Да что там наш студент опять затеял? Снова тарантайку свою заводит? Не, не полетить вона никуда.
8: Ну почему же тарантайка, дамочка? Серьезный летательный аппарат. Видите, инженер трудится, дорабатывает модель. Сейчас точно полетит.
7: Прошлым летом все возився, возився. Весь дверь задымил. Да так и не полетела та тарантайка.
2: Ой, какой дым повалил.
6: Так, заводится. Сикорский отходит в сторону. О, тележка поехала по рельсам. Быстрее, быстрее.
2: Ой, оторвалась от земли.
7: Мати Божа, полетів.
6: Ура, летит, летит.
8: Вот, а я вам что говорил? Эх, бабы, бабы.
0: Мойте руки, чай уже поставил. Вы даже треть пирога еще не съели.
6: Уже проголодались, сейчас мы его. Михаил Гаврилович, это так здорово — испытывать всякие летательные аппараты.
0: Что, Фома, загорелся?
6: Еще бы, Игорь Сикорский — такой молодчина, талантище.
0: Да, его талант заметили, и вскоре Сикорский стал руководителем конструкторского бюро в Петербурге. Под его руководством началась работа над созданием русского «Витязя».
2: Какого такого «Витязя»?
6: В тигровой шкуре. Ха, шучу.
0: Да, так назывался первый в мире самолет с четырьмя двигателями.
6: Держись, Вер, кажется, Алтай нас снова куда-то переносит.
2: Зачем нас на этот парад переместил?
6: О, огромное поле! О, сколько здесь военных! Кавалеристы на лошадях, старинные автомобили!
2: Оркестр заиграл торжественный марш!
0: Мы на летном поле под Красным селом. Здесь проходит смотр Петербургского военного округа.
2: Смотрите, все головы поднимают. А что там в небе?
6: Ну-ка, погоди. У меня зрение лучше. О, какая-то точка. А, вижу. Вот в чем дело. Сюда самолет летит. О, как быстро приближается.
2: Идет на посадку.
6: Люди бегут к самолету.
2: Кричат, радуются, машут руками.
0: Все приветствуют Игоря Сикорского и его русского «Витязя».
6: К самолету лестницу приставили. О, а кто это взбирается по ней? Лицо знакомое. О, да это же
2: царь Николай II. Я его тоже узнала. В пальто и в кепке с козырьком.
9: Посмотрите, здесь штурвал, рычаги управления.
8: Так, а как вы построили силовую установку?
9: Четыре двигателя располагаются на нижнем крыле.
8: Я вижу, это Аргус Моторен. А почему именно эти двигатели?
9: Мощные, по 100 лошадиных сил каждый. Очень надежные моторы, Ваше Величество.
8: Да, славная машина. Желаю вам и дальше создавать и совершенствовать новые самолеты во славу России. А в качестве личного подарка примите вот эти часы.
9: Благодарю, Ваше Императорское Величество.
2: Красивые!
6: Золотые, с камушками и двуглавым орлом.
0: Возвращаемся, Алтайка.
6: Наверное, после встречи с царем жизнь Сикорского поменялась?
0: Конечно. Молодой конструктор почувствовал важность и нужность своего дела для России.
6: Еще бы, сам царь его похвалил.
0: Кроме того, государь пожертвовал Игорю Ивановичу 100 тысяч рублей.
2: И на что он их потратил?
0: Стал конструировать новые самолеты. Следующим детищем конструктора стал самолет Илья Муромец.
6: Прямо богатырские названия у всех самолетов.
0: Да, новый самолет и вправду был богатырем. Размах его крыльев достигал почти 35 метров.
2: Ого!
6: Доктор, а этот самолет в войне участвовал?
0: Первой мировой? А еще как!
2: Держись, Фома! Алтай нас снова перемещает!
6: О, уже переместил! Ничего себе! Мы на самолете летим!
0: Вместе с экипажем тяжелого бомбардировщика Илья Муромец выполняем боевое задание!
6: Класс! И не подумаешь, что война! Внизу так красиво!
2: Поля, как ровные квадратики! Лес, ручеек!
6: Ха, у Мора лошади как игрушечные!
2: Ой, какие сильные удары!
6: Мамочки, самолет трясет! Что-то отскочило от стекла!
0: Да нам открыли огонь!
2: Мама, я боюсь!
0: Не бойся, Вера, броня выдержит!
6: Броня?
0: Ну да, это же первый в мире бронированный самолет!
6: Смотрите, слева от нас другой!
2: И справа!
0: Это немцы! Атакуют наш бомбардировщик!
10: Пулеметчику приготовимся!
11: Огонь!
10: Еще один слева!
11: Вижу, готовься! Огонь!
6: Ага, получили русского пороху! Смотрите, один немецкий самолет горит! Так тебе и надо! Ой, что это?
2: Взрывы! Нас так трясет!
6: Кажется, нас подбили!
0: Командира корабля ранили!
2: Бедненький! О, Его перевязывают.
6: Теперь нас точно подбили. Прямо в двигатель попали.
2: Они и дальше сражаются. Но как?
10: Перекрыть бензопроводные трубы!
11: Есть!
6: Мы же тоже теперь только на двух двигателях летим.
0: Его бомбардировщики, как видишь, способны летать и на двух моторах.
2: Снова эти толчки и выстрелы. Опять атакуют.
10: Огонь!
6: Еще один вражеский самолет загорелся. Ура!
10: Идем на посадку. Дайте-ка я сяду за штурвал.
12: Вы же ранены, ваше благородие.
10: Ничего.
6: Самолет садится на аэродром.
0: И нам пора. За проявленное мужество все члены экипажа получили награды от императора. Имя Игоря Сикорского и его Ильи Муромца стало известно во всем мире, а завод не успевал выполнять новые государственные заказы.
2: Да, такая жизнь у него! Счастливая
6: и успешная. Столько достижений в таком молодом возрасте.
0: Да, ему ведь было всего 25 лет. Давайте-ка мы еще по чашечке чая с пирогом. Будете?
6: Да, спасибо, с удовольствием.

0: Сикорского.
1: Две встречи. Встретились меч и кухонный нож. Им бы поговорить о том о сём, хоть и дальние, а все-таки родственники. Но на этот раз им было не до мирных бесед. Хозяин меча напал на маленькую деревушку, в которой жил хозяин ножа. И пришлось простому ножу отбиваться от грозного боевого оружия. И отбился! И уже много лет спустя, в дружеской беседе с мечом, на вопрос «почему?» сказал: «Ты чужое пришел взять, а я, с Божьей помощью, защищал свое. Вот это и дало мне столько сил, что я не то что с тобой, с тремя бы такими, как ты, справился бы».

0: Радиопрограмма предназначена для слушателей старше 6 лет.
1: О Боге, о вере и о храме. Стихи для детей в исполнении учащихся православных гимназий Нижнего Новгорода. Татьяна Шорохова. Стихи. Исполняет Мария Чичикина. Бабушка.
2: Бабушка моя, лучшая на свете, доброта твоя в нашем доме светит. Огорчать тебя никогда не буду, подмету полы, вымою посуду. А тебе, родной, помолюсь пред Богом, погуляй в саду, отдохни немного.

0: птенчик.
1: Я у бабушки в саду все дорожки обойду. Вдруг случилась там беда. Птенчик выпал из гнезда. Посажу его обратно, будет птенчику отрадно.

0: Добрый час. Вместе с Радио Образ.
1: Радиопрограмма предназначена для слушателей старше 6 лет.
2: Золотая коллекция. Литературная классика детям.
3: Павел Бажов. «Живинка в деле». Сказ. Это еще мои старики рассказывали. Годков-то, значит, порядком прошло. Ну, все-таки после крепости было. Жил в те годы в нашем заводе Тимоха Малоручка. Прозвание такое ему на старости лет дали. На деле руки у него в полной исправности были. Как говорится, дай бог всякому. При таких руках на медведя с ножом ходить можно. И в остальном изъяну не замечалось. Плечо широкое, грудь крутая, ноги дюжие. Шею оглобли не сразу согнешь. Таких людей по старине, как праздничным делом, стенка на стенку ходили, звали стукачами. Где стукнет, там и пролом. Самолучшие бойцы от этого Тимохи сторонились, кабы он в азарт не вошел. Хорошо, что он на эти штуки незарный был. Недаром, видно, слово молвлено: который силен, тот дрочлив не бывает. По работе Тимоха вовсе емкий был. Много поднимал и смекалку имел большую. Только покажи, живо переймет и не хуже тебя сделает. По нашим местам ремесло известно разное. Кто руду добывает, кто ее до дела доводит. Золото моют, платинишку выковыривают. Бутовый да горновой камень ломают, цветной выволакивают. Кто опять веселые галечки выискивает, да ваграмку пускает. Лесу валить, да плавить приходится немалое число. Уголь тоже для заводского дела жгут. Зверем промышляют, рыбой занимаются. Случалось так, что в одной избе у печи ножи да вилки в узор разделывают, у окошка камень точит да шлифуют, а под палатями рогожки ткут. От хлебушка да от скотинки тоже не отворачивались. Где гора дозволяла, там непременно либо покос, либо пашня. Одним словом, пестренькое дело. И ко всякому сноровка требуется. Да еще и своя живинка полагается. Про эту живинку и по сейчас не все толком разумеют. А с Тимохой занятный случай в житье вышел. На примету людям. Он, этот Тимоха, то ли от молодого ума, то ли червоточинка какая в мозгах завелась, придумал всякое здешнее мастерство своей рукой опробовать, да еще похваляется: в каждом до точки дойду. Семейные и свои дружки ровня стали отговаривать. Ни к чему это. Лучше одно знать до тонкости. Да и житья не хватит, чтобы всякое мастерство своей рукой изведать. Тимох на своем стоит, спорит да по-своему считает. Налесовало две зимы, на сплавщика две весны, на старателя два лета, на рудобоя год, на фабричное дело годов десяток. А там пойдут углежоги да пахари, охотники да рыбаки. Это вроде забава одолеть. К пожилым годам камешками заняться можно, а ли модельщиком каким поступить, либо в шорнике на пожарной пристроиться. Сиди в тепле, да крути колеска, фуганочком пофуркивай, либо шильцем колупайся. Старики, понятно, смеются. Не хвастай, голенастый, сперва тело изведи. Тимохи не имется. На всякое кричит: дерево влезу и за вершенку подержусь. Старики еще хотели его урезонить. Вершинка, дескать, мера ненадежная. Была вершинка, останет серединкой. Да и разные они бывают. Одна ниже, другая выше. Только видят, не понимает парень. Отступились. Твое дело. Чур на нас не пенять, что вовремя не отговорили. Вот и стал Тимоха ремесла здешние своей рукой пробовать. Парень ядрен и к работе усерден. Кто такому откажет? Хоть лес валить, хоть руду дробить. Милость просим. И к тонкому делу пропуск без отказу. Потому парень со смекалкой, и пальцы у него не деревянные, а с большим понятием. Много Тимоха перепробовал заводского мастерства и нигде, понимаешь, не оплошал. Не хуже людей у него выходило. Женатый уж был. Ребятишек полон угол с женой накопили, а своему обычаю не попускался. Дойдет до мастера по одному делу и сейчас же поступит в выученики по-другому. Убыточно это. А терпел, будто так и надо. По заводу к этому привыкли, при встречах подшучивали. «Ну как, Тимофей Иванович, все еще в слесарях при механической ходишь, а ли в шорнике на пожарную подался?» Тимоха к этому без обиды, отшучивается. «Придет срок, ни одно ремесло наших рук не минует». В эти вот годы Тимоха и объявил жене: «Хочу в углежоги податься». Жена чуть не в голос взвыла. «Что ты, мужик, мне уж ничего хуже придумать не мог. Всю избу прокоптишь, рубаху тебя не достираешься. Да и какое это дело, чему тут учиться?» Это она, конечно, без понятия говорила. По нынешним временам, при печах-то, с этим попроще стало. А раньше, как уголь в кучах томили, вовсе мудреное это дело было. Иной всю жизнь колотится, а до настоящего сорта уголь довести не может. Домашние поворачивают: «Наш тятенька всех на работе замордовал, передышки не дает, а все у него трухляк да мертвяк выходит. У соседей вон песенки попевают, а уголь звон звоном. Ни недогару, ни перегару у них нет, и квелого самая малость». Сколько ни кричала, ни причитала Тимохина жена, уговорить не могла. В одном обнадежил: «Недолго по дико замазанным ходить буду». Тимох, конечно, цену себе знал. И как случится ремесло менять, первым делом о том заботиться, чтоб у кого поучиться. Выбирал, значит, мастера. По угольному делу тогда на большой славе считался дедушка Нефед. Лучше всех уголь доводил. Так и назывался — Нефедовский уголь. В сараях этот уголек отдельно сыпали. На самую тонкую работу выдача была. К этому дедушке Нефеду Тимоха и заявился. Тот, конечно, про Тимохино чудачество слыхал и говорит: «Принять выученики могу. Без утайки все показывать стану, только с уговором. От меня тогда уйдешь, как лучше моего уголь доводить навыкнешь». Тимох понадеялся на свою удачливость и говорит: «Даю в том крепкое слово». На этом, значит, и порешили. И в скорости в Курень поехали. Дедушка Нефед, он, видишь ли, из таких был. Обо всяком деле думал, как его лучше сделать. На что просто чурак на плахе расколоть? А у него и тут разговор. «Гляди-ка, сила у меня стариковская, совсем на исходе. А колю не хуже твоего. Почему думаешь так-то?» Тимоха отвечает: «Топор направлен, и рука привычная». «Не в одном, — отвечает, — топоре до привычки тут дело, а я ловкие точечки выискиваю». Тимоха тоже стал эти ловкие точечки искать. И то видит, правда в Нефедовых словах есть. Да и самому забавно. Иной чурак так разлетится, что любо станет, а думка все же останется. Может, еще бы лучше по другой точечке стукнуть. Так Тимоха сперва на эти ловкие точечки и поймался. Как стали плахи в кучки устанавливать, дело вовсе хитрое пошло. Мало того, что всякое дерево по-своему ставить доводится, а и с одним деревом случаев не сосчитаешься. С мокрого места сосна один наклон, с сухого другой. Раньше рублено так, позже иначе. Потолще плахи продухи такие, пожиже другие, жердовскому расколу особо. Вот и разбирайся. И в засыпке землей тоже. Дедушка Нефед все объясняет по совести. Да и то вспоминает, у кого чему научился. Охотник один научил к дымку принюхиваться. Они, охотники-то, на это дошлые. А польза сказалась. Как учую, кислым потянуло. Сейчас тягу посильнее пущу. Оно и ладно. Набегла и женщина, надоумила. Остановилась как-то около куч погреться. Да и говорит, с этого боку жарче горит. Как спрошу и узнала. А вот обойди, говорит, кругом. Сам почуешь. Обошел я, чую, верно сказала. Ну, подсыпку сделал, поправил дело. С той поры этого бабьего совету никогда не забываю.
4: Она по бабьему положению весь век у печки толкошится.
3: Привычку имеет жар разбирать.
4: Рассказывает так-то, а сам нет-нет, да про живинку напомнит. По этим вот ходочкам в полных потемочках наша живинка паленушка и поскакивает. А ты угадывай, чтоб она огневкой не перекинулась, либо пустодымкой не обернулась. Чуть не доглядел, либо перегар, либо недогар будет. А коли все дорожки ловко уложены, уголь выйдет звон звоном. Тимохе все это любопытно. Видит, дело непростое, попотеть придется. А про живинку все-таки не думает. Уголь у них с дедушкой Нефедом, конечно, первосортный выходил.
5: А все же как станут разбирать угольные кучи?
4: Одна в одну никогда не придется.
3: А почему так, спрашивает дедушка Нефед?
6: А Тимоха и сам это тоже думает. В каком месте оплошку сделал?
4: Научился Тимоха и один всю работу доводить. Не раз случалось, что уголь у него и лучше Нефедова бывал. А все-таки это ремесло не бросил. Старик посмеивается. Теперь, брат, никуда не уйдешь. Поймала тебя живинка. До смерти не отпустит.
3: Тимоха и сам дивился. Почему раньше такого с ним никогда не случалось?
4: А потому, объясняет дедушка Нефед, что ты к низу глядел, на то, что значит это сделано. А как кверху поглядел, как лучше делать-то надо, тут же живинка тебя и подцепила. Она, понимаешь, во всяком деле есть. Впереди мастерства бежит и человека за собой тянет. Так-то, друг. По этому слову и вышло. Остался Тимоха углежогом. Да еще и прозвище себе придумал. Он, видишь, любил молодых наставлять и все про себя рассказывал, как он хотел с молоду все ремесла одолеть. Да в углежогах-то ведь застрял. Никак, говорит, не могу в своем деле живинку поймать. Шустрая она у нас. Руки, понимаешь, малы. А сам ручинами-то своими разводит. Людям, понятно, смех. Вот Тимоху и прозвали Малоручком. Шутку, конечно. А так мужик вовсе на доброй славе по заводу был. Как дедушка Нефед умер, так Малоручков уголь в первых стал. Тоже его отдельно в сараях ссыпали. Прям сказать, мастер в своем деле был. Его-то внуки-правнуки посейчас в наших местах живут. Тоже, которые живинку, всяк на своем деле, ищут. Только на руки не жалуются. Понимают поди-ка, что наукой можно человечьи руки нарастить выше облака.

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радиообраз».

0: верую. На радио «Образ». Интересные гости, необычные судьбы, известные и уважаемые личности. У каждого свой жизненный путь, свое предназначение, свой смысл в жизни.
1: Здравствуйте, я Ирина Вдовина. Мы начинаем программу «Веру».
0: Программа состоит из 5 тематических блоков: служение, уныние, терпение, милосердие, любовь. Наши гости расскажут о жизни, вере и смыслах.
1: Добрый день, дорогие радиослушатели! В эфире программа «Верую», в студии Ирина Вдовина. Архиепископ Лука Крымский говорил: «Я признаю человеческую жизнь как высшую ценность и благо, и буду относиться к ней как к божественному дару, залогу жизни вечной». Мысли святителя Луки очень близки и созвучны герою нашей программы, врачу-онкологу в 5-м поколении, удостоенного высокого звания «Серафимовский врач». Сегодня герой нашей программы Святослав Владимирович Зиновьев, онколог, гинеколог научно-исследовательского института клинической онкологии Нижегородской областной клинический онкологический диспансер. И наша первая глава – «Служение».
0: Служение.
1: Здравствуйте, дорогой Святослав Владимирович.
2: Здравствуйте.
1: Я знаю, что вы пришли к нам в студию прямо сразу после операции. Как прошла операция?
2: Операция прошла хорошо. Пациентка, я думаю, уже в сознании. И все, думаю, все будет хорошо. Судя по тому, что мы операцию выполнили в том объеме, в котором мы планировали ее выполнить. Никаких сюрпризов нехороших у нас не было на операции. Поэтому, я думаю, все у нее сложится прекрасно.
1: Дай Бог. Это как говорят, что первый после Бога – это человек в белом халате, врач. Именно на вас возлагают и надежды, веру, чудеса. Выбор пути, я так понимаю, у вас был предопределен, так как вы врач уже в 5-м поколении.
2: Ну, на самом деле, с одной стороны, да, с другой стороны, и нет. Так как я, честно говоря, мечтал стать военным в детстве. Ну, как многие мальчики, наверное, мечтали об этом. Но я действительно хотел поступать в Академию подводного плавания в Санкт-Петербург. Но в связи с тем, что у меня вот довольно-таки рано не стало отца, и у меня остались мама и бабушка, единственный мужчина в семье, если бы я еще уехал, наверное, это было не совсем правильно. Но это в какой-то мере предопределило путь моего развития именно в медицине. Так, медицина стояла на следующем месте после военно-морского флота.
1: Да, это интересно. А мама и бабушка, получается, они врачи-онкологи, гинекологи были именно?
2: Нет, они врачи-гинекологи исключительно. У нас в семье мой дедушка был профессор-гинеколог, бабушка профессор-гинекологов, были заведующими кафедрой сначала он, потом она. Моя мама доцент на кафедре, моя жена ассистент на кафедре. Я решил несколько изменить вектор.
1: У вас получилась такая
2: развития.
1: Коллаборация. Если папа, получается, ушел из жизни из-за онкологии, а мама и бабушка, и жена все гинекологи, то есть получилось, вы решили бороться с онкологией в гинекологии.
2: Ну, по сути, да.
1: И как вы для себя определили служение, вот миссия служения врача-онколога?
2: Миссия служения, прежде всего, заключается в том, что мы должны отдаваться пациенту и не думать о каких-то взаимовыгодных условиях. В этом есть смысл служения. То, что ты служишь, выполняя какие-то функции, и при этом не, как в той же самой коммерции, да, не возлагаешь на это ожидания в плане получения каких-то прибылей, еще чего-то. Ты должен работать ради того, что ты выполняешь те функции, которые ты должен выполнять.
1: Сколько лет вы уже оперируете?
2: Ну, вы знаете, тут правильнее сказать, хирург становится хирургом не сразу. Ассистировать я начал еще в институте. Меня тогда мама брала на операции, которые они выполняли. Но тогда я просто стоял у операционного стола. А вот когда ты сам встаешь вместе с ординатором, и когда тебе никто не поможет, когда ты один, по сути, перед проблемой, вот тогда можно сказать, что ты сделал действительно какую-то операцию. Но сделать операцию – это одно дело. Важно еще выписать пациента, чтобы все с ним было хорошо, и постоперационный период прошел замечательно.
1: Вот с тех самых пор, сколько лет прошло, когда вы уже сам брали на себя эту ответственность и принимали решение?
2: 13 лет.
1: 13 лет. Вот за эти 13 лет вы привыкли к чужой боли, к чужой трагедии? к чужому горю.
2: К этому невозможно привыкнуть. И здесь действительно помогают те заветы, которые мы находим и в нашей вере, и в нашем духовном развитии. Именно поэтому я очень считаю правильным, что в нашей стране такое внимание уделяется духовному развитию людей. Потому что это то, что зачастую мешает жить и дышать полной грудью. То, что загоняет людей в их рутинной жизни, в яму непонимания и какой-то депрессии. Именно поэтому в каких-то ситуациях однозначно у нас, мне кажется, большинство врачей, которых я знаю, они все верующие люди.
1: Но ведь еще совсем недавно и ваши родители, я так полагаю, они были далеки от веры. Вот когда происходит тот момент, когда врач, такой серьезный человек, ученый, как вы, понимает, что без Бога никуда?
2: Ну, я думаю, что у всех серьезных перемен в жизни, когда человек встает на путь веры и вообще, в принципе, свою жизнь переориентирует в параллель с этим вектором развития, то должно случиться какое-то событие. Событие, которое позволит ему осознать, что это требуется, это необходимо. И большая ценность и удача, когда тебя приводят в храм, в церковь, твои родители, либо еще кто-то, когда у тебя все хорошо, а не когда у тебя все плохо, и нужно что-то экстренно тушить, решать и просить об этом Бога. Вот. Именно поэтому я вот для себя понял, что мои дети, они однозначно должны иметь возможность погрузиться в это, осознать, что это такое. Потому что в своей жизни я к этому приходил сам.
1: Об этом мы еще обязательно с вами поговорим, и о чудесах, которые в вашей жизни имели место. Вот Бунин говорил так: неужели нужна боль, чтобы мы ценили жизнь?
2: Ну, наверное, на такую цитату можно ответить только теорией относительности Эйнштейна. Что все относительно, и мы действительно понимаем разницу, когда мы видим и плохое, и хорошее, наверное, чтобы сравнить, что есть, чего нет. Поэтому очень многие приходят к осознанию и перемену своей жизни, когда сталкиваются с серьезной проблемой. И вы знаете, на самом деле, сидя на приеме, ты видишь, как зачастую меняется жизнь людей. Колоссально. Человек жил нормальной абсолютно жизнью, у него все было замечательно. Семья, дети, работа. И в один момент он получает диагноз. И абсолютно все в его жизни меняется. Абсолютно все. Это абсолютно другой человек. И в действительности, вот у меня, к сожалению, много моих знакомых, которые стали моими пациентами. И я видел, как они и поменялись. Большинство меняется в лучшую сторону в плане отношения к жизни, отношения к себе. То есть люди не уходят в серьезную депрессию, в какие-то негативные вещи. Они все стараются быть замотивированы на борьбу. И часто спутником в этой борьбе является как раз их духовное состояние. И они действительно, многие начинают посещать храм, и даже дома молиться.
1: Вот правильно, вот этот тезис вы неоднократно повторяете в ваших интервью, что именно в духовности лежит одна из вероятных плоскостей развития здравоохранения. Можете немножко пошире озвучить этот тезис?
2: Сегодня мы живем в определенной диктатуре цифр. Цифры проникли во все отрасли нашей жизни, и когда мы видим цифры, то очень мало духовности в этих цифрах. Мало понимания того, что мы можем как-то воздействовать не только увеличением объемов помощи, количества, каких-то показателей качества, но важно еще и оценивать моральную сторону любого процесса, в том числе и лечебного процесса, что операции, которые мы выполняем, их количество, естественно, их качество, оно должно еще и сопровождаться тем, что пациент должен уходить от нас не только здоровым физически, но и морально утвержденным в том, что у него все будет хорошо, что у него должны быть силы на борьбу со своим недугом.
1: А вот принимая по 40 человек в смену, когда вы работаете в поликлинике, да, стоя часами в операционной, изнывая от усталости, вот в этот момент что вас спасает?
2: Ну, в этот момент...
1: Ноги гудят. Я не думаю, может быть, уже зрение не так видит, там же надо все видеть, все чувствовать, а вы устали. Вот это человеческий фактор.
2: Ну, на самом деле, в операционной, вот за себя скажу, там ты не думаешь практически об этом. Там настолько входишь в азарт, что уже ты не думаешь об уставших ногах, о том, что тебе нужно отдохнуть, еще что-то сделать. На приеме, в принципе, то же самое. Но здесь, понимаете, все зависит от характера.
1: Вашего или пациента?
2: Характера человека, который ведет этот прием.
1: Но мы про вас сейчас говорим, именно про вас. Вот как вы, в чем вы находите силу? В операционной я понимаю, что это вот как больной артист выходит на сцену, и у него перестают болеть ноги, голова, он ничего не чувствует.
2: Операционно это так происходит. Так же, да? Да, с приемом, по сути, тоже. Тут либо ты побеждаешь, либо ты проигрываешь. Есть замечательное интервью Артемия Лебедева. Он замечательную фразу сказал про смену работы в целом. То есть, если тебя что-то не устраивает, и ты говоришь, а вот мне за такие деньги я работать не буду, то даже если ты этому человеку дашь большие деньги, он все равно не будет работать. Потому что он же для себя выработал вот этот принцип, что я не буду работать так, как нужно работать. Надо просто менять работу. Если тебя не устраивает твоя зарплата, не устраивает твой график и так далее, ты не имеешь права работать некачественно. Потому что вот это прямая зависимость того, что человек не поменяется, он уже привык делать плохо. И поэтому, когда ты принимаешь 40 человек, то у тебя задача победить. Но это вот, наверное, как-то во мне с детства. Я и индивидуальным видом спорта занимался, самбо, и командами футболом занимался. И там, когда даже ноги отваливаются, когда уже нету возможности, ну, либо все, либо ничего. Как принцип работы нашего сердца.
1: Вот сейчас очень хочу, чтобы вы вспомнили и рассказали о каком-нибудь чудесном исцелении вашей практики, вот когда, казалось бы, все, медицина бессильна, и только уповать осталось на Господа Бога. Были такие истории?
2: Ну вот была история, была она на заре моей карьеры, я тогда еще был сам ординатором, к нам пришла молодая девушка, у нее была вторая стадия рака шейки матки, это неоперабельная стадия. Там требуется химио-лучевая терапия, и вроде бы как бы трек понятен, что делать дальше, но у нее была беременность. И по тем канонам 15-летней давности мы должны были эту беременность прерывать и назначать пациентке химио-лучевую терапию. Она была верующая пациентка, и она сказала, я, говорит, пойду с духовным отцом посоветуюсь. Я говорю, ну идите. Почему эту историю люблю рассказывать? Потому что я видел сам эту опухоль огромного размера, то есть ее я видел своими руками. И она приходит к нам, говорит, я напишу отказ, потому что меня батюшка не благословил на прерывание беременности. Я выношу, потом приду к вам лечиться. Мы говорим, ну вы, говорит, понимаете, что вы от кровотечения просто умрете. Я напишу отказ. Говорю, ну хорошо. Она уходит. Мы уже, честно говоря, о ней забыли. И спустя, наверное, примерно год мы видим ее на пороге нашей клиники с ребенком на руках. Я готов лечиться. Меня благословили. Мы просто боялись, что там будет вот при осмотре, если там вот уже такое было тогда. И мы были просто в шоке. Мы сбежались, наверное, все, вот, кто у нас работает по нашему профилю, тогда ее смотреть, потому что мы не увидели эту огромную опухоль. Там была небольшая опухоль, операбельная. Мы в полном шоке, но надо оперировать. Мы взяли ее на операцию. Действительно, пришел рак шейки матки. Метастазы, микрометастазы в лимфоузлы. Мы назначили химио-лучевую терапию, то есть убрали матку, все спирировали. Но ребенок-то жив, она его родила.
1: Какая чудесная история. Какая чудесная история для нашей программы «Верую». И наша следующая глава – «Терпение».
0: Терпение.
1: Вот согласно данным Минздрава России, увеличилось число пациентов, наблюдающихся у онкологов, но при этом выявляемость рака на ранних стадиях достигла рекордных 61,5%. С одной стороны, больных становится больше, но и побед над страшным диагнозом больше. Да, вы согласны? Можно считать, что онкология сегодня не приговор? Но я имею в виду в вашей сфере, вот именно в гинекологии.
2: Ну, в большинстве случаев онкология не приговор. Как у нас любят говорить многие коллеги, что надо относиться ко многим заболеваниям как к хроническому заболеванию. И действительно, сегодня мы колоссально увеличили продолжительность жизни пациентов с онкологическим заболеванием. То есть мы о полном излечении, наверное, сложно говорить во многих случаях. На начальных стадиях, да, многие опухоли действительно можно радикально вылечить, и пациент больше своей жизни о них не вспомнит. Про раннее выявление. Здесь действительно огромный есть прогресс, но очень важный момент, который мне хотелось бы, наверное, затронуть, это определенная ответственность пациента за результат. Вот лечение, выявление. У нас был замечательный проект, инициировал наш главный врач Сергей Викторович Гамаюнов. Во время ковида мы через искусственный интеллект проанализировали 10 тысяч КТ. из одной из нашей районной больницы на предмет выявления рака легкого. Значит, мы действительно выявили несколько опухолей таким образом, рак легкого установили, но система обнаружила 75 подозрительных КТ, по которым рекомендовано было через там, 3-6 месяцев сделать повторное КТ для вот, поиска все-таки выявления причин вот этой вот патологии. Но мы начали их обзванивать. Бесплатно, мы в онкодиспансере бесплатно вам сделаем КТ легких. Вот запишем, приезжайте, даже в выходной день, в субботу. Мы готовы были выходить. Как вы думаете, сколько из 75 приехало к нам?
3: Ну, хотя бы процентов 10 приехали.
2: 22 человека.
3: 22, ну, это получается чуть больше, 20%.
2: Да, чуть больше. Две женщины на нас то ли написали, то ли хотели заявление в полицию написать, потому что колл-центр нас обзванивал их 3 раза, и 3-й раз, мы всегда заявление в полицию сейчас напишем, если еще раз нам позвоните. Ну, к вопросу, а потом вот мы говорим о том, что надо на ранней стадии выявлять. Это очень важно, то, что работа над лечением, диагностикой онкологии, это не только работа врача, это работа и врача, и пациента, и об этом не стоит забывать. Только вместе действительно можно достичь наилучшего результата.
3: Вот вы сейчас рассказывали про искусственный интеллект, что это благодаря вот новым искусственному интеллекту, новым технологиям, да, которые сейчас активно развиваются, вот к таким достижениям приходит медицина. Можно считать, что ИИ, вот этот искусственный интеллект, он от него больше плюсов в медицине, да, в постановке диагноза, в назначении лечения. Не знаю, там, может быть, мы скоро уйдем еще дальше, там, может быть, он будет помогать принимать какие-то там алгоритмы оперирования, там, борьбы с опухолями, я не знаю, это плюс, больше плюс или минус на сегодняшний день?
2: Это, знаете, как с коробком спичек. Если вы грамотно его используете, то пожара не будет. А если вы будете их раскидывать в где стога сена, то заполыхает все. Именно поэтому технологии искусственного интеллекта должны иметь четкую точку приложения. И нельзя абсолютно доверять технологии, которая может ввести нас в заблуждение. Очень большие споры сейчас идут относительно того, что мы становимся зависимы от технологий искусственного интеллекта. Мы становимся зависимы от вот этих вот систем, которые позволяют нам, например, написать литературный обзор. Ну, то есть ты не сам пишешь, а он за тебя сам пишет. Ну и кем ты после этого через несколько лет будешь? Да никем.
3: Меня пугает в вашей сфере, ладно, там писатели, журналисты, это все понятно, а вот про врачей, вот вы как хирург-онколог работаете с искусственным интеллектом, ведь вы можете там, вот как вы сейчас рассказывали, да, что благодаря искусственному интеллекту вы там провели КТ, он обработал результаты КТ и пришел к таким-то умозаключениям, к которым вы прислушались.
2: Ну, говоря официальным языком, у нас есть услуга в тарифном соглашении в области. Это просмотр маммографических снимков с помощью искусственного интеллекта. У нас тоже был вот один проект, который, кстати, мы докладывали на конференции в Берлине в этом году. Это проект, посвященный искусственному интеллекту в маммографии. Мы пересмотрели нормальные маммограммы и выявили среди них 2 опухоли молочной железы. То есть это нормальные маммографические снимки были. И несколько фиброаденом. Хотя, по идее, пациенты могли уйти просто под наблюдение и прийти к нам потом в запущенной стадии. Но это действительно искусственный интеллект в каких-то моментах. Он, конечно, помогает, безусловно. Но меня всегда очень радует история

0: до дому не найдем от какого-нибудь дворца спорта, потому что навигаторы не будут показывать, такси не будет ехать под навигатор. Действительно, мы будем беспомощны.
1: А мы не можем, да, мы не сможем открыть те же самые там клинические рекомендации и так далее. Поэтому вот у нас в отделении мы стараемся молодых врачей заставлять штудировать наизусть основные документы, по которым мы работаем, чтобы в случае необходимости правильно принять решение даже в условиях того, что мы можем остаться без интернета. Вот все смеялись, как же это так будет. Ну, сейчас мы это видим.
0: У нас глава терпения сейчас, мы о нем немножко должны поговорить. Есть такое устойчивое, не знаю, вот словосочетание, что терпение – это страшная добродетель. Вот как вы думаете, что лучше? Вот принять проблему, да, покориться ей, смириться с ней или все-таки бороться до конца?
1: Ну, здесь ответ очевиден. Конечно, бороться до конца. Если ты принял проблему и сдался, ты уже проиграл.
0: Но вот в вашей практике, вот скажем, из 10 случаев людей, которые начинают бороться, вот так вот, да, какая статистика из 10, сколько остается в живых?
1: Ну, здесь очень сложно это ваше исследование смоделировать, так как очень много внешних факторов. Действительно, можно с одним типом опухоли, который условно лечится копеечным препаратом в 100% случаев, можно вообще все бросить и остаться в живых без проблем. А можно с безумной силой воли, к сожалению, от опухоли, которая неизлечима, погибнуть. Здесь, наверное, не настолько вот эти моральные вещи могут играть роль. Скорее, есть исключения, которые позволяют говорить о том, что действительно у человека сильная сила воли, хороший настрой, плюсом хороший специалист, и это, наверное, хорошая модель.
0: Вот часто говорят, да, важен настрой. То есть именно, видимо, какие-то внутри нас есть такие ресурсы в человеке, да, которые сами готовы исцелять опухоль, да? То есть мы сами, может, у вас есть какой-нибудь пример, вот, который показывает.
1: Пример я как раз вам привел вот этой девушке, о которой мы говорили.
0: Это когда вы были в ординатуре
1: работали? Да,
0: когда
1: я был
0: Ну, а еще в какой-то в практике за 13 лет, наверное, были какие-нибудь чудесные вот такие истории, которые нас будут вдохновлять, мотивировать, и мы не будем бояться. Расскажите что-нибудь.
1: Ну, действительно, были случаи, когда пациенты... Вот в этом году у нас была история. Перерос пациентка, развилось осложнение, перитонит, при котором, при тех вот индексах, которые были, ну, почти все погибают. А еще это обладало определенным эмоциональным фоном, потому что сама пациентка медработник. Когда все вот это происходило, конечно, это и морально тяжело было с этим справиться.
0: У нее прогнозы были ужасные, да?
1: Крайне пессимистичные прогнозы. И наши ведущие специалисты, и наши профессора говорили, что, ну вот, наверное, 99 из этого не спасаются с такими осложнениями, с такими вот проблемами. Но она выжила. И когда мы ее выписали, и мы как-то вот так вот нехотя поделились друг с другом, я говорю, слушайте, я говорю, честно, я даже вот в церковь ходил, записки подавал, свечки стоял. Я говорю, так я ходила, сказала другая. Еще одна коллега у нас ходила. У нас вот мы, не сговариваясь, не говоря друг другу, всем отделениям, мы вот даже духовно старались помочь.
0: Не зря говорят, соборная
1: пациенту.
0: Молитва, когда все вместе вы молились о жизни вот этой тяжело больной коллеги, и это ее спасло.
1: В каком-то смысле, я думаю, да.
0: Силы.
1: Тут и, конечно, прекрасная работа нашей реанимации, наших хирургов. Ну и вот, я считаю, не без этого однозначно. Однозначно. Мы же видим много примеров исцелений, которые по всей стране, наверное, по всему миру мы это можем видеть. Ну как это объяснить? Наука это не может объяснить. Здесь стоит, наверное, сказать о том, что мы действительно, работа врачом, врачом-онкологом в отдельности, наверное, очень тяжело, сложная в моральном плане, потому что пациенты, конечно, это смертельно опасное заболевание. Онкология – смертельно опасное заболевание, и здесь идет борьба не на жизнь, а на жизнь, как говорится, да. И, безусловно, ты должен иметь определенный собственный щит. Щит от этого вот морального груза, который на тебя давит. Но для меня, по крайней мере, это является верой, мое духовное состояние. У нас вся семья верующая, моя жена и мой ребенок. И в этом плане, безусловно, без этого я считаю крайне тяжело оставаться врачом и человеком, чтобы через себя пропускать все вот эти проблемы, которые мы видим у наших пациентов –

0: и действительно как бы им помогать.
1: А вы терпеливый по жизни человек?
0: Ну, я считаю, да.
1: А готовы ли вы спешить медленно и ради достижения цели?
0: Безусловно. Я вообще считаю, что не надо никуда спешить.
1: Несмотря даже вот на время достижений, быстрых побед, колоссальных показаний, цифр, статистики.
0: Спешить надо тогда, когда ты уверен в том, что ты делаешь правильно. Вот когда у тебя есть в этом уверенность, нужно, конечно, спешить. Когда у тебя уверенности нет, ну, подумай еще раз, взвесь за и против. Сомнения, конечно, порождают определенные трудности, безусловно, не без этого. Но решение, конечно, нужно будет принимать. Но сколько у тебя есть максимального времени, конечно, надо потратить на то, чтобы убедиться, что ты действительно прав.
1: Герой нашей программы – Святослав Владимирович Зиновьев, онколог-гинеколог, лауреат конкурса «Серафимовский врач». И наша следующая глава – «Уныние».
2: Уныние.
1: Вот Серафим Саровский считал уныние, что это духовное зло, которое нужно активно преодолевать через молитву, любовь, смирение и надежду. Он говорил, что Бог всегда рядом и милосерден, и вера его, и любовь способны победить самое тягостное уныние. А вам знакомо вообще, вот что такое уныние? Как, если оно знакомо, вот вы боролись с ним?
0: Да, уныние, конечно, знакомая вещь, но... Как меня учил мой дядя, который меня привел в веру, когда тебе кажется, что вот проблема неразрешима, двигаться некуда, ну, Иисусову молитву повторяй, все пройдет. Я этим пользуюсь.
1: То есть Иисусова молитва, вот ваш как бы рецепт нам всем, если как, когда плохо на душе, что-то не получается, Иисусова молитва.
0: Да.
1: Здорово. Про врачебные ошибки хотелось бы поговорить. Тоже сложная тема, и, возможно... Внутри себя вы иногда, может быть, тоже понимаете, что здесь можно было бы по-другому принять какое-то решение, да. Не каждый готов, наверное, признаться в своих ошибках, причин тому немало. Вот как жить потом вот с таким грехом на душе? Ну, если вы понимаете, мы же не идеальны, мы все люди.
0: Да.
1: Но почему-то вот врачебная ошибка, это какая-то вот особая рассматривается ошибка. Вот как вот жить с этим?
0: Один из моих учителей сказал замечательную фразу. Пациент может простить тебе незнание. Он никогда не простит тебе безразличие. Мы учимся всю нашу жизнь, безусловно. И, к сожалению, иногда мы учимся на ошибках. Но важно учиться не на своих ошибках, конечно, а на данных, которые ты можешь получить извне. Именно поэтому обязательным условием роста врача, его развития, конечно, является постоянное совершенствование. Чтение литературы, статей, каких-то случаев, чтобы этих ошибок было меньше. Но духовно, конечно, когда ты совершил какую-то ошибку, ну, морально это, конечно, колоссальная проблема. И это в тебе крутится, это в тебе постоянно находится.
1: Может быть, исповедь тогда поможет?
0: И исповедь, да, я как раз хотел сказать, что как раз на исповеди это прекрасная возможность эту душевную рану залечить.
1: А вот какой период в жизни, может быть, в ранней жизни, в юности, может быть, или вот в сегодняшней жизни, вы считаете для себя наиболее сложным, когда вот трудно было найти выход, когда что-то вот не клеилось? Вот какой период в жизни? Может быть, когда, уж я так подсказываю, или когда у вас отец ушел в 12 лет, вы остались без отца?
0: Ну да, действительно, таких моментов было довольно-таки много. Когда я могу вспомнить, сказали, я могу вспомнить. Действительно, тогда это был тяжелый период в моей жизни, и тогда как раз я и пришел к православной вере в тот момент благодаря своему дяде. И часто, когда мы, может быть, иногда даем себе какую-то волю, ну вот, может быть, там в эти выходные не схожу на соборную молитву, а там, может быть, в следующий не схожу, и как-то вот начинает ситуация возникать. Конечно, понимаете, вот это, наверное, зря. Наверное, зря это делаю, что надо обязательно и церковь посещать, и дом молиться, потому что сложные ситуации могут возникать в течение нашей жизни абсолютно неожиданно. Казалось бы, все хорошо, а что-то произойдет не так. Дай Бог, это не со здоровьем. Дай Бог, это не со здоровьем. То, о чем я говорил ранее, когда ты видишь, насколько люди меняются, столкнувшись с, казалось бы, нерешаемой проблемой, и с надеждой смотрят на тебя, то в действительности в эти моменты ты начинаешь понимать, что ну, никуда без вот этой духовной составляющей. Что ты не один.
1: Тот момент, когда вы произносите вот этот приговор, и вы смотрите в лицо, вот вы понимаете, что вот, вот вы сам что в этот момент испытываете? Вот вы же понимаете, что вот сейчас будет та самая реакция, да, человек будет меняться в лице, он, может быть, надеялся, что его не будет, а вы ему сейчас будете говорить, что да.
0: Ну вот очень важно в этот момент не поставить точку. Когда ты говоришь, к сожалению, анализ пришел такой, что у вас злокачественная опухоль, вот в этот момент нельзя останавливаться. То, что как только ты вот остановишься, пациент стоит перед пропастью. У него дальше мостика нету. А ты должен ему над этой пропастью проложить путь. Как у нас, может, такое сравнение, спаситель по воде ходил, да? Ты также должен вот по этой воде своему пациенту подложить то, на чем он не утонет в этом море. Поэтому надо сразу говорить, что вот, ну да, проблемы есть, но мы с ней справимся. У нас для этого все. У нас для этого есть знания, у нас есть ресурсы, оборудование, есть врачи. Будем делать то-то, то-то, то-то. Если мы будем это делать вместе, мы будем это делать вместе, то мы со всем справимся. Это очень важно, не ставить точку.
1: А вот помните раньше, вот во времена там, не знаю, Советского Союза или, может быть, чуть позже, по-моему, было такое правило в медицине, что не говорить правду тяжело больному пациенту. То есть говорить, все хорошо, то есть его не ставили перед фактом, что ему осталось там жить 2 дня. Вот как вы считаете, сегодня нужно говорить тяжело больному человеку, что ему осталось совсем немного? Нужна ли эта горькая правда или лучше все-таки сладкая ложь, ну, надежда?
0: С точки зрения, конечно, закона мы обязаны говорить пациенту правду. С точки зрения, наверное, морали, если пациент, к сожалению, уже умирающий, уходящий от нас, то, ну, я за себя скажу. Я не считаю нужным об этом, конечно же, говорить. Родственникам, да, надо сказать, чтобы они понимали, что у нас ждет впереди, какие-то сложные моменты нас ждут. Ну и, конечно, в таких случаях все нужно надеяться на чудо.
1: А как я уже поняла, в вашей жизни, в вашей профессиональной практике такие чудеса были, и всем нам они дают такую большую надежду. А вот вы, Святослав Владимирович, сам боитесь смерти?
0: Ну, наверное, смерти в той или иной мере боятся все. Но я же знаю, что будет дальше. Надо просто к этому приготовиться. Для этого у нас, как мы уже сегодня обсуждали, есть и исповедь, и Иисусова молитва. Поэтому надо просто быть готовым к тому, что мы рано или поздно предстанем перед Господом. Ну, а там уже придется отвечать.
1: Спасибо вам за этот достойный, красивый, вдохновляющий ответ. Мы переходим в главу «Милосердие», и нашим радиослушателям я еще раз представлю нашего сегодняшнего героя, лауреат конкурса «Серафимовский врач», онколог-гинеколог научно-исследовательского института клинической онкологии Нижегородской областной клинической онкологический диспансер Святослав Владимирович Зиновьев.
2: Милосердие.
1: Евангелие учит, что милосердие – это основа христианской нравственности. И оно выражается в любви, страдании, активной помощи другим и неразделимо с прощением и смирением. Проявление милосердия – это не только доброе дело, но и внутреннее состояние. Вот можно ли считать милосердие ключевым компонентом этики в медицинской практике и почему?
0: Ну, я считаю, что милосердие, в принципе, неразделимо с понятием «врач», с понятием «медицинская сестра» или там «медицинский брат». Это, по сути, синоним, потому что без милосердия, наверное, вообще не стоит идти в эту профессию.
1: Но я не зря же говорила, что с чего начала, что человек в белом халате – это первый после Бога, да, человек, который: «Господи, помоги, доктор, доктор, доктор». Я представляю, сколько раз вы слышите эти слова с этим вопрошающим, да, с вопрошающей интонацией, эти глаза с надежды, которые передают во взгляде. Но вот вы как считаете, вы сам по себе добрый человек? Вот как вот доброта? Или все-таки это... профессии не так важно, важно больше компетенции, важно, я не знаю, там, научные какие-то достижения, изучение, а доброта – это приложение.
0: Не, ну, я стараюсь быть добрым, я не могу за себя сказать. Это, скорее, наверное, могу сказать люди, которые со мной живут и общаются, добрый человек или нет. Вот. Я считаю, что и наука, и практика – это вещи, которые можно сочетать с добротой, однозначно можно сказать. У меня есть масса примеров заслуженных людей, докторов, которые какие-то моменты, вот вы знаете, надо пациентам поговорить жестко. Вот прям надо, чтобы немного на место встали мысли в этот момент. С кем-то так нельзя. Вообще врач — это должен быть большой психолог. Чтобы понимать, с кем, как можно разговаривать. Потому что психотипы у всех разные. Когда ты действительно 40 человек примешь, ты вот уже с порога видишь, что там дальше будет происходить. Какой дальше, скорее всего, будет реакция, какое будет развитие событий, что будет дальше происходить. Даже вот по вопросам, по движению, по мимике. Ты уже начинаешь читать людей. Ну, кстати, так в жизни даже очень полезно становится. И поэтому иногда, да, нужно жестко, иногда нужно с кем-то попроще пообщаться. Потому что у всех разная душа, у кого-то более ранимая, у кого-то есть стержень, и нужно общаться как с боевым товарищем в этой ситуации.
1: Вот хочется верить, что чтобы у вас, когда вы принимаете вот 40, да, пациентов, была возможность им в глаза смотреть. Потому что сейчас, когда, ну, там, я не знаю, часто слышу от каких-то знакомых, когда это приходит на прием к докторам, к врачам, они же в компьютер постоянно смотрят, они же постоянно, да, вот это стучат по клавишам и заполняют эти все бумаги, вот эти все документы, и, говорят, даже не смотрят в глаза.
0: Это большая проблема, и я, наверное, вот первый раз так скажу, я безумно люблю принимать в частном центре, где я принимаю, потому что у меня там 30-40 минут на пациента. Мы обсуждаем абсолютно все. Один вариант событий, другой вариант событий. Как к этому могло привести? Самое страшное для пациента – это неизвестность, когда он не знает, что с ним происходит и что его ждет. И это большой дефект, я считаю, нашего здравоохранения, потому что когда такая нагрузка, ну, 40 человек, ну, это очень много. Это
1: сколько
0: очень
1: у вас
0: много.
1: Приема ведется, когда вот вы 40 человек принимаете? На каждого по 10
0: 15 минут.
1: По 15
0: минут? Ну, 15
1: минут?
0: Это прям даже много. Это но много. При том, что ты должен написать, ты должен провести осмотр, а зимой ты еще девушка должна раздеться и лечь на кресло. То есть это все очень сильно затягивает, конечно, процесс. И самое главное, поговорить, конечно, очень мало. И нам действительно руководство говорит, разговаривать с пациентами. Ну, вот, наверное, как надо решать вопрос с тем, что у нас есть такая проблема, что поток большой, а на разговор-то времени очень мало.
1: Вот, в том-то и дело. Получается, вот такая какая-то палка о двух концах. Мы понимаем, что нужно вот это... Медицина должна быть с добрым сердцем и человеческим лицом, да, не только современными достижениями и технологиями последними, да, а при этом в таких условиях вы работаете, что нет возможности, да, поговорить. А ведь как важно иногда поговорить, как ты болезнь, вроде уходит, проблема, когда с тобой по-доброму разговаривают, когда говорят, да, справимся с этой ситуацией.
0: Однозначно, вы абсолютно правы, абсолютно правы. Вот, ну, не всегда ты иногда об этом забываешь, скажем так, что ну, тебе-то все понятно, ты все видишь, а человеку-то непонятно. И это, не дай бог, когда ты там со своими родителями, не дай бог, придешь, либо еще там, не дай бог, сам придешь, и ты вот поймешь, что такое находиться на месте пациента, который вот очень мало знает о своем заболевании. Ну, когда там я там, с ребенком ходил там, по каким-то там травматологии, еще почему-то, тоже с незнанием, ты вот начнешь понимать, себя воспитывать, что надо рассказывать, нужно говорить. И это очень важный элемент работы. Мы вот с молодежью, когда работаем, с нашими молодыми докторами, мы стараемся максимально до них донести вот эту информацию, что не только, конечно, надо сидеть в компьютере и печатать, хотя мы понимаем, что нас оценивают за вот это, а не за то, сколько мы поговорили с пациентом.
1: Конечно.
0: Нас начинают оценивать, когда...
1: К делу это не пришьешь ваше доброе слово,
0: да,
1: а бумажки-то можно посчитать.
0: Бумажки можно посчитать. А здесь нас считают только жалобы. Приходит, что мне ничего не объяснили, и вот тут начинают как бы уже разбираться, почему.
1: Да.
0: Вы правы.
1: Вот как вы считаете, вот медицинские эти технологии, инновации, все-таки могут они заменить человеческое сострадание и милосердие?
0: Да нет, конечно.
1: Вот Серафим Саровский, я сегодня его неоднократно его вспоминаю, но так как вы все-таки лауреат этого конкурса очень престижного нашей Нижегородской метрополии, серафимовский врач, вот батюшка Серафим прошел через монашеские испытания, да, тяжелые внутренние искушения, через страдания, болезни, сохранив в себе смирение и любовь. И подвиг его заключается в борьбе с собой и проявлении милосердия без ожидания награды. Вот что вы считаете своей самой большой победой над собой и в жизни?
0: Ну, наверное, самой большой победой над собой я считаю то, что я, наверное, в большинстве случаев научился проявлять сострадание. Даже когда я устал, даже когда, может быть, мне человек неприятен по каким-то причинам, такое тоже бывает, и разные пациенты приходят с какой-то агрессией к тебе. Но ты должен понять, что это больной человек. У него серьезные проблемы, у него трагедия. И вся вот эта внешняя агрессия, ну, которая на тебя выливается, это внешнее проявление. Потом, когда у него, надеюсь, все станет лучше, это все пройдет. И он немножко успокоится. Но самое главное, тебе не, вот, не отвечать на это.
1: Вы любите людей?
0: Ну, конечно. Очень просто хорошо общаться и хорошо относиться к человеку, который тебе благодарен, который тебе говорит спасибо и так далее. И крайне трудно общаться с человеком, который каким-то причинам, ну, негативно к тебе относится. Ну, это как вот и Христос учил, да, то, что вы любите своих друзей и ближних, ну, какая же вам награда? Угу. Врагов надо любить и к ним относиться. Действительно, мы должны лечить абсолютно всех. И даже, может быть, тех, кто как-то вот, ну, повторюсь, да, там оскорбляет, может быть, даже тебя. Что-то тебе негативное говорит, хотя ты считаешь, что этого не заслужено абсолютно. Ну, часто к нам приходят пациенты, говорят, вот вы нас все врачи залечили там, хотя ты видишь первый раз. Я вас даже не знаю, я вот только с вами начал общаться. И в этот момент, вот повторюсь, что важно оставаться при себе и понимать, что перед тобой больной человек. И что вот это все, это проявление не ненависти к тебе, либо еще к чему-то, не к ситуации, незнанию и какому-то там бессилию. И поэтому в эти моменты, конечно, нужно брать себя в руки и над собой работать.
1: Вот на сегодняшний день какая самая такая распространенная онкологическая проблема у женщин?
0: Рак молочной железы. Кстати, вы знаете, я вам сейчас задам вопрос, который нам задавал академик Именитов на своей лекции. Рак молочной железы в средние века, как вы думаете, у какой группы населения чаще всего встречался?
1: У женщин?
0: Ну, я могу вас не мучить, могу вам
1: не
0: сказать.
1: Не мучьте, пожалуйста.
0: Монашек. Как невесты Христовы они не рожали, да, и в связи с этим рак молочной железы, почему мы сейчас видим в природе пандемию рака молочной железы, потому что у нас очень многие начинают рожать поздно, и это связано с некоторыми подтипами рака молочной железы. И считается, что роды до 30 лет, а лучше двое, колоссально снижают рецептор-зависимый рак молочной железы. Я подписан на многие телеграм-каналы, православные телеграм-каналы, и наши, и вот московские. Мне очень нравится вот политика, которую выстраивает наша Русская Православная Церковь относительно вот того же самого курения, да? Что это колоссальная проблема. Я вот читаю доклад, вот в этом году у нас работа по раку шейки матки, после этого доклада, но очень много женщин бросает курить. Они ко мне подходят, говорят, мы все, мы бросаем. Я то, что им рассказываю, про очень интересное исследование вкратце. В Великобритании его провели. Они сравнивали генетический профиль курящих и некурящих женщин. Причем уникальность исследования в том, что они сравнивали не только вот никотиновые сигареты, но и вот эти вот паровые сигареты. И выяснилось, что эпителий шейки матки нормальный в микроскопе. Ну, то есть, если вот такую женщину провести скрининг, то мы ее отпустим на 3 года. Или там на год отпустят, ну, кого как там, зависит от ВПЧ. И профиль метилирования у курящих, то есть на генетическом уровне, он сравним с профилем генетическим раковой опухоли у нормальной клетки. У некурящих такой проблемы нет. И вы добавьте туда какой-нибудь еще триггер, и вы получите рак шейки матки. То есть клетки уже, у курящих уже готовы к трансформации. Надо что-нибудь вот в эту топку докинуть, чтобы это заполыхало.
1: И это стресс.
0: Вот, это уже доказано. И ну, там все. Больше инфекции, конечно.
1: Инфекции.
0: И это вот действительно проблема. И здорово, что мы стараемся как-то вместе с этим все бороться на государственном уровне, потому что это большая проблема.
1: Молодежь, хотя и курит, но, мне кажется, меньше становится. Все равно страх-то есть. Страх заболеть, умереть. Все равно какого-то процента молодежи есть. Ну что, у нас еще впереди глава «Любовь». И в гостях у нас сегодня Святослав Владимирович Зиновьев, онколог-гинеколог, лауреат конкурса «Серафимовский врач».
2: Любовь.
1: Я вам уже задала вопрос, любите ли вы людей. Вы, не задумываясь, сказали «да». Хотя я не думаю, что это так просто и так однозначно, потому что вот со многими людьми общаюсь, и любить людей тяжело. Это легко отвечать на эти вопросы. А вот любить и жить с одной женщиной, с женой своей, которая второй половинкой, вот тяжело есть вот любить женщину. Расскажите немножко, пофилософствуйте, отойдя уже от проблем медицины, просто о самых простых вещах.
0: Ну, я здесь всегда вспоминаю слова своей мамы, которые она произнесла нам на свадьбе, что любовь будет меняться. Она, конечно, в самом начале ярко-ярко полыхает, да, и очень ярко-ярко светит, но очень важно, чтобы вот этот вот очаг любви, он поддерживался в течение всей жизни. И здесь, казалось бы, нас затягивает рутина какая-то, затягивают вещи, связанные там с бытом и так далее. Но во всей вот этой вот истории важно в какие-то моменты заставить себя задуматься, да почему вот тут не подарить букет цветов? А почему вот куда-нибудь не сходить? И я за что очень благодарен своей жене, что у нас общее ощущение от этого мира, от его восприятия. По очень многим вопросам. Есть, конечно, разногласия. Безусловно, есть разногласия. Бывает, что мы и спорим, и ругаемся. Но вот вы говорите, любить людей, да? Но очень важно даже, когда какая-то вот такая ситуация, остановиться. Все, вот ты чувствуешь, все, понеслась. Остановись, просто остановись. Подожди, если через 20 минут не отпустила, наверное, стоит еще поговорить, а потом еще остановиться. Но действительно, да, можно любить и уважать одну женщину. Но однозначно вся любовь, конечно, должна быть взаимна. И в нашей семье мы, в чем я вот начал говорить о едином восприятии от мира, мы вместе вот ходим и в храм, и даже в отпуск, когда мы ездим совместно, мы обязательно посещаем в городах, куда мы ездим, мы очень любим ездить на машине, путешествовать. Это мы в Белоруссию ездили в прошлом году, вот на север, в Карелию. Мы обязательно посещаем каких-то храмы. Обязательно. У меня жена, мне кажется, уже у нас в галерее будет дома икон, потому что она в каждом храме покупает какую-то вот такую. И я действительно очень благодарен, что у нас вот это совпадает.
1: Как вы думаете, вот говорят, что дети цементируют отношения, да? Кто-то считает, что нет, но брак, полноценная семья, конечно, должна быть с детьми, это большое счастье, но не всегда так случается, не у всех. Как вы думаете, вот мужчина и женщина, муж и жена, они должны жить общими интересами? Или наоборот, это как бы разъединяет их?
0: Я считаю, однозначно, должны жить общими интересами, это во-первых. А во-вторых, ну, мое личное мнение, что зачем вообще жениться, зачем вообще, там, не знаю, заводить отношения с женщиной, если ты не хочешь рожать детей?
1: Ну, просто может не получиться, например.
0: Не получится, да. Вот именно как бы это уже диссертация моей жены этому посвящена, когда не получится. И репродуктология — это большой как пласт работы. Безусловно, если у тебя такой самой цели нету, то зачем вообще, в принципе, как бы создавать семью в таком случае? Ну, это мое личное мнение, что семья — это, конечно, и не только жена, либо не только муж, это, конечно, еще и дети. И дети — это, ну, в каком-то смысле, да, цемент. Цемент — это семьи. Потому что, как, кстати, вот интересный тезис, тоже недавно вспоминали фильм «Трудности перевода», там один из героев сказал, ты знаешь, когда, говорит, у тебя появляются дети, то твоя жизнь уже не играет такого значения, то, что ты живешь жизнью, в каком-то смысле, жизнью ради детей. Хотя есть и другое мнение, что жить-то все-таки надо, это твоя жизнь, у детей там своя жизнь, это будет другая история. Но вас всех должно что-то объединять общее. Однозначно.
1: И... Ну вот вас объединяет, я так понимаю, во-первых, профессии, общие интересы, путешествия, медицина. Говорите ли вы о науке, например, за ужином, о каких-то там сложностях, как прошла операция?
0: Или... Конечно, конечно.
1: Обсуждаете.
0: Безусловно. Ну и ребёнок у нас это слушает.
1: Сын слышит, сыну сколько лет уже?
0: 12.
1: 12. Вот у него самый такой начинается уже такой переходный возраст, он взрослеет, уже осознанно это все понимает, ваши все темы, наверняка тоже пойдет как папа с мамой в медицину.
0: Я не буду давить на что-то. То есть как вот все-таки куда будет двигаться. Я всегда здесь привожу в пример двух замечательных спортсменов. Они оба играли за Манчестер Юнайтед, Дэвид Бекхэм. Вы его все, наверное, знаете. И там еще один Пол Сколс был. Они оба достигли больших высот. Они играли с чемпионами Англии, Лига чемпионов. Но у Бекхэма были все способности к тому, чтобы стать прекрасным футболистом. А вот у второго он работал день и ночь, чтобы достичь вот такого же уровня. И поэтому, в моем понимании, безусловно, если у тебя есть способности к математике, если у тебя есть способность, например, к физике, то, может быть, не стоит идти в те дисциплины, где тебе придется намного больше дел для того, чтобы достичь высокого уровня. В любом случае придется работать. Работать над собой, над своей профессией. Но если есть какой-то талант, то этот талант закапывать нельзя. Кстати, в этом, посвящена одна из притчей, да?
3: Да.
0: О том, что талант закапывать нельзя. Поэтому важно эти таланты в ребенке увидеть и его все-таки постараться как-то не мешать ему двигаться в том направлении, куда он хочет двигаться.
1: Вопрос, который я, конечно, смотрю на вас, у вас светятся глаза, у вас тогда хорошо формулируете ответы, и понимаю, что вы счастливый человек, но мне так показалось. Я не ошиблась?
0: Ну, наверное, в каком-то смысле, да, но мне всегда чего-то не хватает.
1: Зимой и в лето.
0: Поэтому всегда нужно...
1: Но это говорит о вашем каком-то таком развитии внутреннем, да, что хочется идти вперед, хочется познавать. В мире столько, как бы, и в науке, и в медицине столько хочется достичь. Мы еще не успели поговорить о ваших научных разработках, которые спасают мир и помогают людям.
0: Ну, да, вот небольшую ремарку по предыдущему вопросу. Если я поймал на мысли, что вот, ну, казалось бы, сходил на работу, сделал операцию, написал историю болезни, пришел домой, ну и можно расслабиться. Ну, вот один день так пройдет, второй день пройдет. Дальше сидишь и думаешь, сколько же я времени потерял впустую, лежа на диване, либо там, смотря какое-то кино. И начинаешь какая-то мысль, время идет, а ты можешь намного больше сделать. Но это в каком-то смысле у меня определенная проблема, мне кажется, психологическая, потому что я не могу себя заставить просто
1: лежать,
0: да, расслабиться,
1: и
0: лежать и читать. У меня как бы есть такие вот многие друзья, кто так же живет. У нас главный врач так же живет. Я вообще не представляю, как он вообще с точки зрения биологии выживает с тем объемом работы, который он выполняет. Многие мои друзья, работая в командировках, приезжают там на дачу, что-то еще делают. Но тут нас спасает академик Павлов, который сказал прекрасную фразу: «Лучший отдых – это что? Смена вида деятельности».
1: О, точно, смена вида деятельности. Очень хорошая методика, да. И работает однозначно.
0: Поэтому я вот... Мы сейчас, кстати, вот очень такой интересный тезис, я тоже рассказываю многим коллегам. Мы сейчас у себя, вот у нас есть группа врачей, там среднего медперсонала. Мы после работы... стараемся вместе, когда вместе не получается, мы ходим обязательно в спортзал. Ну, не каждый день, но стараемся вот через день ходить в спортзал, там позаниматься, потом отдохнуть, и вечером можно опять приступать к новой работе. Там уже научные статьи, какие-то разработки и так далее. То есть такой режим дня, он как бы обязателен. Ну, и говоря о том, что вот как мы спасаем мир, да, безусловно, вот мой дядя, который меня...
1: Привел
0: в храм. А, у нас 12 лет мне тогда было, 12-13 лет. Мы жили в выходные на даче, в каникулы с братом. А, у нас утро начиналось с молитвы, потом завтрак, потом обязательно работа. Дрова не напилил, замерзнешь. Там снег не убрал, не пройдешь. Обед, потом после обеда нам давали там, так все-таки каникулы, можно не работать какую-то часть дня. Вот, и потом вечерняя молитва и уже спать. Ну, вот я дома стараюсь тоже соблюдать такое правило уже со своим сыном, как такая вот преемственность, поколение определенное. И обязательно каждый день твой должен с чем-то таким вот сопровождаться, духовной составляющей, безусловно. И замечательная молитва оптинских старцев, которую по утрам, я считаю, вообще нужно читать каждому перед начинающимся рабочим днем, чтобы все, что не случилось в течение этого дня, принять спокойной душой.
1: Дорогие друзья, сегодня у нас в гостях Святослав Владимирович Зиновьев, онколог-гинеколог, лауреат конкурса «Серафимовский врач», гинеколог научно-исследовательского института клинической онкологии Нижегородской областной клинический онкологический диспансер. Спасибо, что были с нами. В эфире была программа «Верую». Услышимся через неделю в пятницу. Всего вам самого доброго.
0: Спасибо.
2: Вы слушали программу «Верую» на радио «Образ».

0: эфире «Радио Образ».
1: До 30 июня подавайте заявки на участие в грантовом конкурсе Президентского фонда культурных инициатив. Получить поддержку государства можно на проекты в сфере культуры, искусства и креативных индустрий. В конкурсе могут участвовать негосударственные, коммерческие и муниципальные организации и индивидуальные предприниматели. Подробная информация на pfki.rf и в канале Макс «Культурная волна». Гранты ПФКИ.
2: Слушайте «Радио Образ». В Арзамасе на 104,2 FM.

0: Свидетельство о регистрации радиообраз Л номер ТУ 5201260 от 19 февраля 2019 года выдано Управлением Роскомнадзора по Приволжскому федеральному округу.
1: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
2: В эфире «Радиообраз». Классическая музыка на «Радиообраз».

0: Классическая музыка на радио «Образ».
1: Так случилось, что премьера одного из самых популярных и красивейших русских балетов состоялась за границей. В декабре 1938 года в Брно в отсутствие композитора был поставлен балет Сергея Прокофьева «Ромео и Джульетта». И только через два года балетмейстер Леонид Лавровский поставил балет в Советском Союзе. Партию Джульетты танцевала известная балерина Галина Уланова, за что удостоилась Сталинской премии.

0: Классическая музыка на радио «Образ».
1: Мили Балакирев. Вальс номер 6 для фортепиано фа диез минор.

0: Библейские сюжеты в русской живописи.
1: Илья Репин. Воскрешение дочери Иаира.
2: «Приди и возложи на нее руки, чтобы она выздоровела и осталась жива». Евангелие от Марка.
1: Шел 1871 год. Илья Репин заканчивал Санкт-Петербургскую академию художеств. В академии объявлен ежегодный конкурс на большую золотую медаль. Для выпускной конкурсной работы был предложен библейский сюжет «Воскрешение дочери Иаира». Эпизод воскрешения Иисусом 12-летней единственной дочери

дочь моя при смерти. Приди и возложи на нее руки, чтобы она выздоровела и осталась жива». Иисус идет в дом Иаира, чтобы явить чудо Господне и воскресить оплакиваемую родителями девочку. В качестве награды победителя конкурса ждала не только большая золотая медаль, но и право 6 лет совершенствовать свое мастерство за границей за казенный счет. Главными претендентами были 2 выпускника, 2 товарища – Илья Репин и Василий Поленов. Кроме страсти к учебе и одинакового возраста, оба родились в 1844 году, они были совершенными противоположностями. Невысокий Репин, высокий, рассудительный Поленов. Репин – сын военного поселенца из Харьковской губернии, приехал в столицу, имея всего 100 рублей. И Поленов – коренной петербуржец из дворянской семьи. Разные пути к Академии художеств, различные воспитания, но похожая жажда знаний, а главное – любовь к творчеству, объединяет художников. Для Репина другого пути, кроме как стать художником, не было. А это зависело от того, выиграет он в этом конкурсе или нет. И воскрешение дочери Иаира стало не только первой большой работой, но и, по мнению искусствоведов, самой загадочной и таинственной картиной мастера. Над полотном он работал долго и мучительно. Картина давалась ему с трудом. Он даже пропустил 1 год в академии. Ему было нечего представить в качестве дипломного проекта. Это драматически сложное полотно создавалось в тот период, когда талант живописца только набирал силу. Никогда раньше специально заданный выпускникам Академии евангельский сюжет не находил столь необычного по своей жизненной правдивости эмоционального воплощения, как в этой дипломной работе Репина. Художник выбрал момент, когда Христос подходит к постели умершей дочери Иаира. Все внимание зрителя приковывается к левой стороне картины, которая освещается подсвечником. Свет выхватывает мрачную обстановку комнаты. Мы видим Иисуса. Он держит умершую за руку. Лицо его спокойное. И, взяв девицу за руку, говорит ей: «Девица, тебе говорю, встань». Лука описывает чудо воскрешения девочки в следующих выражениях: «И возвратился дух ее. Она тотчас встала, и он велел дать ей есть. И удивились родители ее. Он же повелел им не сказывать никому о происшедшем». В правой части картины зритель видит собравшихся родственников умершей девочки и учеников Христа. В центре группы старик-отец в одежде фарисея. По выражению его лица видно, что у него осталась последняя надежда на исцеление девочки. Слева от него – мать девочки. Лицо ее наподобие греческой трагической маски. В лице матери нет никакой надежды на оживление мертвого дитя. Поодаль на заднем плане изображены 3 апостола – Петр, Иаков, Иоанн. Иисус одет в светло-синюю ткань – символ небес. Общий колорит картины выдержан в спокойных тонах. Основной акцент сделан на Иисусе и девочке. Эта часть картины более светлая, чем изображение родителей и апостолов, которые находятся как бы в тени. Эти герои писались Репиным, основываясь на воспоминании о личной трагедии. Точно так же оплакивали его родители маленькую дочку, сестру живописца, когда та скоропостижно умерла, наполнив сердце пустотой, а дом скорбью. Сдержанность жестов, благородство цветовых решений безоговорочно указывают на высокое мастерство молодого еще художника. Позже он вспоминал, что пока писал «Воскрешение дочери Иаира», просил брата играть ему на флейте. И именно звуки флейты максимально гармонировали с композицией и колоритом этой картины. Окончить картину к сроку Илья Ефимович не успел. Но это не убавило общего впечатления трагизма, переданного художником, ощущение смерти и ожидание воскресения. И в таком виде она произвела фурор на конкурсе. Причем в оценке ее сходились и профессора академии, и противники академической живописи. Как правило, в год присуждалась 1, редко 2 золотые медали. Однако в 1871 году руководство академии за раскрытие темы «Воскрешение дочери Иаира» присудила 5 золотых медалей всем конкурентам, среди которых

были Илья Ефимович Репин и Василий Дмитриевич Поленов. Религиозная тема была востребована Репиным и в дальнейшем. Он неоднократно обращался в своем творчестве к евангельской теме. В 1886 году появляется цикл картин, который он назвал «Евангельские сюжеты». В этот цикл вошли такие картины, как «Шествие на Голгофу», «Христос и Иуда», «Предательство в Гефсиманском саду» и ряд других. В 1898 году Репин совершает паломничество на Святую Землю, чтобы самому увидеть места, где ходил и проповедовал Христос. В своих воспоминаниях художник пишет: «Всюду живая Библия. Так грандиозно я почувствовал Бога живого. Боже, как великолепно чувствуешь свое ничтожество до небытия». Это свидетельствует о том, что Репин стремился познать истину и укрепить свою веру. О многом говорит и то, что в последние годы своей жизни, будучи в эмиграции и одиночестве, художник пел в церковном хоре и, вероятно, в этом находил утешение. В 1901 году отмечалось 30-летие творческой деятельности Репина. За ее начало приняли день, когда в Академии была выставлена картина «Воскрешение дочери Иаира». Столь блестящее начало проложило дорогу к созданию 466 бессмертных работ мастера. Столичная пресса писала в эти дни: «Надо признать, 27-летний Репин явил себя не только большим художником, но и подлинным богословом кисти. Он сумел своей картиной призвать зрителя к вере, подвигнуть его к ней». Последние 30 лет жизни Репин провел в своем имении Пенаты в Куоколе, в окрестностях Санкт-Петербурга. Из них 13 лет в вынужденной эмиграции после передачи этой территории Финляндии. Он продолжал работать, хотя уже не так интенсивно, как прежде. В эти годы он снова обратился к библейским сюжетам. Несмотря на приглашение вернуться на родину, Репин, не одобрявший политики советской власти, так и не вернулся в СССР, передав при этом свои картины в дар России. Живописец ушел из жизни 29 сентября 1930 года в Куоколе, ныне Репино Ленинградской области. Здесь же он написал мемуары, ряд его очерков вошел в книгу воспоминаний «Далекое и близкое». Полотно молодого Репина «Воскрешение дочери Иаира» по уровню живописной культуры и одухотворенности стоит в ряду с выдающимися произведениями русского искусства. Сегодня оно наряду с другими шедеврами художника украшает коллекцию Государственного русского музея.

0: Специальный репортаж на радио «Образ».
1: Храм села Елизарьево с 200-летней историей. Да еще с какой! Находится он совсем неподалеку от Дивеевской обители. Храм этот, как и многие другие, в советские годы ждала печальная судьба. Однако церковь возродилась. Она была освящена 20 лет назад после многолетнего осквернения. Сейчас здесь большой дружный приход и активная богослужебная и приходская жизнь. Ну а еще до революции здесь служил священник, настоятель, отец Иаков Гусев. Сейчас он причислен к лику святых. Это наш нижегородский новомученик, который отдал свою жизнь за веру. Подробности обо всем в нашем репортаже. Церковь во имя Николая Угодника удивительна своей историей и всем тем, что происходит здесь прямо сейчас. Вот, например, брусчатка перед храмом. Ее привезли из Дивеева со Святой Канавки. Тут в церкви находится большое количество святынь. Образа очень интересные, некоторые из них редкие. И не везде такие увидишь. Причем есть и такие, которые появились в храме буквально чудом. А еще в этой церкви много лет живут труженики-пчелы. И их соты с медом прямо в стене. Прихожане на праздник с удовольствием лакомятся им. Но об этом чуть позже. Нынешний настоятель храма – отец Антоний Белов. Он поделился с нами всем с большим душевным теплом.
2: Что для меня вот лично отрадно. Захожу я в храм Николая Чудотворца, а у меня первая дочка родилась Николая Чудотворца, 22 мая. Захожу, смотрю, икона Даниила Пророка. А в храме они встречаются редко. А у меня сын второй, Даниил. Я теперь еще и зять Даниил. Потом гляжу, есть икона Неопалимы Купины. А третья дочка родилась на Неопалиму Купину. Захожу за угол, там икона Андрея Первозванного. А у меня пятый сын Андрей. И в итоге как будто храм становится родным.
1: Каменная церковь в Елизарьеве была построена много лет назад. Тогда в России активно начали строить и освящать храмы в связи с победой над Наполеоном. Об этом напоминают торжественные и величественные колонны, которые присутствуют в архитектуре церкви. Год освящения 1820-й. Стенные росписи делали ученики Ступинской школы. С Божьей помощью они сейчас хорошо сохранились. И приход, и само село в 19 веке находились в пике своего расцвета.
2: Были богатые очень верующие помещики, которые занимались благоустроением храма. И вот в связи с тем, что очень, конечно, почитали Николая Чудотворца, вот сейчас решили освятить его в честь святителя Николая.
1: В 1930-х эту церковь закрыли. Под ударом оказался священник, он был тогда настоятелем. Так вот, отец Иаков Гусев несколько раз был арестован, обвинялся в злодеяниях против советской власти. Несколько раз Бог миловал, но вот в печально известном 37-м его вновь арестовали. Забрали батюшку прямо из храма и увезли в тюрьму, в Арзамас. Кстати, в тот же день расстреляли его младшего брата, протоиерея Михаила. Он был причислен к лику святых как новомученик в 2001 году. Затем и отца Иакова расстреляли. Это случилось ровно через месяц после расстрела брата. Сейчас имя священномученика Иакова Гусева включено в собор новомучеников и исповедников российских.
2: Так Господь благословил, что здесь в храме был священномученик, служил настоятелем, отец Иаков. И он, как и я, нес послушание в Дивеевском монастыре. Он был клириком монастыря Дивеевского и настоятелем храма. И мы сейчас такое же послушание в монастыре будни, 2-3 дня в неделю, совершая богослужение.
1: Каждое воскресенье по благословению митрополита Георгия в этом храме возносится молитва, в том числе и священномученику Иакову. Церковная жизнь здесь была возрождена, уже 35 лет идут богослужения, а вот 20 лет назад митрополит Георгий совершил чин освящения храма. За эти годы люди сплотились вокруг церкви. Приходит много молодежи, есть прихожане с детьми.
2: Люди очень отзывчивые, встречаем паломников, накрываем столы, когда делаем ремонт, когда вот белили стены, надо было все иконы со стен снять, помыть, потом все. Очень много людей приходит, очень активно, очень дружелюбно, и к радости моей община растет. В прошлом году на Пасху причастили 170 человек. Думаю, это много, при населении села всего там 700 человек, а в этом году 217.
1: Приход храма составляют не только православные из Елизарьева, но и жители других окрестных сел и деревень, а много и тех, кто приехал в эти святые места поближе к Дивееву, к батюшке Серафиму.
2: Но этот храм вбирает в себя очень много прихожан дивеевских, потому что в праздники в обители Серафим Дивеевской не протолкнуться. Очень много людей, и многие местные жители приезжают сюда, как ближайший от Дивеева храм Елизаревский, приезжают с детьми вечером помазываться, утром исповедоваться, причащаться. Поэтому здесь вот такой, скажем, филиал Дивеевской обители.
1: Внимательный прихожанин заметит в храме иконы ветхозаветных Ноя и Даниила. Дело в том, что для многих церквей это редкость. Еще есть образ Божьей Матери. Его не так давно подарил церкви один иконописец. Икона эта новая, но она написана так, что выглядит очень древней святыней. Это специальная техника. А еще есть несколько богородичных икон. Смотришь, а на них какие-то украшения. Оказывается, что это приношение прихожан. Очень интересное убранство.
2: В этом году перед праздником Троицы нам пожертвовали писанную икону Троицы. А на Владимирскую 3 июня приехал иконописец, мой знакомый, и он написал точную икону Владимирской. Он ходил в собор, ходил в Третьяковку и пожертвовал еще и Владимирскую. Вот у нас так вот появляются святые.
1: А вот теперь обещанная история про маленьких жужжащих тружеников. Когда в прошлом году меняли двери в боковом входе в храм, нашли там над дверным проемом множество пчелиных сот. Все они были наполнены медом. Это прямо в здании храма. Сильно тревожить не стали. Пчелы сейчас снова сюда прилетают.
2: Мы фотографировались все, раздавали в стаканчиках каждому прихожанину. Это был дикий мед, который пчелы здесь вот много лет, видимо, живут и трудятся в нашем храме. И, конечно, мы очень были рады, что такое божественное благословение. Все-таки пчелы – это труженики такие господни. И когда мы двери поменяли, сделали новую нишу, вдруг мы увидели, что пчелы снова вернулись. И они опять там жужжат. Вот, и проходят у нас фасадные работы. Работники сказали, что мы будем с ними делать. Говорят, давайте пока не будем их тревожить.
1: И все в этой старинной церкви как-то светло и приятно. Даже, например, пол совершенно необычный. В отличие от больших городских храмов, пол тут деревянный. И есть в этом что-то такое милое, сельское, располагающее. Каждую субботу и воскресенье, и по праздникам, и тут богослужение. Когда будете держать свой путь в Дивеево, остановитесь, зайдите в Елизаревский храм. Двери всегда открыты. Олег Демин, служба информации «Радио Образ».
0: В эфире «Радио Образ».
3: В Нижегородской области принимаются заявки на участие в новом творческом конкурсе для писателей, журналистов и блогеров «Серафимовский дар». Конкурс для православных авторов проводится по благословению митрополита Нижегородского Арзамасского Георгия благотворительным фондом преподобного Серафима Саровского. Основной его целью является выявление и поощрение авторов, чья деятельность способствует сохранению и передаче традиционных духовно-нравственных ценностей православия, укреплению гражданского единства и российской идентичности, сохранению исторической памяти о новомучениках и выдающихся деятелях Отечества. Предусмотрены 4 номинации – «Единство и память», «Семейный очаг», «Слово веры» и «Русский щит». Во всех номинациях к рассмотрению принимаются материалы, созданные в разных творческих формах – проза, поэзия, публицистика, фото, радио и телерепортажи, видеоблоги, публикации в социальных сетях. Заявки принимаются по 1 октября 2026 года. Подробная информация на сайте конкурсы.серафим.рф.
4: Сладкий сон. Это уютное и красивое завершение дня на волнах радио «Образ». Мы с вами будем слушать колыбельные, авторские колыбельные, колыбельные из любимых фильмов и мультфильмов, колыбельные народов мира и русские народные колыбельные. Мы услышим самые разные колыбельные, и среди них непременно найдем вашу любимую. Колыбельная – самая первая песня в жизни человека.
5: Сладкий сон.
4: Нежность и ласка, тепло и любовь – все в этих песнях, таких простых и глубоких. Я, Анастасия Шохина, буду ждать вас в новой авторской программе, где мы пожелаем друг другу сладких снов. Каждый понедельник и четверг в 20:30.
1: Паломнический центр Нижегородской епархии и радиостанция «Образ» представляют программу «По святым местам». У
0: увлекательный рассказ про популярные паломнические маршруты, храмы, монастыри, края, где совершался духовный подвиг, творилась святая молитва, развивалась и укреплялась православная вера. Места, которые вы можете посетить в компании паломнического центра Нижегородской епархии. Слушайте программу «По святым местам» ежедневно в эфире «Радио Образ».
5: Радио «Образ». Арзамас 104.2 FM. Саров 92.2 FM. Павлово 106.7 FM. Выкса 95.8 FM. Нижний Новгород 98.0 FM.

0: Музыка в литературе.
1: Великий русский писатель Николай Васильевич Гоголь заметил однажды:
2: «А я не люблю говорить ни о музыке, ни о пении. Мне кажется, что все музыкальные трактаты и рецензии должны быть скучны».
1: Тем не менее, именно Гоголь являлся одним из редких литераторов своего времени, который писал, много рассуждал о музыке. Любовь Николая Васильевича к этому искусству проявлялась и в том, что практически все творчество писателя пронизано созданной им музыкально-языковой стихией. Сам Гоголь писал о литературном творчестве как о слышании. Умение вслушиваться в его тексты помогает и нам уже сегодня приобщиться к великому гению русской литературы. Многие хорошо знают повесть Гоголя «Вий». С первой же фразы повести:
2: «Как только ударял в Киеве поутру довольно звонкий семинарский колокол»,
1: до ее последнего музыкально-звукового штриха
2: «раздался петушиный крик»,
1: мы словно попадаем под власть гоголевского слуха, его удивительного таланта не только лаконично описывать события, но и вводить в повествование определенную мелодику. Обыденная светлая реальность связана у автора с привычной музыкальной стихией – песнями, плясками, деревенскими музыкантами. Стихия эта проявляется в «Вии» неоднократно, лишь только речь заходит о характеристике бытовой жизни героя.
2: «Философ Хама Брут был нрава веселого. Взмастившись в бричку, они потянулись, погоняя лошадей, напевая песню, которой слова и смысл вряд ли бы кто разобрал. Философ, вдруг поднявшись на ноги, закричал: „Музыкантов! Непременно музыкантов!“ И, не дождавшись музыкантов, пустился среди двора на расчищенном месте отплясывать тарпака».
1: В одном эпизоде повести «Вий» содержится едва заметный намек Гоголя на своеобразное искусство канта, многоголосной бытовой песни, распространенной в России и Малороссии с 17 столетия. Именно этот эпизод выявляет понимание автором глубоких законов, на которых строится песенное творчество. Хозяин-казак воспринимает музыку душой, он рыдает, хотя ничего не понимает из того, что поют философы и богословы.
2: «Грамматики, философы и богословы, приблизившись к хате, выстроенной поопрятнее других, становились перед окнами в ряд и во весь рот начинали петь кант. Хозяин хаты, какой-нибудь старый казак-поселянин, долго их слушал, подпершись обеими руками, потом рыдал пригорько и говорил, обращаясь к своей жене:
3: „Женко, то, что поют школяры, должно быть очень разумное. Вынеси им сало и что-нибудь такого, что у нас есть“».
1: Едва заметно Гоголь показал в маленьком эпизоде повести большую эпоху в народной музыке. Эпоха эта связана с появлением и внедрением в обычную песенную культуру тех лет непривычных по форме кантов, основанных первоначально на духовных текстах и польской мелодике. Канты в течение десятилетий, соприкасаясь с народной традицией, уже вошли тогда в обиход, но вошли не твердо, временно. У Гоголя мы видим прекрасную иллюстрацию проникновения пришлого канта в обыденное народное восприятие. Точное знание автором законов хорового певческого искусства позволяло ему и в дальнейшем давать удачные звуковые характеристики героев повести «Вий». Гоголь характеризует мир как некий большой хор, где у каждого есть свое место, свой глаз, своя партия. Еще Пушкин однажды сравнит государство и мир с большим хором, где каждый поет свою партию, но всем управляет капельмейстер, без которого мелодия превратится в хаос и дисгармонию. Позже Гоголь воскликнет:
2: «Как правильно выражался Пушкин! Как понимал он значение великих истин!

0: пусть этот день станет для вас добрым. Радио «Образ».
1: Каждое письмо стоит ответа. Французская пословица.
2: Я к вам пишу. Пишите письма.
3: Электронные послания постепенно заменяют нам все виды переписки. Хорошо, удобно, быстро, но часто в торопях, с ошибками, иногда просто так, не от души, не письма, а отписки. Стремительность жизни, отсутствие веры во многие ее сюжеты и повороты украли душевность, отзывчивость, теплоту души. Часто мы не знаем, как начать, чем продолжить, каким образом закончить даже самое простое письмо. Но, открывая почтовый ящик, обычный, а не электронный, до сих пор мы втайне надеемся увидеть в нем письмо или открытку от близкого человека, потерявшегося друга детства или юности, весточку от родной души. Письма можно хранить, читать и перечитывать. Они написаны от всей души, своей собственной рукой, родным почерком. Может быть, пахнут знакомыми духами. Сентиментально, наивно, может быть. Но как греет душу. Ведь в глубине души мы все немного романтики. На дворе 21 век, век научно-технического прогресса. Но мы же не перестали читать книги, когда в наших домах появился телевизор и интернет. Вот и сейчас не стоит думать, что телефон и скайп могут заменить нам письма. Письма нужны не только адресатам, но и нам самим. Ими мы как будто бы обмениваемся энергией и переживаниями. Мы жалуемся, делимся радостями, негодуем, шутим, размышляем. В общем, живем. Пишите письма друг другу, родным и близким, друзьям и знакомым. И никогда не выбрасывайте те письма, что приходят к вам. Может быть, именно с них начнется ваш личный архив, документальная и эмоциональная история вашего рода. А вот что об этой традиции писать и получать письма, обращаясь к молодежи, говорил академик Дмитрий Сергеевич Лихачев.
4: Чтобы научиться писать, надо писать. Поэтому пишите письма друзьям, ведите дневники, пишите воспоминания. В момент их написания вы не только учитесь писать, вы невольно отчитываетесь в своей жизни, обдумываете то, что с вами было и как вы поступили. Хорошо, свободно, с известной долей юмора написанное письмо другу характеризует вас не меньше, чем ваша устная речь. Через письмо дайте почувствовать себя, свое расположение к симпатичному вам человеку.
3: Давайте же писать письма друг другу, не стесняйтесь этого. Более того, вы будете оригинальны и приятно удивите многих, если последуете этому совету. Ведь все лучшее есть забытое старое, в том числе и письмо в конверте. Одно из совершенных творений человечества –

0: пишу случайно, право, не знаю сам и для чего я потерял уж это право. И что скажу вам, и что скажу вам, и что скажу вам?
1: Ничего, что помню вас, но, Боже правый,

0: я вас забыть,
1: я вас забыть,
0: я вас забыть никак не мог. С людьми сближаясь осторожно, забыл я пыл былых проказ.

0: вам пишу.
1: Я к вам
0: случайно, прав.
1: Случайно, прав.
0: Не знаю сам, ни для чего я.

0: Всего вам доброго. На радио «Образ».
1: Стихи Давида Самойлова читает Лев Сметанин.
2: Мне снился сон, и в этом трудном сне отец босой стоял передо мною. И плакал он, и говорил ко мне: «Мой милый сын, что сделалось с тобою?» Он проклинал наш век, войну, судьбу. Из-за меня он требовал расплаты. А я смиренно говорил ему: «Отец, они ни в чем не виноваты». И видел я, и понимал вдвойне, как буду я стоять перед тобою с таким же гневом и с такой же болью, мой милый сын, увидь меня во сне.

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радио

«Радиообраз» представляет слушателям избранные статьи из семитомного издания «Отечественная война и русское общество». Впервые это издание вышло в свет к столетней годовщине войны 12-го года. Авторам удалось обобщить знания отечественной исторической науки об одной из самых драматичных войн, которую вела Российская империя. Замечательное издание еще и тем, что над созданием его трудилась целая когорта известных и авторитетных историков.

0: Москва в Отечественной войне 1812 года. Глава из книги «Отечественная война и русское общество». Год издания 1911.
1: Великая война 1812 года, которую вела Россия в борьбе за существование и за самостоятельность, оставила в умах современников неизгладимые воспоминания. Не только русские и французы, непосредственно участвовавшие в борьбе в качестве двух главных противников, но и граждане германских государств, и Австрии, и Италии, и Швеции, долго еще после окончания Великого похода, в котором они принимали то или иное участие, и о котором слышали от очевидцев, не переставали писать об этих вечно памятных событиях. Даже дальнейшая кровопролитная и долгая борьба восставшей в 1813-14 годах Европы против всемирного угнетателя нисколько не заслонила от взоров потомства ту войну, в которой русский народ, отразив страшное нашествие, положил начало освобождению европейских народов. Много славных, навеки памятных страниц вписала Москва в свою 800-летнюю историю и в 11-вековую историю русского народа. В 1812 году Москва оказалась магнитом, неодолимо притягивавшим к себе могущественного врага на свою погибель. Москва вызвала первые начинания партизанской борьбы в деревнях. Москва сожгла себя, чтобы не отдавать в руки захватчиков ничего, кроме обгорелых развалин. Москва своей жертвой в неимоверной степени усилила грозное чувство карающего патриотического народного гнева, который сначала истребил великую армию вторгшегося агрессора, а затем после новой страшной борьбы покончил с его мировым владычеством. С Москвой навеки связалось и освобождение России, не допустившей своего порабощения, и освобождение уже давно покоренной и терпеливо переносившей свое рабство континентальной Европы.

Великодушного пожара не предузнав, Наполеон еще задолго до начала военных действий решил, что если русские не заключат мир тотчас же после того, как потерпят свое неизбежное, как ему казалось, поражение в первые же недели войны под Вильной, или под Дрисой, или под Витебском, или под Смоленском, то уж во всяком случае покорятся неизбежной участи в Москве. Остановимся на этом факте и рассмотрим, во-первых, почему Наполеон не предвидел великодушного пожара, истребившего уже занятую им столицу? И во-вторых, почему он так убедил себя, что оккупация Москвы окончательно сломит русское сопротивление? Ответ на этот вопрос дает долгая предшествующая история наполеоновских войн. Завоевание столицы неприятельского государства обыкновенно влекло за собой прекращение организованного сопротивления. Забрав в свои руки Александрию и Каир, Наполеон покончил с мамлюками. Подчинив североитальянские и среднеитальянские столицы – Милан, Геную, Флоренцию, Венецию, Рим, Неаполь – он овладел Апеннинским полуостровом. Дважды захватив Вену в 1805 и в 1809 годах, он оба раза победоносно закончил свои походы. Причем, если в 1805 году мир был заключен не тотчас же после занятия Вены, то исключительно вследствие присутствия русских войск, которое и несколько затянуло войну, до Аустерлица. Точно так же лишь присутствие русских войск на территории Пруссии с конца 1806 года затянуло на несколько месяцев полную капитуляцию прусского государства. А что эта капитуляция произошла бы, безусловно, через несколько дней после торжественного въезда Наполеона в Берлин 21 октября 1806 года, то есть через три недели после начала войны и через одну неделю после полного разгрома прусской армии под Йеной и Ауэрштеттом, против этого никогда не спорили даже неистово патриотические прусские историки, и в этом не сомневался никто из современников. Счастье слишком долго служило Наполеону. Слишком благоприятно, другими словами, складывались для него обстоятельства, которыми он умел при этом пользоваться с поразительным талантом, и слишком он привык к покорности побежденных народов, теряющих свою столицу. Было, правда, одно исключение. Мадридом Наполеон овладел, а испанцев не покорил. Но стоит ли приписывать этому исключению какое-либо важное значение? Оборванцы, нищие погонщики мулов, грязные пастухи, они сопротивляются только потому, что им помогают англичане. Такова была официальная французская версия об испанской народной войне. И в этом случае, как и во многих других, Наполеон в конце концов сам подпадал под обаяние лжи, который одурманивал своих подданных, и обман превратился в самообман. Итак, Испанию считать не стоит. А вся остальная практика войн и завоеваний сулила Наполеону победоносный мир, едва только он войдет в древнюю, священную для русского народа столицу. Конечно, инстинкт говорил ему, что Александр I не поведет себя так, как повел себя прусский король Фридрих Вильгельм III, который, убежав от Наполеона на окраину своих владений, в Кёнигсберг, в Мемель, писал оттуда завоевателю письмо, почтительнейше осведомляясь, всем ли довольно его императорское величество в Потсдаме, все ли исправно во дворце, где изволит пребывать высокий гость. Но как поведет себя весь народ в Москве, этого Наполеон не знал. Он видел русских солдат в бою, он помнил кровавое побоище под Прейси-Шейлау, где сам он едва не остался на поле сражения вместе с половиной своей армии. Но русский народ, русское гражданское население, ему довелось узнать лишь в войну 1812 года. В Европе говорили, будто встречавшие Наполеона в Берлине представители берлинского городского самоуправления в порыве благодарности за приказ продолжать спокойно торговлю в магазинах, не дотянувшись до руки императора, поцеловали его кобылу. Если это и являлось преувеличением, то общий дух событий, тон отношений берлинского населения к победителю был уловлен авторами этого предания вполне правильно.
Конечно, московские бояре – это не берлинские лавочники, и Наполеон уже наперед готовился встретить их милостивой речью. Но почему же думать, что Москва слишком уж по-другому поведет себя, чем Вена или Берлин, или десяток других столиц, куда входили его победоносные войска? Наполеон не видел оснований сомневаться. Он даже так и заявил потом о своем неудовольствии, недоумевая, как это москвичи не учли примера его доброго и миролюбивого обращения с другими столицами. Итак, если мира не будет до Москвы, то вперед в Москву. Там венец всех войн, всех побед французского завоевателя, венец всей его волшебной карьеры.

Теперь другой вопрос. Помимо этого опыта с другими столицами, были ли у Наполеона еще какие-либо мотивы, заставлявшие его возлагать совсем особое упование именно на занятия Москвы? Бесспорно, были. В Европе тогда мало и плохо знали Россию и русскую историю, еще меньше и хуже, чем в настоящее время. Но о том, что представляет собой Москва в русской истории, об этом среднеобразованный человек в Европе все-таки имел понятие. А Наполеон был по своему образовательному уровню выше среднего европейца. Не забудем, что слово «Россия» долгие века совсем не употреблялось в Европе, а заменялось термином «Московское царство» или, короче, словом «Москва». О том, что именно Москва организовала освобождение от татар, что Москва спасла Россию от распада и расхищения иноземцами в начале 17-го столетия, это знали и учитывали правильно авторы даже самых фантастических и курьезных сборников всевозможных россказней о России, бывших в ходу в течение 18 века. И еще при Петре, когда столица была уже перенесена в Петербург, в Европе еще продолжали некоторое время вместо «Россия» говорить «Москва». И даже в Швеции писали часто о войне с москвичами или даже на польский манер с москалями. Этот термин был в ходу в Швеции и в войну 1808-1809 годов из-за Финляндии. Термин «святой город Москва» «La Saint-Ville de Moscou» держался крепко. Тут действовали и воспоминания о Сергии, о Куликовской битве и победе над татарами, и о Троице-Сергиевской лавре и Кремле, осажденных врагом и выдержавших страшное лихолетие, о пребывании патриархов и о 40 сороков церквей. Кстати, Наполеон принял эти 40 сороков за точную математическую истину, произвел соответствующее умножение 40 на 40 и написал жене императрице Марии Луизе из Москвы. Здесь 1600 церквей. Итак, все, что Наполеон знал о Москве, сводилось с единственной интересовавшей его точки зрения к тому, что религиозное, суеверное, он всегда применял этот термин, население России покорится, так как сочтет потерю Москвы за веление свыше и за указание перста Божьего. Словом, и стратегическо-политические соображения, и психологические мотивы, и трезвые, как ему казалось, расчеты на использование суеверных чувств русского народа, связанных по убеждению Наполеона именно со старой столицей, все это предопределило путь завоевателя. В Витебске уже приходили к концу все колебания. Еще в Смоленске, когда Мюрат, король неаполитанский, бросился на колени перед императором, умоляя его не идти дальше и повторяя, что Москва — это гибель, Наполеон сделал попытку заключить мир до Москвы и предложил взятому в плен Тучкову III дать знать об этом Александру I. Ответа не было, и император двинулся дальше, к желанному миру, который его ждет в Кремле. September 14. Наполеон уже стоял на Поклонной горе и глядел на залитую солнцем великолепную, с ее причудливыми, непривычными глазу императора очертаниями панораму. Любуясь восточной красавицей, как тогда часто называли Москву побывавшие в ней иностранцы. Воображение Байрона увековечило эту минуту. «Вот башни полудикие Москвы перед тобой в венцах из злата горят на солнце, но, увы, то солнце твоего заката», — говорил впоследствии английский поэт, обращаясь к тени завоевателя. Всего 90 километров отделяют Москву от Бородинского поля. Целая неделя прошла между кровавым днем 7 сентября 1812 года и тем моментом, когда 14 сентября кавалерия Мюрата вступила на окраину Арбата. Однако уже в Бородинском сражении невидимо, но могущественно участвовал великий город.
Москва участвовала теми чувствами тайного гнева, патриотической обиды, жажды справедливого отмщения, которые переполняли сердца бойцов и которые дали в эти грозные часы русскому народу полную нравственную победу над Наполеоном. Близкая угроза Москве воодушевляла этими чувствами русских героев, погибавших на багратионовых флешах, на батарее Раевского у Колоцкого монастыря. Не суеверие, о котором твердили Наполеону придворные льстецы, повторявшие этот пренебрежительный отзыв своего повелителя, но могучее народное чувство любви к родине, олицетворяемой в эти часы Москвой, вот что сделало Бородино самым страшным из всех бесчисленных битв кровавой наполеоновской эпопеи, по отзывам старого императора. Ведь Пушкин и дает объяснение, почему Наполеон не предузнал великодушного пожара. «Как сердце русских не постигнул ты с высоты отважных дум», — вопрошал наш поэт Наполеона. «Только когда уже бушевал зажженный со всех четырех концов великий город, Наполеон, судя по вырвавшимся у него замечаниям о решимости людей, сжигающих свою столицу, понял, что эти скифы, эти варвары, одушевлены кое-какими другими чувствами, посильнее всякого суеверия». От начала до конца своего пребывания в Москве, от Дорогомиловской заставы, где он ждал 14 сентября каких-то несуществующих бояр с ключами от Кремля, и до той минуты 19 октября, когда он воскликнул «В Калугу и горе тому, кто станет на моем пути», Наполеон переходил от нетерпеливого и тщетного ожидания ответа Александра на его мирные предложения к поискам выхода из катастрофического положения, в которое поставил его пожар Москвы. Этот пожар имел для агрессора и его армии роковые последствия не только в смысле уничтожения запасов, но и в моральном отношении. Случилось именно то, чего так желал избежать Наполеон, усиленно и многократно настаивая, уже в дни похода, что он, мол, ведет войну вовсе не за тем, чтобы покуситься на территорию и достоинство России, а только за тем, чтобы разрешить некоторые разногласия и дипломатические недоразумения. Пожар Москвы, подмосковная партизанщина, абсолютное отсутствие даже со стороны кучки нищего, оборванного люда, оставшегося в Москве, каких-либо признаков желания сблизиться с неприятелем, все это ясно говорило завоевателю, что эта война становится для России войной народной в самом полном, в самом беспощадном значении этого слова. Так оно и оказалось, и в несравненно больших размерах, чем это представлялось Наполеону. Истинный представитель русского народа в 1812 году Кутузов и умом своим, и своим безошибочным национальным инстинктом понял, что Москва погубит, а не спасет Наполеона. Царь и придворные не понимали этого и всячески порочили старого вождя. И поразительно также ни на минуту не пошатнувшаяся уверенность народной массы в тылу и солдат в армии, что пожертвование Москвой, как оно ни болезненно, совершенно необходимо. Всенародная популярность Кутузова не только не пострадала, но возросла. Подготовляя в Тарутине контрнаступление, старый герой был не менее любим и почитаем русскими людьми, чем тогда, когда в Вильно в декабре 1812 года наверху славы выслушивал фальшивые любезности и принимал высшие знаки отличия от ненавидевшего его и явно презираемого им самим царя, и когда изумленная Европа с восхищением повторяла имя победителя непобедимого Наполеона. В исторической традиции России и Европы Бородино, пожар Москвы и Березинская переправа, закончившая разгром французской армии, навсегда остались тремя вехами с непреодолимой силой, приковавшими к себе воображение народов. Пожар Москвы стоит в центре этих событий. Он явился как бы прямым продолжением и дополнением результатов Бородинского сражения. Добыча, из-за которой агрессор потерял половину своей армии, ускользнула, превратилась в дым и пепел именно тогда, когда он был уверен в том, что она в его руках. А Березинская трагедия, в свою очередь, была, как и все катастрофическое отступление от Москвы,
обусловлено невозможностью оставаться на зиму в сгоревших развалинах и необходимостью бежать без оглядки по наихудшей, но кратчайшей дороге. В московском пожаре расплавилась золотая корона вселенского завоевателя, говорили поэты и прозаики последующих поколений. Окончательная

0: варварское нашествие гнусных фашистских полчищ на Советский Союз и познавшему счастье великой победы, сокрушившей подлого врага, современникам и наследникам бесчисленных подвигов нашей армии, особенно отрадно вспоминать о былой славе и незабвенных чудесах массового народного героизма, спасших Россию в 1812 году.
1: Вы слушали главу из книги «Отечественная война и русское общество. Москва в Отечественной войне 1812 года».

0: Высокие слова.
1: Марина Крылатова, педагог, поэт, автор многочисленных сборников стихов и рассказов, заместитель главного редактора по литературным связям журнала современной русской поэзии и прозы «Арина». Марина Юрьевна считает, что в человеке все должно быть прекрасно. Его мысли, чувства, поступки. Обычный школьный класс в годы учительства она превратила в литературный салон 19-го столетия. А любовь учеников к родному языку прививала через поэзию. Послушайте простые душевные стихи Марины Крылатовой в прекрасном авторском исполнении.
2: Не упаду. Я не упала, не разбилась, остылый холодный пол. Наверное, просто научилась терпеть любую в жизни боль. Скатиться вниз по горькой круче не мудрено, не нужно сил. Увидеть свет по темной тучей помогут образы светил. Они и в холоде сияют, забыты в суете сует, и все смиренно принимают –

не жалуясь на белый свет. Нас учат: просто поднимайтесь, не падайте бессильно вниз, а за уныние покайтесь. Продлись, спасение, продлись. Скрепи меня своею силой, открой неведомую дверь, чтобы не осталась я бескрылой. Немного мне еще отмерь любви и веры, если сможешь. Тогда я точно сохранюсь. И даже если боль умножишь, не упаду, не разобьюсь.

0: эфире «Радио Образ».
1: До 30 июня подавайте заявки на участие в грантовом конкурсе Президентского фонда культурных инициатив. Получить поддержку государства можно на проекты в сфере культуры, искусства и креативных индустрий. В конкурсе могут участвовать негосударственные, коммерческие и муниципальные организации и индивидуальные предприниматели. Подробная информация на pfki.rf и в канале МАКС «Культурная волна». Гранты ПФКИ.
2: Специальный репортаж на радио «Образ». Чем живет православная молодежь? Социальное служение церкви, красота богослужений, культура и церковное искусство. Самые яркие и интересные события Нижегородской митрополии, которые произошли за неделю, с комментариями с места событий в выпуске программы «Специальный репортаж». Слушайте по воскресеньям в 15.30 и 20.30. Повтор в понедельник и вторник в 10.30 и 17.30. Специальный репортаж на «Радио Образ».
0: «Радио Образ». Арзамас, 104.2 FM. Саров, 92.2 FM. Павлово, 106.7 FM. Выкса, 95.8 FM. Нижний Новгород, 98.0 FM.

0: Флорищева пустынь, Городец. Владимирская область, Володарский район. Там находится поселок Флорище. Он знаменит по известному святому месту, которое там располагается. Свято-Успенская, Флорищева пустынь, смиренно укрывшаяся среди обширных гороховецких лесов, расположена на берегу тихой речки Лух, на северо-западе Нижегородской области. Основана обитель в начале 17 века. Известность монастырь приобрел благодаря духовным подвигам первых старцев и первого настоятеля, святителя Иллариона, впоследствии митрополита Суздальского. Именно он ввел строгий иноческий устав, который позже лег в основу устава Саровского монастыря. Флорищеву пустынь не раз посещал царь Федор Алексеевич Романов. Он жаловал монастырю богатые дары и угодья. Князь Борис Алексеевич Голицын, сподвижник Петра I, принял в обители иноческий постриг с именем Боголеб. Паломникам, которые отправятся туда с помощью паломнического центра Нижегородской епархии, очень повезет. Место это труднодоступное, без специально организованной поездки добраться туда можно не в любую погоду. Но вот 2 часа из Нижнего Новгорода в пути, и вы в этом укромном святом месте. Святыня Флорищевой пустыни – копия древней иконы Божией Матери Владимирская Флорищевская. Икона благословления детей, почитаемые иконы гороховецких храмов. Это икона Скоропослушница с частицей плата Пресвятой Богородицы, крест с частицей Животворящего Креста Господня, икона Собор Всех Святых, икона Святителя Николая с частицей мощей и многие-многие другие. Приехав во Флорищеву пустынь, вы побываете на Божественной Литургии. Познакомитесь с монастырем и его устройством поближе. Затем паломников ждет переезд в город Гороховец. Гороховец известен еще с 13 века. Древние монастыри, пятиглавые храмы на посаде в сочетании с уникальными гражданскими постройками создают неповторимый облик городца. Свято-Троицкий Никольский мужской монастырь 17 века находится на месте древнейшей Гороховецкой крепости. Под горой у монастыря оборудована купальня над Никольским источником. От монастырской стены открывается вид на весь город, живописно расположившийся на нескольких холмах, на необозримую Заклязьминскую даль и на Знаменский монастырь, расположенный напротив города. После обзорной автобусно-пешеходной экскурсии по городу вы попадете в Никольский мужской и Сретенский женский монастыри. Они очень древние, это 17 век. Можно будет осмотреть купеческие палаты, побывать в Казанском храме 18 века. Желающие смогут посетить святой источник. Можно взять с собой емкость под святую воду, а женщинам – рубашку для купания в источнике. Подробная информация о поездках на сайте паломнического центра паломник.nne.ru, в группе паломнического центра ВКонтакте и по телефонам 274-64-77, 274-68-11 и 274-68-17. О других святых местах, храмах, монастырях и жемчужинах православной русской земли, к которым могут прикоснуться нижегородские паломники, в наших следующих выпусках.
1: По святым местам.

0: А знаешь, все еще будет. Южный ветер еще подует, и весну еще наколдует, и память перелистает, и встретиться нас заставит. И еще меня на рассвете губы твои разбудят. Понимаешь, все еще будет. В 100 концов убегают рельсы, самолеты уходят в рейсы, корабли снимаются с якоря. Если помнили это люди, чаще думали бы о чуде, реже бы люди плакали. Вероника Тушнова, русская поэтесса, переводчица. О Веронике нужно писать с позиции ее сияющего света любви ко всему. Она из всего делала счастье. И в этом вся Вероника Тушнова, которую Бог наградил редким даром. Беспредельно любить жизнь во всех ее проявлениях и уметь радоваться малой малости. Она родилась 27 марта 1911 года в Казани в семье ученого, известного микробиолога, патофизиолога, а впоследствии академика ВосХНИЛ Михаила Тушнова. Мама Александра Постникова, выпускница высших женских бестужевских курсов в Москве. И в Веронике соединились высокий интеллект отца, его прямота и душевная теплота матери с ее увлеченностью искусством. Вероника была остроумна, весела, благожелательна и в то же время правдива до резкости. Летом Тушновы жили на Волге, в Шеланге. Память о родных волжских просторах всю жизнь питала творчество Вероники Тушновой. У нее с детства сформировалось восторженное отношение к природе. Она любила бегать босой по росе, лежать в траве на косогоре, усыпанном ромашками, следить за спешащими куда-то облаками и ловить в ладони лучики солнца. У каждого есть в жизни хоть одно свое совсем особенное место. Припомнишь двор какой-нибудь, окно, и сразу в сердце возникает детство. Вот у меня горячий косогор, в ромашках весь, и весь пропахший пылью, и бабочки. Я помню до сих пор коричневые с крапинками крылья. У них полет изменчив и лукав, но от погони я не уставала. Догнать, поймать во что бы то ни стало, схватить ее, держать ее в руках. Не стало детством, жизнь суровей, строже, а все-таки мечта моя жива. Изменчивые яркие слова мне кажутся на бабочек похожи. Я до рассвета по ночам не сплю, я, может быть, еще упрямей стала. Поймать, схватить во что бы то ни стало, и вот я их как бабочек ловлю. И с каждым разом убеждаюсь снова я в тщетности стремления своего. С пыльцою стертой, тускло и мертво, лежит в ладонях радужное слово. В 1928 году Вероника Тушнова закончила одну из лучших школ Казани с углубленным изучением иностранных языков. Она хорошо говорила по-английски и по-французски. Первым заметил литературную одаренность Тушновой ее школьный учитель литературы Борис Скворцов, нередко читавший ее сочинения вслух как образцовые. Однако после школы Вероника поступила на медицинский факультет Казанского университета по настоянию отца, видевшего в ней будущего врача. В 1931 году отца перевели на работу во Всесоюзный институт экспериментальной медицины. Тушнова переехали в Ленинград. Вероника продолжила учебу в медицинском институте. А вскоре семья известного советского ученого Михаила Тушнова переехала в Москву. В столице Вероника увлеклась живописью и по-настоящему серьезно поэзией. В парадном одеянии деревья мумии, деревья изваяния. Я восхищаюсь этой красотой, глаз не свожу, а сердцем не приемлю. Люблю землею пахнущую землю, и под ногой листвы упругий слой. Люблю кипение, вздохи, шелест, шорох, величественный гул над головой, брусничники на рыжих косогорах, качкарники с каемчатой травой, труд муравьев и птичье новоселье, и любопытных белок беготню, внезапной грусти, шумного веселья, чередования по 100 раз на дню. Люблю я все, что плещется, струится, рождается, меняется, растет, и старится, и смерти не боится. Не выношу безжизненных красот. Когда январским лесом прохожу я, и он молчит, в стоцветных блесках сплошь, одно я повторяю, торжествуя: а все-таки ты скоро оживешь. 1938 году были опубликованы первые стихи Вероники Тушновой. С ее произведениями познакомилась Вера Инбер и посоветовала поступать в Литературный институт имени Горького. В 1941-м Тушнова в Литинститут поступила, но учиться там не пришлось. С началом Великой Отечественной войны вместе с матерью и маленькой дочкой Вероника Тушнова эвакуировалась в Казань, где работала врачом в нейрохирургическом госпитале для раненых бойцов Красной Армии. В 1943-м вернулась в Москву и также работала в госпитале. «Я в годы войны побывала во всех городах, потому что вот тот из Тбилиси, а тот из Орла, потому что у этого мать в Бухаре умерла, кто-то пишет в Москву, у кого-то в Армении дочь, и чужую тоску я баюкала каждую ночь». Вероника была потрясающе красива. Все мгновенно влюблялись в нее. В госпитале слыла главной утешительницей. Могла вдохнуть жизнь даже в безнадежных больных. Бескорыстно помогала всем, чем могла. Мы даже по возможности старались освобождать ее от работы, потому что в ней очень нуждались раненые. Вероника просто жила человеческой судьбой. Часто ее находили пишущей в какой-нибудь маленькой комнатушке, привозили раненых, нужно было идти, но если выпадало свободное время, она снова погружалась в свой поэтический мир. Ее так и звали ласково – доктор с тетрадкой. В военные годы стихи молодой поэтессы неоднократно публиковались. Сама Вероника Тушнова вспоминала: «Думаю, по-настоящему я стала писать во время войны. Я работала в госпитале с утра до ночи и очень редко бралась за карандаш, но сколько я передумала и перечувствовала за это время. И что самое удивительное – у меня появилось новое, никогда еще не испытанное мною чувство. Мне вдруг захотелось, чтобы стихи мои узнали, прочли. Мне хотелось своими стихами вмешаться в жизнь, что-то изменить в ней. Я понимала, как это трудно и ответственно, и все-таки эта мысль меня не покидала». В 1944 году в «Комсомольской правде» был напечатан цикл «Стихи о дочери», получивший широкое читательское признание. «Ты счета не ведешь годам, встречая только третье лето. Твоих мгновений череда туманом солнечным одета. Уколы маленьких обид тебя еще не могут ранить, и огорчений не хранит твоя ребяческая память. И милой резвости полна, как знать ребенку тяжесть ноши. Ты слово новое «война» лепечешь, хлопая в ладоши». Я писала их действительно о своей маленькой дочке, они мне казались слишком личными. Но их напечатали, и я была этим обрадована и встревожена. Но это не главное. Главное то, что через некоторое время я стала получать письма со штемпелями полевой почты. Писали их самые разные люди. Были письма, написанные неуклюжим корявым почерком, со множеством орфографических ошибок, самые для меня дорогие. Но во всех этих письмах, в тех или иных словах говорилось одно – «Хорошо, что вы написали о наших детях». Каким счастьем было для меня читать слово «наших». Значит, все же получилось. Я писала стихи о своей девочке, о своей Наташе. А они, бойцы, приславшие мне свои письма, считают, что я писала про их детей. Это была такая удача, о которой я и не могла мечтать. Вагон бросала и качала. Молчали все, а вечер гас, и каждый знал, еще начало, еще неясный первый час. Казалось, мне за далью алой гремят грядущие бои, но как бессильно я сжимала ручонки пыльные твои. А после ночи, без искры света, совершался необычный путь. Скажи, ответь, ты помнишь это? И если помнишь, позабудь. Живи цветам и песням рада, смеясь, горюя и любя, а помнить этого не надо. Я буду помнить за тебя. Война прошла, а жизнь продолжала течь со всеми своими сложностями, тревогами, противоречиями. Вырастало новое поколение. Я написал много новых стихов, удачных и неудачных, снова и снова убеждаясь, как нелегко создать что-то действительно ценное. Я ни минуты не обольщалась надеждой чему-то научить своих молодых читателей. Мне просто хотелось поделиться с ними своими размышлениями о жизни, воспоминаниями своей юности. Ведь даже у людей разных поколений есть много общего и дорогого. Еще мне хотелось бы, чтобы это молодое поколение полюбило поэзию, чтобы оно видело в стихах не ряды зарифмованных строк, а живое сердце человека, в котором эти строки родились. Без обещаний жизнь печальней дождливой ночи без огня. Так не жалей же обещаний, не бойся обмануть меня. Так много огорчений разных и повседневной суеты. Не бойся слов, прекрасных, праздных, недолговечных, как цветы. Сердца людские так им рады, мир так без них пустынно тих. И разве нет в них высшей правды на краткий срок цветенья их? Дебютным сборником стихов и поэм Вероники Тушновой стала книга под названием «Первая книга», вышедшая в издательстве «Молодая гвардия». И первые читатели почувствовали ее и полюбили за эту свою ноту чистой пронзительной грусти, элегичности. Горячим поклонником ее творчества был, например, знаменитый актер Василий Качалов, который, по словам биографа, зачитывал домашних и гостей стихами Тушновой. Но в рамках идеологии тех лет литературные критики ставили ей в вину пресловутую камерность, говорили о перепевах надуманных переживаний в духе салонных стихов Ахматовой. Поэтому и второй сборник Вероники Тушновой «Пути дороги» вышел только через 9 лет, в 1956 году. В основу этой книги легли стихотворения, написанные часто в дороге и навеянные дорожными встречами и впечатлениями, знакомствами с новыми людьми и новыми местами. Эти годы были очень трудными для нее. Она искала свой собственный путь в поэзии. Вот говорят: «Россия, реченьки да березки, а я твои руки вижу, узловатые руки, жесткие. Руки от стирки сморщенные, слезами горькими смоченные, качавшие, пеленавшие, на победу благословлявшие. Вижу пальцы твои сведенные, все заботы твои счастливые, все труды твои обыденные, все потери неисчислимые. Отдохнуть бы, да нет привычки на коленях лежать им праздно. Я куплю тебе рукавички. Хочешь синие, хочешь красные. Не говори, не надо, мол, на что красота, старухи? Я на сердце согреть бы рада натруженные твои руки, как спасение свое держу их, волнение не осиля. Добрые твои руки, прекрасные твои руки, Матерь моя, Россия». Поэзия Вероники Тушновой поражает прозрачной ясностью стиха, половодьем поэтического чувства, и даже спустя десятилетия строки, написанные ею, отзываются в душах и сердцах читателей светлой грустью, надеждой и верой в счастье. В ее поэзии любовь возвышает человека над обыденностью, а любовь – это когда все на двоих. С наибольшей полнотой обостренное лирическое чувство поэтессы раскрылось в последние годы жизни. Все чаще и чаще она размышляла о высокой любви, о глубоких человеческих отношениях. «Не отрекаются, любя, ведь жизнь кончается не завтра. Я перестану ждать тебя, а ты придешь совсем внезапно. А ты придешь, когда темно, когда в стекло ударит вьюга, когда припомнишь, как давно не согревали мы друг друга». Красивая черноволосая женщина с печальными глазами, настоящая восточная красавица, с мягким характером, любившая дарить подарки, мчавшаяся по первому зову на помощь в любое время дня и ночи, заражавшая всех смехом, весельем и подлинной любовью к жизни. Поэтесса, с чьими стихами о любви под подушкой засыпало целое поколение девчонок. Она сама пережила счастье и трагедию безумной любви. Это чувство озарило своим светом последние годы ее жизни, дало мощный поток энергии ее творчеству. Любовь эта была разделенной, но тайной. Человек, которого любила Вероника Тушнова, поэт Александр Яшин, был женат, не мог оставить семью. Она называла свое чувство бурей, с которой никак не справлюсь, и доверяла малейшие его оттенки и переливы своим стихам. Кто-то очень точно выразил ощущения от ее последних стихов. будто пульсирующее и окровавленное сердце, нежное, трепещет в руке и своим теплом пытается согреть ладони. Последняя книга Вероники Тушновой «100 часов счастья» представляет собой дневник ее любви, соединение стихов пронзительных и исповедальных, ярчайшего образца женской любовной лирики. Это зря говорится, что надо счастливой родиться. Нужно только, чтоб сердце не стыдилось над счастьем трудиться, чтобы не было сердца лениво, спесиво, чтоб за малую малость оно говорило «спасибо». 100 часов счастья, чистейшего, без обмана. 100 часов счастья. Разве этого мало? Слово поэту.
1: Счастливо и необъяснимо происходящее со мной. Не радость, нет, я нелюбима, и не весна тому виной. Мир непригляден, бесприютен, побеги спят и корни спят, а я не сплю, и день мой труден, и взгляд мне горести слепят. Я говорю с тобой стихами, остановиться не могу, они как слезы, как дыханье, и значит, я ни в чем не лгу, все, что стихами, только правда. Стихи как ветер, как прибой. Стихи — высокая награда за все, что отнято тобой.

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радиообраз».
0: Радиопрограмма предназначена для слушателей старше 6 лет.
2: «В гостях у батюшки». Цикл бесед по книге «Закон Божий» протоиерея Серафима Слободского. В программе принимают участие священник Евгений Панюшкин, Анна Герцева и Владимирова Анастасия. Текст читает Елена Дементьева.
3: Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Здравствуйте, Анна. Здравствуйте, Настя.
4: Здравствуйте, отец Евгений.
5: Здравствуйте.
3: Сегодня мы с вами поговорим о том, как Авраам принес в жертву своего сына Исаака, ни секунды не сомневаясь о том, что Господь все устраивает для пользы людей.
6: Через год после явления Аврааму Бога в виде трех странников исполнилось предсказание Господа. У Авраама и Сары родился сын, которого они назвали Исааком. Аврааму тогда было 100 лет, а Саре – 90. Они очень любили своего единственного сына. Когда Исаак вырос, Бог пожелал возвысить веру Авраама и научить через него всех людей любви к Богу и послушанию воле Божьей. Бог явился Аврааму и сказал: «Возьми сына твоего единственного, Исаака, которого ты любишь, иди в землю Мориа и принеси его в жертву на горе, которую я тебе укажу». Авраам повиновался. Ему было очень жалко своего единственного сына, которого он любил больше, чем самого себя. Но Бога он любил больше всего и верил ему совершенно, и знал, что Бог никогда и ничего плохого не пожелает. Он встал рано утром, оседлал осла, взял с собою сына Исаака и 2 слуг, взял дрова и огонь для всесожжения и отправился в путь.
3: Господь вел своих пророков через горнило человеческих страданий, иногда ставил их перед сложнейшим выбором. И, в частности, пророк Авраам был поставлен перед выбором о том, чтобы Бог повелел ему принести в жертву своего единственного сына, которого звали Исаак.
5: Батюшка, а почему Авраама называют отцом верующих?
3: Вот как раз Авраама и называют отцом верующих, потому что он твердо верил в Бога, он верил в промысел Божий, он знал, что Бог ничего не делает для того, чтобы было человеку не на благо. И поэтому он твердо верил в то, что в последний момент Господь сделает так, что эта жертва, может быть, будет не нужна, именно человеческое жертвоприношение его сына.
5: Отец Евгений, в Библии Авраама называют патриархом. Сколько их было? И что значит это слово?
3: Да, патриарх, слово патриарх означает отец народов. И патриархов в библейской истории нам известно 12. И Авраам считается патриархом, потому что он был многочаден. От корня его произошли многие народы на земле.
7: Отец Евгений, поясните, пожалуйста, вот такая нерушимая вера, как у Авраама, у Иова, это дар, милость Божья? Вообще, это богоизбранность, это тяжкий крест или это способность вот в силу Божьего какого-то дара видеть и чувствовать по-другому?
3: Я думаю, во-первых, что это способность, конечно же, способность, и, конечно, это милость Божия. То, что вот именно, может быть, веру этих пророков Господь должен был испытать для того, чтобы они сами утвердились в себе, в своей вере. И кроме того, если мы говорим об Иове, то там, кроме того, еще и цель была и посрамить сатану.
7: Это было тяжело, потому что Авраам сначала ушел
3: Мы можем об этом говорить с точки зрения наших человеческих представлений об этом. Да, конечно, представить себе на месте Авраама, когда Бог повелевает ему единственного сына принести в жертву ему самое дорогое, что у него есть. И, кстати говоря, очень во многие русские народные сказки перешел именно вот этот библейский образ, когда что-то самое дорогое просят принести в жертву для того, чтобы испытать человеческие чувства, испытать человеческие качества человека. Поэтому даже вот мы видим, как Библия перешла в фольклор, в народный фольклор, потому что ведь действительно это был великий подвиг Авраама – решиться на то, чтобы единственного сына, любимого сына принести в жертву Богу, в жертву тому, кого он любит больше всего земного.
7: Спасибо.
5: Батюшка, а Исаак был уже взрослый, когда Авраам хотел принести его в жертву?
3: Об этом мы не видим прямого указания в библейских текстах, но мы, скорее всего, можем предполагать, что он был, видимо, юношей старше подросткового возраста, когда это должно было произойти, это явление. И, собственно говоря, очень многие картины, особенно западных художников, потому что эта тема очень была распространена, этот художественный образ был очень распространен в средние века, то мы видим Авраама старцем и видим юношу, которую видим Исаака юношей.
7: Отец Евгений, у меня вот такой вопрос. Вот Авраам не засомневался нисколько в том, что Господь ему повелел принести в жертву Исаака, может быть, потому что у него был еще один сын Измаил, и обетование могло быть связано с ним? Ведь мусульманский народ тоже размножился в великий народ.
3: Да, возможно, но главным образом, почему Бог повелел принести сына единственного, как мы об этом слышим, почему именно Исаак сын единственный? Потому что Исаак – это был сын, полностью относящийся к богоизбранному народу, целиком, полностью и по матери, и по отцу. И поэтому именно этого сына Господь и призвал Авраама принести в жертву, испытывая тем самым его веру. И Авраам никоим образом не сомневался, и потом более того, поскольку все-таки он был пророком Божиим и шел полностью по воле Божией, как многие пророки, мы об этом знаем и из Нового, и из Ветхого Заветов, то, конечно же, он не сомневался, что все, что Бог повелевает, все есть полная истина, истина в абсолюте. А что касается старшего сына, то, например, в мусульманской традиции, значит, толкование этого эпизода, есть значительное расхождение с иудейским толкованием этого эпизода. То есть в мусульманской традиции, в мусульманских текстах мы читаем о том, что пророк принес сына своего Исмаила. Причем было определено место, где он должен был это сделать. Это было место нынешнего города Мекки. И когда он пытался принести его в жертву, нож перестал резать. Это в мусульманской традиции, мы знаем об этом. И вот, кстати говоря, поэтому и был установлен большой мусульманский праздник, который называется Курбан-Байрам. Это праздник жертвоприношения. Но принципиально отличается, во-первых, то, что мы читаем в мусульманских текстах, происходило намного раньше, потому что за то, что пророк принес Аллаху в жертву своего сына Исмаила, тот подарил ему следующего сына, которого назвали Исаак. Но это принципиальное отличие между Библией и Кораном.
7: Спасибо.
5: Батюшка, а зачем Авраам скрыл от своего сына и от остальных людей, за что он хочет принести в жертву Исаака?
3: А очень просто, потому что Авраам выполнял волю Божию. И то, что сказал Бог, никакие люди не могли его отговорить или поменять что-то в этом решении. Он был вадим Богом. И поэтому, поскольку Господь ему сказал, что нужно сделать именно это, он это без всякого прикословия, без всякого рассуждения стал выполнять. Внутри, конечно, может быть, он надеялся на то, что Господь в последний момент изменит свое решение и будет не нужна эта кровавая жертва. Но полностью он шел по воле Божьей, руководствуясь Божьим указанием.
7: Вот иногда и в жизни получается так, что когда перед нами какие-то возникают сложные жизненные обстоятельства, вот у меня у самой так было, то легче отдаться на волю Божью и делать не по своему какому-то произволению, хотению, желанию, а вот как оно идет, как бы тобой сверху руководится. Оно так проще и благоустраивается. Вот, может быть, действительно как-то и у Авраама было так, что он просто чувствовал легкость от выполнения Божьего руководства такого.
3: И кроме того, конечно, без всякого сомнения, это так. И кроме того, он ни минуты не сомневался в Божьем милосердии и в Божьей воле. Скорее всего, я думаю, что он не просто думал, но он был уверен в том, что Господь уготовит себе другого агнца, но не Исаака.
7: Тяжело представить, что такое общение с Богом, но, наверное, оно настолько человека насыщает и наполняет, что наши все вопросы, да, о том, а почему так, вообще не имеют смысла, потому
3: конечно,
7: что настолько Бога
3: общение...
7: Конечно,
3: оно не просто. Я думаю, что оно даже человека меняет. Оно меняет полностью человека в корне. И поэтому у человека пропадают сомнения в том, что то, что Господь говорит, это истина в абсолюте.
5: Батюшка, а что за земля такая Мориа? И почему именно там нужно было совершить жертвоприношение?
3: Дело в том, что гора Мориа – это было место, земля Мориа и гора Мориа – это было место, где впоследствии был построен Иерусалимский храм. Один единственный храм, куда все иудеи собирались раз в год на молитву и на поклонение божеству. И поэтому именно это место должно было быть освящено именно вот таким подвигом веры. Вот поэтому именно и была выбрана эта земля Мориа, и эта гора Мориа, потому что это место богоизбранное, где Бог хотел испытать веру своего верного раба Авраама.
5: Спасибо.
3: Пожалуйста.
6: На третий день пути они пришли к горе, которую указал Господь. Авраам оставил слуг и осла под горой, взял огонь и нож, а дрова возложил на Исаака и пошел с ним на гору. Гора, на которой Авраам приносил в жертву Исаака, получила название горы Мориа. Впоследствии на этой горе был построен царем Соломоном по указанию Божию Иерусалимский храм. Когда они шли вдвоем на гору, Исаак спросил Авраама: «Отец мой, у нас есть огонь и дрова, а где же агнец, ягненок для жертвоприношения?» Авраам ответил: «Господь усмотрит себе агнца». И шли далее оба вместе и пришли наверх горы, на место, указанное Господом. Там Авраам устроил жертвенник, разложил дрова, связал сына своего Исаака и положил его на жертвенник поверх дров. Он уже поднял нож, чтобы заколоть своего сына, но ангел Господень позвал его с неба и сказал: «Авраам, Авраам, не поднимай руки твоей на отрока и не делай над ним ничего, ибо теперь я знаю, что ты боишься Бога, потому что не пожалел единственного твоего сына для меня».
5: Отец Евгений, а почему в Библии говорится то, что Исаак нес дрова, а Авраам – огонь и нож?
3: Потому что Авраам должен был принести эту жертву, поэтому в его руках был и нож, и огонь. А Исаак был, собственно говоря, сам этой жертвой, поэтому он нес дрова. То есть он нес то, на чем должна была быть принесена эта жертва. Вот поэтому именно Библия нам так об этом конкретно и говорит.
5: Батюшка, Исаак спросил Авраама о агнце. Он что, догадывался, какую жертву хочет принести его отец?
3: Во-первых, они несли для жертвоприношения все, что нужно, но не вели барана, которого было принято приносить в жертву. И поэтому, конечно же, у Исаака возник вопрос: кто же будет этой жертвой? Где сам агнец, который будет принесен для этого? Вероятно, Исаак догадывался о том, что этим агнцем будет он сам, вероятно. Но поскольку он знал, что отец пророк, что отец беседует с Богом, что Бог определяет путь его отца, поэтому он всецело покорился воле Отца и воле Божией.
5: То есть это было послушание?
3: Это было всецелое послушание, это было всецелое следование воле своего Отца. На самом деле у народов, которые жили в библейские времена, совсем было иное представление об отношениях между детьми и родителями. И полностью патриархальный уклад жизни не позволял детям сомневаться в полной правильности того, что делают родители, в отличие от наших современников, в отличие от нас. И поэтому абсолютно Исаак был в воле своего отца. И что отец повелел, то Исаак выполнял полностью, не сомневаясь ни на минуту в правильности поступков своего отца.
7: Отец Евгений, меня все равно поражает, как уже взрослый, в принципе, мужчина, Исаак уже был взрослым, в своей покорности, даже когда его отец связывал и клал на жертвенник, он нисколько как бы не противился.
3: Потому что он знал, что на нем, через него должна осуществиться воля Божия. И поэтому даже когда отец его связывал, даже когда он стоял перед лицом смерти, он понимал, что то, что делает отец, совершенно верно, абсолютно правильно, потому что его отец ведом Богом.
7: То есть, батюшка, вы хотите сказать, что Исаак знал об обетовании, данном Богу Аврааму?
3: Я хочу сказать о том, что Исаак знал о том, что его отец – пророк Божий, что его отец слышит волю Божию, что его отец исполняет волю Божию. И, конечно же, я предполагаю, что Исаак был полностью покорным. Исаак был покорный воле отца. Исаак был верующим человеком, так же, как и его отец. И поэтому Исаак знал, что если это повелел Бог, то это должно совершиться. И, конечно же, он надеялся на милосердие Божие, но, тем не менее, он дал себя связать, и он покорно пошел на смерть. Такой же образ мы с вами видим в Новом Завете, когда Господь покорно, будучи безгрешным, идет за грехи людей на смерть, потому что он знает, что он выполняет волю Отца.
7: То есть здесь мы можем сказать о праведности Исаака тоже?
3: Да, без всякого сомнения. Конечно же, Исаак был праведен, и поэтому он ни на минуту не сомневался в том, что так должно быть.
7: Уже в юном возрасте был праведен.
5: Батюшка, мне непонятно, зачем Бог искушал Авраама? Он же всеведущий, он знает то, что Авраам ему очень сильно предан.
3: Конечно же, это нужно было не Богу. Это нужно было для Авраама, для того, чтобы еще больше очистить его, для того, чтобы еще больше утвердить его праведность, для того, чтобы еще более утвердить его путь всецелого послушания воли Божьей. Поэтому это нужно было не Богу, конечно же, это нужно было самому Аврааму. Не только самому Аврааму, поскольку у Авраама была определенная миссия. Он должен был стать отцом народов, которые будут почитать единого Бога. И в конце концов, также эти народы будут ожидать пришествия в мир Мессии, Спасителя. Вот поэтому Авраам и должен был быть абсолютно чист и свят, к чему Бог его и приводил жертвоприношением единородного своего сына.
7: Поэтому его и называют отцом всех верующих.
3: Конечно, поэтому, именно поэтому он и назван отцом всех верующих, потому что, во-первых, он сам верил Богу всецело, и, кроме того, из него произошли народы, которые почитали единого Бога, в отличие от народов, которые были язычниками, которые поклонялись тварным подобиям, но не Богу живому.
7: Отец Евгений, а в Ветхом Завете вот ангел говорит такие слова: «Ибо теперь я знаю, что ты боишься Бога, потому что не пожалел единственного твоего сына для меня». А что значит эти слова «боишься Бога»?
3: «Боишься Бога» — это те же слова, которые мы используем и сейчас. «Бояться» — это значит не бояться его как страшного судью, как вершителя судеб, а бояться нарушить его волю, бояться отойти немного от воли Божьей. То есть бояться отойти от Бога, бояться того, чтобы быть недостойным воли Божьей. И вот именно ангел говорит о том, что теперь этими словами, что ты боишься Бога, он говорит, теперь я знаю, что ты достоин Бога, что ты достоин быть пророком Божиим. Вот поэтому никакого негатива это слово в себе не несет. Это, наоборот, похвала Аврааму.
6: «И увидел Авраам невдалеке барана, запутавшегося в кустарнике, и принес его в жертву вместо Исаака. За такую веру, любовь и послушание Бог благословил Авраама и обещал, что у него будет потомство так много, как звезд на небе и как песку на берегу моря, и что в его потомстве получат благословение все народы земли, то есть из его рода произойдет Спаситель мира. Принесение Исаака в жертву было прообразом, предсказанием людям о Спасителе.

0: Какие переклички с Новым Заветом вы увидели вот в этой истории с жертвоприношением Авраама, своего сына Исаака? Настя, что ты можешь сказать?
1: В законе Божьем говорится то, что как Исаак нес дрова, так и Иисус нес свой крест.
0: На Голгофу. Да, совершенно верно.
2: Ну, наверное, самое главное то, что как Исаак полностью доверял своему отцу, да, так и Иисус Спаситель полностью как бы был согласен с тем, что сам себя как бы принес в жертву, не ропща, а взошел на крест.
0: Да, абсолютно верно. Но здесь мы с вами должны еще вспоминать о том, что был и Гефсиманский сад, и была молитва в Гефсиманском саду, и была молитва о чаше, когда пот, как нам говорили, падал со лба Спасителя и был подобен крови, потому что он говорил о том, что, вот, кстати говоря, его слова очень перекликаются с вот этими словами Ветхого Завета о том, что если можно, пусть эта чаша меня минует, но если есть воля твоя, то да будет так. Вот это действительно всецелая покорность воле Божией, это то, что объединяет эти два сюжета.
2: Можно еще вспомнить то, что 3 дня до Авраам с Исааком шли до горы, на которой было принесено жертвоприношение. Также 3 дня прошло с момента до распятия, как схватили Иисуса страданий. Да?
0: Все то, о чем мы с вами сейчас говорили, это действительно есть те очень важные переклички этих сюжетов с сюжетами между Ветхим, это мост своего рода между Ветхим и Новым Заветом. И поэтому очень важно, что мы подняли эту тему, что мы с вами все-таки нашли какую-то стыковку между этими давними событиями Ветхого Завета и как бы событиями Нового Завета, то, во что мы верим, то, что мы с вами переживаем каждый раз, читая Евангелие. Поэтому какой вывод мы можем делать из сегодняшней нашей беседы? Что Бог благ. Бог желает для человека только самого лучшего. И Бог желает человеку только спасения путями самыми разными, которые мы не можем иногда постигнуть нашим человеческим разумом.
2: Мы люди Нового Завета вообще, да, мы веруем в Иисуса, в Спасителя, но одновременно в наших богослужениях Ветхий Завет имеет фундаментальную такую, да, значимость. И мы постоянно встречаем в богослужениях отсылы на Ветхий Завет. И вот, насколько я знаю, вот такие переклички Ветхого и Нового Завета в богослужении называются премиями. Вот, отец Евгений, вы могли бы вот...
0: Да, премии – это есть чтение отрывков из Ветхого Завета, и в том числе мы будем слышать и эту историю в ветхозаветных премиях. И поэтому действительно Ветхий и Новый Завет между собою связаны. И связывает их только одно – это Бог. Это Бог, всеведущий Бог, Господь Саваоф.
2: Ветхий Завет, наверное, дает просто глубину постижения Бога.
0: Дело в том, что из Ветхого Завета и произошел Новый Завет.
2: Да,
0: поэтому,
2: конечно,
0: собственно говоря, Господь, когда Он пришел в мир, Господь Иисус Христос, Он сказал, что «Я пришел не разорить закон, но исполнить его». И поэтому действительно это продолжение Ветхого Завета, это никак не противопоставление того, что было в Ветхом Завете и противопоставление Новому Завету. Это исполнение Ветхого Завета. Это исполнение тех обетований, которые есть в Ветхом Завете.
1: Батюшка, а в наше время возможна такая вера в Бога, как у Авраама?
0: Было бы очень хорошо, если бы мы знали о том, что в наше время возможна такая же покорность воле Божией, вера в Бога и покорность воле Божией, которая была у Авраама. Вероятно, такие подвиги, они существуют, но они скрытые, они сокровенны от нас. И современная духовная жизнь, она тоже идет. Жизнь в наше время исполнена различных чудес. И хочу напомнить слова Достоевского о том, что идет постоянная война между землей и небом, а поле этой битвы – это сердце человека. И вот выйдем ли мы победителями из этой битвы,

0: будем ли мы настолько сильны, как был Авраам, и будем ли мы так покоряться воле Божьей, или же мы выйдем из этого посрамленными, зависит только от нас. И поэтому каждый из нас должен чувствовать волю Божию на себе, на своих близких, и стараться ее всячески исполнять.
1: Отец Евгений, вот еще место встречается в Евангелии от апостола Иоанна. Христос говорил иудеям: «Авраам, отец ваш, рад был увидеть день мой, и увидел, и возрадовался». Как понимать эти слова? «Видел человек, живший за столько лет прежде».
0: Авраам увидел исполнение всех обетований, данных ему Богом. Поскольку он был пророком, то, конечно же, он был водим волей Божьей. И душа его возрадовалась, увидев исполнение времен, увидев пришествие Мессии, увидев исполнение того, к чему он призывал народы, увидя исполнение тех пророчеств, которые он давал народу.
1: Спаси, Господи.
2: Исаак за 2000 лет до Рождества Христова предизобразил по воле Божьей Иисуса Христа. Он так же, как Спаситель, безропотно шел на место жертвы. Как Иисус Христос нес на себе крест, так и Исаак на себе нес дрова для жертвоприношения.
3: Батюшка, а награда Аврааму за его веру – это награда нам в лице Спасителя?
0: Да, конечно, это награда всем нам, народам, которые происходили от Авраама. И награда за силу веры, потому что мы все христиане, мы все верим в Христа, и поэтому, да, действительно, это награда. И пришествие Спасителя – это есть то, вокруг чего строится наша вера. И каждый человек может спастись во Христе, стать христианином.
1: Спаси, Господи, за очень интересную беседу, отец Евгений.
3: Спаси, Господи.
0: Благодарю моих уважаемых собеседников, благодарю радиослушателей за участие в этой программе. Сегодня мы с вами побеседовали о нерушимой вере Авраама Богу, о его готовности пожертвовать Господу самое ценное, что у него есть, и о награде Богом Авраама за его веру. Надеемся, что то, о чем мы с вами сегодня говорили, коснется ваших сердец и будет вам полезно в вашем дальнейшем пути к Богу, в вашем становлении в вере.
3: До свидания.
1: До свидания.
0: Всего доброго. Храни вас Господь.
4: В гостях у батюшки. Цикл бесед по книге «Закон Божий» протоиерея Серафима Слободского. В программе принимали участие священник Евгений Панюшкин, Анна Герцева и Владимирова Анастасия. Текст читает Елена Дементьева.
5: В эфире радио «Образ».
6: В Нижегородской области принимаются заявки на участие в новом творческом конкурсе для писателей, журналистов и блогеров «Серафимовский дар». Конкурс для православных авторов проводится по благословению митрополита Нижегородского Арзамасского Георгия благотворительным фондом преподобного Серафима Саровского. Основной его целью является выявление и поощрение авторов, чья деятельность способствует сохранению и передаче традиционных духовно-нравственных ценностей православия, укреплению гражданского единства и российской идентичности, сохранению исторической памяти о новомучениках и выдающихся деятелях Отечества. Предусмотрены 4 номинации: «Единство и память», «Семейный очаг», «Слово веры» и «Русский щит». Во всех номинациях к рассмотрению принимаются материалы, созданные в разных творческих формах: проза, поэзия, публицистика, фото, радио и телерепортажи, видеоблоги, публикации в социальных сетях. Заявки принимаются по 1 октября 2026 года. Подробная информация на сайте конкурсы.серафим.рф.
7: Сладкий сон – это уютное и красивое завершение дня на волнах радио «Образ». Мы с вами будем слушать колыбельные. Авторские колыбельные. Колыбельные из любимых фильмов и мультфильмов. колыбельные народов мира и русские народные колыбельные. Мы услышим самые разные колыбельные, и среди них непременно найдем вашу любимую. Колыбельная – самая первая песня в жизни человека.
8: Сладкий сон.
7: Нежность и ласка, тепло и любовь – все в этих песнях, таких простых и глубоких. Я, Анастасия Шохина, буду ждать вас в новой авторской программе, где мы пожелаем друг другу сладких снов. Каждый понедельник и четверг в 20:30.
5: Радио «Образ». Арзамас 104.2 FM. Саров 92.2 FM. Павлово 106.7 FM. Выкса 95.8 FM. Нижний Новгород 98.0 FM.
9: Радиопрограмма предназначена для слушателей старше 6 лет.
2: Иван Андреевич Крылов. Басни. Его притчи – достояние народа и составляют книгу мудрости самого народа. Звери у него мыслят и поступают слишком по-русски. В их проделках между собою слышны проделки и обряды российские. Словом, всюду у него Русь и пахнет Русью. Николай Васильевич Гоголь о баснях Ивана Андреевича Крылова.

0: Мартышка в зеркале, увидя образ свой, тихохонько медведя толк ногой.
1: «Смотри-ка!»
0: — говорит.
1: «Кум, милый мой, что это там за рожа? Какие у нее ужимки и прыжки! Я удавилась бы с тоски, когда бы на нее хоть чуть была похожа! А ведь, признайся, есть из кумышек моих таких кривляк 5-6! Я даже их могу по пальцам перечесть!»
2: «Чем кумушек считать трудиться? Не лучше ли на себя, кума, обратиться?»
0: Ей Мишка отвечал, но Мишенькин совет лишь попусту пропал. Таких примеров много в мире. Не любит узнавать никто себя в сатире. Я даже видел то вчера, что Климыч на руку нечист. Все это знают. Про взятки Климычу читают, а он украдкою кивает на Петра.
3: О духовном смысле басни рассказывает протоиерей Владимир Гофман.
4: Тоже известная басня Крылова «На зеркало и обезьяна». Мы видим недостатки в окружающих всегда, тут же человек очень быстро видит. А в своем глазу, конечно же, как говорит Евангелие, в своем глазу мы и бревна не увидим. Поэтому и говорит нам басня, не лучше ли на себя к ума обратиться. Может быть, и тогда свои недостатки мы будем видеть прежде. Ведь если просто сказать это человеку, это одно. А вот когда говорит он языком басни, языком притчи, какие-то другие ложатся наши струны, и они начинают помогать нам избегать тех или иных каких-то недостатков.
3: Забавой он людей исправил, сметая с них пороков пыль. Он баснями себя прославил, и слава эта наша быль. И не забудут этой были, пока по-русски говорят. Ее давно мы затвердили, ее и внуки затвердят. Павел Вяземский о баснях Ивана Андреевича Крылова. В программе принимали участие ученики и педагоги театрального отделения детской школы искусств номер 9 имени Улы.

0: Добрая музыка на радио «Образ». Вечерний альбом. Лирические зарисовки дня.
1: Добрый вечер, дорогие радиослушатели. У микрофона Анастасия Шохина, и вы слушаете мою авторскую рубрику «Вечерний альбом». Это несколько вечерних минут для чувств, размышлений и вдохновения. Листая вечерний альбом, постараемся замедлиться и увидеть то, что в каждодневной суете часто не замечаем. Жизнь человека полна неожиданностей и порой трудностей. Иногда человеку кажется, что он совсем один в этом мире. Но у каждого христианина есть невидимый защитник, ангел-хранитель, который оберегает и направляет на верный путь. Такая невидимая опека может проявляться по-разному, как внезапное спасение от опасности, как удачное стечение обстоятельств или как мудрый совет, полученный в нужный момент. Между ангелами и людьми невелико расстояние, если мы хотим утвердиться в добродетели, писал святитель Иоанн Златоуст. Ангел в переводе с греческого означает «вестник». Через них Господь являет свою волю и делает их орудиями исполнения оной. Они владеют знанием и чистотой, далеко превосходящими наше мышление. Они существа духовные, бестелесные, одаренные волею, умом и могуществом, занимающие высшую степень в ряду творения, говорится в библейской энциклопедии. В классической русской поэзии образ ангела ассоциируется с хранителем человека, способным помочь избавиться от разочарования и духовно возродиться. Именно о духовном возрождении моя баллада «Два ангела», которую я предлагаю вашему вниманию, читает заслуженный артист России Владимир Ганин.
2: По дорогам судьбы плутал человек, проходя через ночь, зачарованный лес, но Господь пожалел его суетный век, и два ангела светлых спустились с небес. «Где твой факел любви, зачем он погас?» — первый ангел спросил и услышал в ответ. «Я забыл свою радость, в печалях погряз. Я забыл свою душу и свет». И тогда приступил к нему ангел второй. «Где светильник надежды и веры благой?» И сказал человек: «Увы мне, увы, позабыл перед Богом я клятвы свои. Но взыграй свет над тьмой, пред молитвой святой расступись, темный лес», — первый ангел сказал. А второй на полнеба расправил крыла и небесную арфу достал. «Я зажгу остывшее сердце твое, оживлю молитвой от струн золотых. Если порвано было твое крыло, то с колен ты теперь подымись». И растаяла тьма, и исчезли навек зачарованный лес, непроглядный туман. И расправив крыла, вспомнив радость и свет, третий ангел пред Богом с рассветом предстал.
0: Вечерний альбом. Лирические зарисовки дня.

Этюды оптимиста. Размышления о современной народной музыке. Авторская программа Кристины Фишер.

Здравствуйте, дорогие друзья! И вновь с вами Кристина Фиш. И я продолжаю вас знакомить с творчеством московского композитора Кирилла Евгеньевича Волкова. Я уже говорила о том, что русский фольклор для Кирилла Евгеньевича в творчестве имеет большое значение. А сегодня мне бы хотелось рассказать вам о том, как же Кирилл Евгеньевич пришел к национальному в своем творчестве. А дело обстояло так. Когда Кирилл Евгеньевич заканчивал училище по классу виолончели и по классу композиции у Перунова, ему нужно было дальше выбирать, на какое отделение в Московской консерватории он пойдет учиться. И, конечно же, предпочтение Кирилл Евгеньевич отдал классу композиции. И он мечтал продолжить свое обучение у Перунова, так как была большая близость как в человеческих взаимоотношениях, так и в творческих взаимоотношениях с этим мастером. Но когда Кирилл Евгеньевич пришел учиться в консерваторию и услышал распределение по классам композиции, он был удивлен. Он попал в класс Арама Хачатуряна. С одной стороны, это, конечно же, честь. Но тогда Кирилл Волков, юный музыкант, не понимал своего счастья. Он был даже несколько огорчен, потому что мечтал продолжить обучение именно в классе Перунова. Первые два года и отношения между педагогом и учеником были несколько натянуты, потому что Хачатуряну доложили о том, что из его класса хочет перевестись молодой студент. А я вам прямо скажу, что в консерватории вообще это не приветствуется. Тем более сам Хачатурян выбрал из поступающих именно двоих студентов в свой класс. Это были Кирилл Волков и очень известный композитор Алексей Рыбников. Первые два года отношения не складывались. И Кирилл Евгеньевич начал даже впадать в какое-то уныние, потому что понял, что до этого все его работы были некоторым отображением свечения его собственного педагога в училище Перунова. А своего лица, своего почерка Кирилл Евгеньевич так и не находил. Он писал, ну, достаточно формально, фортепианные миниатюры, вокальные сочинения, но не было лица композитора. И видя то, что студент мучается, Арам Хачатурян решил помочь молодому композитору. Арам Ильич обратился к нему на «вы». «Кирилл, вам надо заняться обработками русских народных песен. Начинайте со скромных гармонизаций. А когда почувствуете, что это ваш родной материал, то можете попробовать его слегка развить, дать свой вариант». И это было самым точным попаданием. Потому что фольклор неосознанно был рядом с Кириллом Евгеньевичем всегда. Начиная с детства, это были русские сказки, это были трансляции произведений русских композиторов по радио. Все это Кирилл Евгеньевич впитывал. И вот теперь началась настоящая работа с фольклором. К сожалению, по состоянию здоровья он не мог выезжать на экспедиции, но весь материал, который привозили с экспедицией фольклористы, музыковеды, весь материал обрабатывался Кириллом Евгеньевичем. Причем тогда же техника была не самая совершенная. Приходилось по нескольку раз перекручивать эти бобины с магнитными лентами, выявлять вот это многоголосие. И тогда же не было многоканальной записи. Все в один канал. И вот это напряжение слуховое, когда ты выцепляешь один голос, который слегка, казалось бы, незаметно протекает в музыкальной ткани, но именно на нем ты пытаешься заострить свой слух, вот эта практика, она стала основой, наверное, его творческого языка. Он настолько глубоко в себя впитал этот русский фольклор. Причем Арам Хачатурян говорил о том, что он должен слышать всегда национальность композитора.
Но не так, чтобы композитор именно использовал подлинно какую-то русскую или бельгийскую или австрийскую мелодию народные, но чтобы это была часть твоего родного языка. Так вот, все это, я думаю, что вы уже в музыке услышали, все это отразилось. Все знание фольклора отразилось на каждой интонации автора. И даже первые работы были основаны на русском фольклоре. Это первая симфония для голоса и русского народного оркестра, где используется северный фольклор, повествуется о жизни русской женщины. Частоговорки для фортепиано. Все это основано на русском фольклоре. И сегодня я хотел бы вам представить одно интересное сочинение. «Русские города», изначально написанные для квартета арф. А впоследствии это сочинение Игорем Макеровым, дирижером Оркестра русских народных инструментов «Москва», Института имени Шнитке. Так вот, дирижер под чутким руководством Кирилла Евгеньевича сделал версию этого сочинения для оркестра. Все характерные черты языка Кирилла Волкова можно услышать в этих миниатюрах. Там 4 части по названиям городов: Псков, Углич, Суздаль, Владимир. И вот в этих-то сочинениях вы можете почувствовать седую древность. Вы знаете, все 4 части, они все разные, потому что дают действительно какое-то очень явное описание каждого города. Первая часть – Псков. Вы ощущаете эту седую древность. Вы ощущаете монументальность северной архитектуры, храмов, Кремля, крепостей. Давайте послушаем первую часть «Сюиты русские города».

вторая часть – Углич. Если первую часть можно назвать картиной, которая написана маслом, то Углич, скорее всего, это акварель. Но эта картинка, на мой взгляд, сумрачная, потому что все помнят события, связанные с Угличем. Все, что мы знаем по истории про города этой сюиты, вы сразу же это услышите или будете искать в этой музыке. И вот настороженность от этого маленького провинциального городка, который сейчас живет, скорее всего, только туристической жизнью. Давайте послушаем эту часть.

Третья часть — Суздаль. Очень красочная, очень светлая, очень радостная. Никаких мрачных событий не связано с городом Суздаль. И от этого ощущение, как будто ты смотришь на маленький пряничный домик. И весь городок такой маленький, он переливается зеленью.

И последняя часть, которую мы с вами прослушаем в конце передачи, «Владимир». Сразу же при слове «Владимир» в памяти встают Владимирские соборы и монастыри. Вблизи города Владимир, в самом Владимире, перед вами встают образы древнерусской архитектуры, фресок, икон. И все это передано благодаря композиторской технике. Используются колокольные перезвоны, используются народные попевки. И вот в заключении сегодняшней передачи давайте послушаем последнюю часть сюиты Кирилла Волкова «Русские города» под названием «Город Владимир».

Этюды оптимиста. Размышления о современной народной музыке. Авторская программа Кристины Фиш.

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радио

0: Сто рассказов о войне. Сергей Алексеев. 22 июня 1941 года, рано утром, на рассвете, немецкие фашисты, коварно, без объявления войны, нарушив договор о ненападении, который был заключен между СССР и Германией, напали на нашу родину. Началась Великая Отечественная война народов Советского Союза против фашистских захватчиков. С боевыми эпизодами Великой Отечественной войны вас и познакомят рассказы, составившие данную книгу. Читает Елена Дементьева. Глава 5. Надежная интуиция. Продолжение.
1: Необычная операция. На хитрость врага отвечали и наши военной хитростью. Поражался Макап Козеблов. Непонятное что-то творилось у них на станции. Жил мальчик с дедом и бабкой недалеко от города Суджи, в небольшом рабочем поселке при станции Лакинской. Был сыном потомственного железнодорожника. Любил Макапка часами крутиться около станции, особенно в эти дни. Один за одним приходят сюда эшелоны, подвозят военную технику. Знает Макапка, что побили фашистов наши войска под Курском. Гонят врагов на запад. Хоть и мал да с умом Макапка. Видит, приходят сюда эшелоны. Понимает, значит, здесь, в этих местах, намечается дальнейшее наступление. Идут эшелоны, пыхтят паровозы, разгружают солдаты военный груз. Крутился Макапка как-то рядом с путями. Видит, новый пришел эшелон. Танки стоят на платформах. Много. Принялся мальчик считать. Присмотрелся. А они деревянные. Как же на них воевать? Бросился мальчик к бабке. Деревянные, шепчет, танки. Неужто? Всплеснула руками бабка. Бросился к деду. Деревянные, деда, танки! Поднял старые глаза на внука. Помчался мальчишка к станции. Смотрит, снова идет эшелон. Остановился состав. Глянул Макапка. Пушки стоят на платформах. Много, не меньше, чем было танков. Присмотрелся Макапка. Так ведь пушки тоже не как деревянные. Вместо стволов кругляки торчат. Бросился мальчик к бабке. «Деревянные!» — шепчет, пушки. «Неужто?» — всплеснула руками бабка. Бросился к деду. «Деревянные, деда, пушки!»
2: «Что-то новое!» — молвил дед.
1: Много непонятного творилось тогда на станции. Прибыли как-то ящики со снарядами. Горы выросли этих ящиков. Доволен Макапка. «Здорово всыпят фашистам наши!» И вдруг узнает, пустые на станции ящики. «Зачем же таких-то и целые горы?» — гадает мальчик. А вот и совсем непонятное. Приходят сюда войска. Много. Колонна спешит за колонной. Идут открыто, приходят засветло. «Наши идут! Наши идут!» — гласит Макапка. Легкий характер у мальчика. Сразу познакомился с солдатами. Да темна с ними сидит. Утром снова бежит в гости. И тут узнает, покинули ночью эти места солдаты. Стоит Макапка, опять гадает. Не знал Макапка, что применили наши под Суджей военную хитрость. Введут фашисты с самолетов разведку за советскими войсками. Видят, приходят на станцию эшелоны, привозят танки, привозят пушки. Замечают фашисты и горы ящиков со снарядами. Засекают, что движутся сюда войска. Много. За колонной идет колонна. Видят фашисты, как подходят войска. А о том, что ночью незаметно отсюда они уходят, об этом враги не знают. Ясно фашистам. Вот где готовится новое русское наступление. Здесь, под городом Суджей. Стянули под Суджу они войска, на других участках силы свои ослабили. Только стянули, а тут их и ударили. Однако не под Суджей. В другом месте нанесли наши тогда удар. Был он направлен на город Белгород. Ворвались советские части в Белгород. Кутузов. Фельдмаршал Михаил Илларионович Кутузов известен всем. Это под его командованием русская армия в 1812 году разгромила полчища французского императора Наполеона I и изгнала их из пределов России. Кутузов – так была названа одна из советских военных наступательных операций во время Курской битвы. Целью этой операции было окончательно разгромить фашистские войска, действовавшие севернее Курска, и освободить город Орел. Именно сюда, на город Орел, и был направлен теперь удар советских войск. В районе Орла фашисты создали мощную оборону. Минные поля, проволочные заграждения, глубокие окопы и укрепленные траншеи со всех сторон прикрывали подходы к городу. Обороной Орла командовал фашистский генерал Модель, который получил прозвище «Лев обороны». Узнали наши солдаты про этого генерала. Посмотрим, как львы сражаются. В наступлении на фашистов, державших оборону в районе Орла, принимало участие сразу три фронта. Помимо центрального – Брянский и Западный. Первым ударил Западный. Он шел с севера на Орел. Загремели, заговорили пушки. Началось то, что называют военные артиллерийской подготовкой. Вот закончится артподготовка. Замолкнут пушки, и лишь тогда в атаку ринутся пехота и танки. Все сильнее, сильнее гремят орудия. Ждут фашисты, когда окончится артподготовка. Знают, раньше не быть атаки. И вдруг перед фашистскими окопами советские войска. Не умолкают, грохочут пушки, а тут войска. Как? Чудом каким? Откуда? В боях под Орлом был применен новый советский военный прием. Солдаты пошли в атаку, не дожидаясь конца артподготовки. Рвутся еще снаряды. Укрылись фашисты поглубже в землю, забились в свои окопы. А наши солдаты уже в атаке. Не встречали фашисты еще такого. Растерялись фашисты. Замешкались. Упустили для действий ответных время. Ударил Западный фронт. И тут же ударил с востока соседний, Брянский. Заметались фашисты. Помощь нужна, помощь! Стягивают они войска с юга. Оттуда, где стоял готовый к атаке на север, Центральный фронт. А тут ударил Центральный фронт. С севера, с юга, с востока пошли войска. Сокрушили. Смяли войска трех советских фронтов мощную фашистскую оборону. Ворвались в Орел победители. По-кутузовски провели операцию, Кутузов.
2: Румянцев. Румянцев тоже фельдмаршал. Тоже прославленный русский полководец. Отличился фельдмаршал Петр Александрович Румянцев в сражениях с Турцией. Молодой генерал Суворов сражался в подчинении у Румянцева. «Румянцев» – так называлась вторая наша наступательная операция, которую советские войска провели во время Великой Курской битвы. Задача Румянцева – ударить по войскам, которые находились южнее Курска, разгромить здесь фашистов, освободить город Белгород, с боем ворваться в Харьков. Два фронта готовились к наступлению. Воронежский, которым командовал генерал Ватутин, и стоявший южнее, Степной, во главе с генералом Коневым. Началась операция Румянцев. И вот в одном из стрелковых полков оказался солдат Румянцев. Смешно солдатам от такого совпадения. И там Румянцев, и ты Румянцев. Ты, может, потомком будешь?
1: Посмотрел на солдат Румянцев. Потомок, сказал Румянцев.
2: Да ну, откуда знаешь?
1: А чем докажешь?
2: Потомок,
1: опять повторил Румянцев. На юге, так же, как на севере под Орлом, фашисты возвели мощные оборонительные сооружения. И тут окопы, и тут заслоны. Всюду пушки, всюду мины. Нелегко здесь солдатам вперед прорваться. Тут нужны герои-солдаты. Накануне сражения полк, в котором служил Румянцев, был выдвинут к линии наступления. Совершали солдаты стремительный марш-бросок. Шагают солдаты, а сами нет-нет глазом скосят на Румянцева. Каков он солдат в походе? Идет солдат. Землю шагом солдатским мерит. Едва поспевают за ним другие. Ничего, рассуждают солдаты. Солдатскую стать имеет. Ночевали солдаты во время похода. Расположились в степи, во враге. Готовятся солдаты ко сну, к покою. А сами нет-нет на Румянцева глянут. Каков он солдат на привале? Расположился солдат на отдых. Первым делом свой автомат прочистил. Сбегал к ручью, воды принес и себе, и товарищам. Поделился с соседом Куревым. «Подходящ», — рассуждают солдаты. «Что-то в солдате солдатское есть». Утром шагнули бойцы в сражение. В атаке, в жарком бою солдаты. А сами нет-нет на Румянцева снова глянут. Какой он в бою, Румянцев! Лих оказался в бою Румянцев. Бил фашистов направо-налево. Пулям не кланялся. За спину других не лез. «Братцы, вперед!» — увлекал солдат. Смотрят солдаты. Хорош, молодец, ничего не скажешь. Настоящий, видать, солдат. Сокрушили советские войска фашистскую оборону. С боем ворвались солдаты в Белгород. А вскоре освободили они и Харьков. Повстречали солдаты солдата Румянцева. Не дает покоя бойцам неясность. «Признавайся же, братец, ты потомок того Румянцева?» Посмотрел солдат на бойцов загадочно. «Потомок, потомок». «Все мы потомки», — сказал солдат. «Потомки Румянцева, внуки Кутузова». Надежная интуиция. Накануне Курской битвы Командный пункт командующего Центральным фронтом генерала Константина Константиновича Рокоссовского находился в одном из сел недалеко от линии фронта. Жил Рокоссовский в крестьянской избе. Напротив дома были каменные ворота в старинный запущенный парк. Рядом с домом два великана тополя. Фашистским летчикам показалось подозрительным это место. Приметили они и ворота, и дом, и два тополя. Однажды прилетели сюда самолеты. Бросили бомбы. Час был поздний. В это время Рокоссовский обычно находился дома, принимал посыльных из штаба. Прилетели самолеты. Сбросили бомбы. Один — осветительные, другой — фугасные. И вот результат. Снесли под корень фашистские бомбы дом. Воронка, где были тополи. Уцелел Рокоссовский совсем случайно. Всего лишь за несколько минут до налета назначил штабистам для встречи другое место. Не оказалось в этот момент генерала в доме. Улетели фашисты. Подошли к пепелищу командующий фронтом ближайшие друзья и помощники Рокоссовского, генералы Телегин, Малинин и Казаков. Смотрят генералы на Рокоссовского. Мол, скажи, Константин Константинович, какое чудо тебя толкнуло нарушить порядок в приеме штабных посыльных, что увело из дома? Улыбнулся друзьям Рокоссовский. Интуиция. Время двигалось. Близилась Курская битва. Когда окончательно стало ясно, что фашисты предпримут прорыв под Курском, ударят и со стороны Орла и Белгорода, возник вопрос, как быть с населением? Раздались голоса за то, чтобы эвакуировать всех мирных жителей с территории Курского выступа. Вот какой приводился довод. А вдруг осилят фашисты, прорвутся к Курску? Что же, снова наших людей к фашистам в рабство? Генерал Рокоссовский во время спора решительно стал за то, чтобы людей не трогать. «Не пустят войска фашистов», — сказал Рокоссовский. «А вдруг не сдержат?» «Сдержат. А вдруг прорвутся?» «Не прорвутся. У них же тигры, у них пантеры». «Не прорвутся», — опять Рокоссовский. «Ваши гарантии?» — устал Рокоссовский спорить. Сказал «интуиция». И верно. Не пустили наши войска фашистов. Подтвердились слова Рокоссовского. После Курской победы, уже после освобождения и Орла, и Белгорода, кто-то напомнил Рокоссовскому тот разговор. «Товарищ генерал, значит, не подвела интуиция?» «Не подвела», — подтвердил Рокоссовский. И следом за этим назвал количество советских танков и нашей артиллерии, нашей авиации и нашей пехоты, принимавших участие в Курской битве. Цифры были огромными, превосходили наши фашистов в силе. И танков было больше, и самолеты лучше, и артиллерия более мощная. «Была интуиция», — сказал Рокоссовский. «Надежная интуиция». Поклон победителям. Завершается Курская битва. И вот на привале сошлись солдаты. Курили, дымили, бои вспоминали. Кого хвалили, кого ругали, озорные слова бросали, потом притихли. И вдруг заспорили солдаты, кто под Курском лучше других сражался, кто почестей ратных и ратной славы больше других достоин. «Летчики, вот кто лучше других сражался», — брошено первое мнение. «Верно», — пошла поддержка. «И верно. отличились под Курском летчики. Били фашистов в небе, с неба врагов громили. Тут герой подпирал героя, сама доблесть надела крылья. Летчикам честь и слава. «Почет наш великий летчикам», — соглашается чей-то голос. И тут же: «Однако под Курском не летчики, а танкисты лучше других сражались. Танкисты по праву в первых». Вот и второе возникло мнение. «Танкисты! Танкисты!» — дружно пошла поддержка. И это верно. Высшей мерой явили под Курском себя танкисты. Грудью своей железной сломили они фашистов. Если скажешь, герои Курска, первым делом на память идут танкисты. «Танкисты — народ геройский». «Нет тут другого мнения», — снова раздался голос. «А все же, если тут говорить о первых, то первыми были под Курском артиллеристы. Артиллеристы

Соглашается чей-то голос. И все же, если речь тут идет о первых, то, братцы, не к месту споры. Пехота. Вот кто законно в первых. Вот кто в боях под Курском сказал свое главное слово. Пехота. Пехота! Дружно пошла поддержка. Спорят солдаты. Не рождается общее мнение. Начинается новый круг. Летчики в лучших, танкисты в первых, артиллеристы, пехота, братва, пехота. Спорят солдаты. Спору конца не видно. Чем бы закончилось, трудно сказать. Да только здесь пробасил над всеми басами голос. «Слушай радио! Радио слушай!» Бросились все к приемникам. В эфире гремит приказ. В честь великой победы под Курском, в честь взятия Орла и Белгорода объявлен салют победителям. В Москве артиллерийскими залпами, 12 залпами из 124 орудий. И тут же слова о героях битвы, о летчиках и танкистах, об артиллеристах и пехотинцах. Все они вровень идут в приказе. Все они в главных. Все они в первых. Всем им честь и слава. Салют в честь войск, освободивших Орел и Белгород, был первым салютом Москвы победителям. С этих дней и пошли салюты. Великой победой советской армии завершилась грандиозная Курская битва.

Вы слушали главы из книги Сергея Алексеева «100 рассказов о войне».

Здравствуйте! В эфире радио «Образ», итоговый выпуск новостей, в студии Виктор Петров. В этом выпуске о главных событиях минувшей недели. В Нижнем Новгороде 21 июня почтили память митрополита Нижегородского Арзамасского Николая Кутепова. В этот день исполнилось 25 лет со дня его кончины. Владыка Николая возглавлял Горьковскую, а затем Нижегородскую епархию почти четверть века, с 1977 по 2001 год. На Нижегородской земле архипастырь стоял у истоков возрождения духовной жизни после эпохи богоборчества. При нем начали возрождаться храмы, был возобновлен Дивеевский монастырь, открылись Нижегородская духовная семинария, женское епархиальное училище, духовное училище в Выксе, появилась система воскресных школ. Митрополит Николай – участник Великой Отечественной войны, награжден орденом Отечественной войны второй степени и медалью за боевые заслуги, а впоследствии орденом Трудового Красного Знамени и золотой медалью Советского фонда мира. Удостоен звания почетный гражданин Нижнего Новгорода. Владыка ушел из земной жизни 21 июня 2001 года и был похоронен за алтарем Спасского Староярмарочного собора. Над его могилой воздвигнута часовня. Традиционный крестный ход с чудотворной Владимирской Аранской иконой Божьей Матери проходит по благословению митрополита Нижегородского Арзамасского Георгия. Постоянно эта чтимая святыня пребывает в Аранском Богородицком мужском монастыре, расположенном в селе Аранки Богородского района. Шествие проводится с 10 по 22 июня. Общая протяженность пути составляет около 300 километров. Участники крестного хода идут по городам и поселкам Нижегородской области. Во всех населенных пунктах их встречают местные жители. В храмах, где делают остановки крестоходцы, совершаются божественные литургии и молебны перед Владимирской Аранской иконой Божьей Матери. Маршрут крестного хода опубликован на сайте Нижегородской митрополии. Присоединиться к нему могут все желающие. Напомним, что завершится крестный ход вечером 22 июня в Аранской обители. Подведены итоги второго конкурса 2026 года, организованного Фондом президентских грантов. Среди победителей – профориентационный проект «Кем быть», представленный Гнилицкой православной гимназией имени святителя Николая Чудотворца, расположенной в автозаводском Благочине Нижегородской епархии. В ходе реализации проекта школьников ждет насыщенная программа – профориентационные встречи, психологические тренинги, консультации специалистов, экскурсии и мастер-классы в ведущих вузах и колледжах Нижегородской области, поездки на предприятия и в научно-технологические центры. При этом гимназисты станут не только участниками, но и организаторами профориентационной работы. Они будут создавать музейные экспозиции, проводить экскурсии для младших школьников, делиться полученным опытом со сверстниками из других православных гимназий Нижегородской епархии. Православная выставка-ярмарка «Кладезь» работает на территории Нагорного округа Нижегородской епархии в рамках духовно-просветительской программы «Единая вера, Единая Русь Святая». Мероприятие проводится по благословению митрополита Нижегородского Арзамасского Георгия. Выставка-ярмарка разместилась на площади Советской у здания администрации Советского района Нижнего Новгорода. Ее организатором выступает Святый Елисаветинский женский монастырь Минска совместно с администрацией Нижнего Новгорода и Нижегородской епархии. На благотворительной ярмарке представлены изделия мастерских Святого Елисаветинского монастыря, иконописной, керамической, швейной, камнерезной и других, а также продукция книжного издательства. Для юных посетителей ярмарки ежедневно работает детская гостиная, где проводятся экскурсии по экспозиции преподобной Ефросиния Полоцкая и инсталляции кельи монаха, проводятся творческие мастер-классы, представления кукольного театра «Батлейка», а также работает книжное кафе. Все собранные пожертвования традиционно будут использованы для помощи опекаемым, детям-инвалидам и людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Православная выставка-ярмарка «Кладезь» продолжит работу до 30 июня текущего года. Открыта регистрация на межрегиональный форум православной молодежи «Радость моя» и волонтерское служение на Дивеевских торжествах. С 28 июля по 1 августа в Дивееве Нижегородской области состоится 6-й межрегиональный форум православной молодежи «Радость моя» и волонтерское служение на Дивеевских торжествах. Организаторами форума выступают Нижегородская епархия, правительство Нижегородской области при поддержке Федерального агентства по делам молодежи и Синодального отдела по делам молодежи Русской православной церкви. Тема форума – молодежь в обществе и культурном пространстве русского мира, патриотизм, самореализация, добровольчество, творчество, нравственность и духовность. Мероприятия пройдут на территории Свято-Троицкого Серафимо-Дивеевского монастыря. Участниками форума станут представители епархиальных и светских молодежных организаций, движений и объединений, волонтеры, а также представители молодежи в возрасте от 14 до 35 лет, добровольцы, активисты общественных движений и организаций в возрасте до 40 лет. В программе форума 7 образовательных и дискуссионных площадок, встречи с известными государственными и общественными деятелями, миссионерами Русской Православной Церкви, журналистами, деятелями искусства, спорта и других сфер общественной жизни, а также
культурно-просветительские мероприятия и молодежное волонтерское служение участников форума на праздничных мероприятиях Дивеевских торжеств. Регистрация на форум открыта до 22 июля. С подробной информацией можно ознакомиться на сайте Нижегородской метрополии и на платформе «Молодежь России». И в завершении выпуска еще одна информация. Центр подготовки церковных специалистов Нижегородской епархии Покров имени митрополита Николая Кутепова объявил набор на вечерние курсы дополнительного образования по следующим направлениям: иконописные курсы, певческие курсы, регенские курсы и курсы клиросного чтения. Занятия начнутся в сентябре, обучение платное. Подробная информация опубликована на сайте Нижегородской метрополии. На этом выпуск новостей завершен. В студии был Виктор Петров.

0: эфире «Радио Образ».
1: Специальный репортаж на «Радио Образ». Чем живет православная молодежь? Социальное служение церкви, красота богослужений, культура и церковное искусство. Самые яркие и интересные события Нижегородской митрополии, которые произошли за неделю, с комментариями с места событий в выпуске программы «Специальный репортаж». Слушайте по воскресеньям в 15.30 и 20.30. Повтор в понедельник и вторник в 10.30 и 17.30. «Специальный репортаж» на «Радио Образ».
2: Попробуйте.
3: Вкуснотища-то какая!
4: Во, супец!
5: Вкусно?
3: Молодец, вкусно!
1: И постно! Каждую среду и пятницу не пропустите в эфире «Радио Образ» кулинарную программу Елены Марасановой «Вкусно и постно». В этой программе мы рады поделиться с вами простыми рецептами вкусных блюд, которые принесут много пользы и помогут разнообразить ваш постный стол. Вы узнаете много нового о привычных продуктах, их полезных свойствах, истории их применения в кулинарии, а также гастрономических пристрастиях православных людей в самых разных странах мира.
5: Я, Елена Марасанова, делюсь с вами, дорогие радиослушатели, простыми и незаменимыми в пост рецептами приготовления интересных постных блюд. Слушайте мою программу в среду и пятницу в 12.40 и 17.40.
2: Ну, в общем, мне с вами тут больше некогда. Поедите, посуду аккуратненько соберете и принесете на кухню.
1: Вкусно и постно.
0: Радио «Образ». Арзамас, 104.2 FM. Саров, 92.2 FM. Павлово, 106.7 FM. Выкса, 95.8 FM. Нижний Новгород, 98.0 FM.
6: Архиепископ Антоний Михайловский. День за днем. Дневник православного священника. Читает актер театра и кино Виктор Золотоног.

«Иди на голос своего пастыря». День за днем. Дневник православного священника. 21 июня. Он зовет своих овец по имени и выводит их. Евангелие от Иоанна, глава 10, стих 3. В загробном мире Агнец будет пасти их и водить их на живые источники вод. Книга Откровения, глава 7, стих 17. Но и здесь, на земле, Он творит с нами то же самое. Он непрестанно ведет нас, шаг за шагом выводит из старого к новому, из знакомого к неизвестному, из оконченного дела вперед к другому, из достигнутого нами знания к открытию новых, еще неведомых нам тайн. Ведет Он нас все вперед различными путями, обстоятельствами, сближением с людьми, чтением, познанием Священного Писания, и знающий голос пастыря следует за ним повсюду. Когда слышит этот знакомый голос, но чтобы идти за ним, надо принадлежать к его стаду и быть внимательным к его голосу. Тогда исполнится чудное обещание Господне, выраженное в словах Спасителя: «И я даю им жизнь вечную, и не погибнут вовек, и никто не похитит их из руки моей». Евангелие от Иоанна, глава 10, стих 28.

0: Свет веры в музыке стиха. Классическая поэзия в исполнении нижегородских священнослужителей. Читает настоятель Вознесенского Печерского монастыря архимандрит Тихон Затекин.
1: Александр Пушкин. Мне не спится. Нет огня, всюду мрак и сон докучный. Ход часов лишь однозвучный раздается близ меня. Парки бабье лепетание, спящей ночи трепетание, жизни мышья беготня. Что тревожишь ты меня? Что ты знаешь? Скучный шепот, укоризный ли ропот мной утраченного дня? От меня чего ты хочешь? Ты зовешь или пророчишь? Я понять тебя хочу, смысла я в тебе ищу.

0: Пора читать.
1: Священник Владислав Береговой. Каждый день как подарок Божий. Издательство «Восьмой день», 2024 год. Новая книга священника Владислава Берегового «Каждый день как подарок Божий», вышедшая в издательстве «Восьмой день», написана в необычном формате. Автор создал оригинальный жанр посланий к читателям, назвав их «мотивация». Каждая мысль и задание – как ступенька по пути совершенствования духовной жизни. Согласитесь, православие постигается разными путями, и чтобы быть услышанным паствой в современном мире, особенно ее молодежной частью, священнику нужно быть на одной волне со своими чадами и выбирать современные формы общения. Этому во многом способствуют социальные сети, которые ведет отец Владислав. Аудитория отца Владислава насчитывает более 500 000 подписчиков. Читатели давно просили батюшку издать материалы канала в бумажном виде, и вот, наконец, совместно с редакцией «Восьмой день» он это сделал. В этой книге, с одной стороны, кратко и емко, с другой – четко и доступно рассказывается, что такое православная жизнь, христианство, спасение души, молитва, жизнь в православной традиции, а главное – как принимать каждый день как подарок Божий. Мотивация от мудрого наставника – это точка опоры, аккуратное сопровождение, обучение и просвещение. Все эти сложные вещи подаются батюшкой порой с добрым юмором, а порой и с нужной мерой строгости и требовательности. Книга дополнена мотивирующим календарем по значимым дням церковного года, который содержит молитвы, притчи, рассказы и комментарии отца Владислава. Вот как сам автор, будучи священником, говорит о своей миссии. «Тот хорош священник, который не забывает, что он все-таки еще человек и относится к подросткам, к бабушкам, ко всем по-человечески, не бронзовеет, не закрывается от людей епитетрахилью, крестом, подрясником, еще чем-нибудь. Не играет роль священника, остается человеком, который еще при этом и священник. Вот для меня это очень важно. Я сам пытаюсь так жить. Вижу множество замечательных священников, которые в первую очередь занимаются душепопечением». В качестве примера можно привести мотивацию отца Владислава. Как понять, что Бог с тобой? По плодам Духа Святого. Это любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. Если кто-то говорит, что Бог у него в душе, а этих плодов Божьего присутствия в душе не имеет, то он врет. Но еще хуже – быть в самообмане. Внешне жить, как древние монахи, и думать, что все у тебя окей. Без вот этих плодов вообще не окей. Главное качество не только христианина, но и вообще душевно здорового человека – это благодарность. Я думаю, что в Царстве Небесном будет много людей с неоднозначным бэкграундом, но неблагодарных людей там точно не будет. Благодарите людей как можно чаще, и со временем это замечательное качество станет содержанием вашей жизни. Владислав Береговой – один из самых популярных инстаграм-блогеров нашей церкви. Каждый вечер он читает Евангелие, отвечает на вопросы подписчиков, рассказывает о Христе. Его страница по охвату аудитории вполне сопоставима с крупным церковным СМИ. Вместо телекамеры, диктофона и микрофона – обычный смартфон. Вместо софитов – настольная лампа. За одну неделю его страницу посещают около 200 000 пользователей Инстаграма. При этом иерей Владислав Береговой – настоятель Свято-Никольского храма города Масальска Калужской области, руководитель молодежного отдела, отдела по культуре и взаимодействию со СМИ, комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства Песочинской епархии, член комиссии по церковной благотворительности Калужской митрополии, победитель 9-го международного фестиваля «Вера и слово» в номинации «Лучший просветительский телеграм-канал».
0: Пора читать.

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: Вы слушаете «Радиообраз».
2: Для меня чтение – это наполнение души.
3: Наслаждение, с которым мало что сравнится в этой жизни.
4: То немногое, что делает человека человеком.
5: Если человек не читает, у него нет памяти.
6: А любой человек, который считает себя цивилизованным, не может не читать.
7: Колоссально воспитывает человека, оно может его просто переделать.
8: Нужно просто заходить в книжный магазин, смотреть, что стоит на полках, открывать и читать.
9: Для литератора главное занятие – открывать новые имена, открывать новые в старых именах.
1: Открытая книга.
10: Здравствуйте, дорогие друзья, это программа «Открытая книга». Программа о литературе и литераторах, о книгах и их создателях. Программа о слове. У микрофона Валентина Глинина, и сегодня мы будем говорить о жизни и творчестве замечательного русского писателя Юрия Олеши. В нашей литературной студии филологи, литературоведы Ирина Юхнова. Здравствуйте, Ирина
11: Сергеевна.
10: И Александра Ушакова. Здравствуйте, Александра.
12: Здравствуйте.
10: Традиционно первый вопрос, который я задаю в этой программе, это вопрос очень личный. Когда вы впервые встретились, уважаемые гости, с творчеством Юрия Олеши, при каких обстоятельствах это произошло, какое впечатление осталось у вас и насколько оно изменялось со временем, если изменялось? Ирина Сергеевна, начнем с вас.
12: У меня, наверное, восприятие Олеши очень традиционное. Сначала я увидела фильм в детстве. Яркий, интересный, захватывающий, где играет замечательный Алексей Баталов. Причем фильм мне не запомнился как вот такой яркий единый сюжет, сколько отдельные вспышки воспоминаний об этом фильме. Когда Тибул идет по канату, когда кукла танцует вот эти первые шаги свои, девочка Суок делает перед тремя толстяками. И наследник Тотти радуется очень тому, что вот эта кукла наконец к нему обновленная вернулась. Другой такой очень яркий момент, безусловно, сидеть мы с восторгом это смотрели и видели, это когда продавец воздушных шаров оказывается в торте. Вот это были первые впечатления. Потом, конечно, мы бежали читать книжку, потому что так вот все были устроены. Мы видели, смотрели, читали. При всем том, что фильм был замечательный, вот в книжке было что-то другое. Потом ко мне пришла книжка «Ни дня без строчки». Вот у меня такая последовательность оказалась. Я уже была студенткой, мне это было интересно читать вот именно так, как создается, как живет писатель, да, вот эти фрагменты и есть его жизнь. И я это так потом уже смогла соотнести биографически, но важно было вот опять это же самое, такое фрагментарное, вот какое-то отрывочное восприятие Юрия Олеши. Когда началась перестройка, к нам стали возвращаться те книжки, о которых мало говорили, которые были забыты или которые были неизвестны вообще. Вот в этом потоке пришла зависть Юрия Олеши. Начинала я ее читать очень трудно. Вероятно, потому что я не совсем соотносила для себя то, что я читаю в зависти, с тем, что я прочитала в «Трех толстяках» или то, что запомнилось от «Трех толстяков». Бывает, читаешь трудно, а потом бесконечно к этому возвращаешься внутри себя. И вот эта книжка для меня оказалась вот такой.
10: Александра, я так понимаю, что Юрий Олеша один из самых любимых писателей. Не случайно вы в этой студии совсем? Как вы встретились?
13: Да, первая встреча произошла с сказочным романом «Три толстяка». У нас дома было несколько изданий, причем все издания не иллюстрированные, не детские. Несмотря на то, что Олешу очень интересно иллюстрировать, и есть прекрасные книги с иллюстрациями, но...
10: Добужинский, шикарный,
13: да, совершенно иллюстрация. Да, но иллюстрированные издания «Трех толстяков» появились очень-очень поздно, и я их сама уже покупала во взрослом возрасте. Изначально читались книги без картинок, и это было замечательно, потому что Олеша такой яркий, искрометный, сверкающий. Стиль сам по себе олешинский, такой образный, яркий, выразительный. Безусловно, лучшая иллюстрация для него самого. Я особенно помню книгу издания 84 года, сборник «Три толстяка», «Зависть», «Ни дня без строчки», «Рассказы». «Три толстяка» читались, перечитывались в самом таком нежном возрасте. И поскольку это был сборник, соответственно, очень рано я познакомилась и завистью, и с рассказами. Я помню первое такое очень мощное впечатление от рассказа Леомпа, рассказ о смерти, такой мощный совершенно. И «Ни дня без строчки» мама мне читала многократно, фрагментами, потому что эту книгу так можно читать. «Три толстяка» — безусловно, книга, которая запомнилась мгновенно и полюбилась сравнениями, метафорами, образностью. потрясающий. Там кошка шлепнулась, как сырое тесто. Такое рассыпчатое пирожное, ну да, с виноградины, которое сок выбирает и которое она роняет, и вот эта боль за героиню. Яркие краски, подвижность — это то, что сразу Олешу вписала в круг любимых писателей именно с детства. Но причем писателей, совершенно выделяющихся из всех прочих, потому что я помню, что я никогда его не воспринимала как, естественно, детского писателя. И эта книга «Три толстяка» мне сразу казалась очень серьезной, очень необычной и прекрасной, да, потому что здесь олешинский стиль обнаруживается сразу, когда пришла пора выбирать научное направление деятельности. Очень сложный был путь, но когда я оказалась в контексте 20 века, в литературе 20 века, я колебалась между Олешей и Набоковым. Все-таки выбрала Олешу, потому что это мой автор.
10: Практически в начале нашего разговора мне очень хотелось, чтобы к нам присоединился и сам писатель. Мы сейчас послушаем фрагмент, который начитан его голосом. «Путешествие природное», оцените и его голос, и его подачу, его интонацию писательскую в том числе. Давайте послушаем. Юрий Карлович Олеша.
11: Большая, толстая, серая бабочка почти в меху вдруг появилась у подножия лампы. Она тотчас же прибегала ко всем возможностям мимикрии. Вероятно, почувствовала что-то грозное рядом меня. Она, безусловно, сжалась, уменьшилась в размерах, стала неподвижной, как-то сковалась вся. Она решила, что она невидима. Но, во всяком случае, незаметно, а я не только видел ее, я еще и подумал, фюзеляж бабочки. Другими словами, я ее дважды увидел. Мне никто не объяснил, почему бабочки летят на свет. Бабочки и весь этот зеленоватый балет, который пляшет возле лампы летом, все эти длинные танцовщицы. Я открываю окно во всю ширь, чтобы они не хоть случайно вылетели. Я тушу лампу, я жду 5 минут. Уже как будто и в комнате и нет. Куда там? Зажигаю лампу, и опять вокруг лампы хороход, сильфид, равномерно приподнимающийся и опускающийся. Точно они соединены невидимым обручем, иногда постукивающий по стеклу абажура. Почему это так? Что этот свет для них?
10: Перед тем, как перейти к более подробному разговору о его произведениях, давайте воссоздадим теперь его образ, нарисуем своими красками душевными. Сформулируйте, пожалуйста, какие у вас ассоциации и эмоции, чувства возникают при имени Юрия Олеша. Такой ассоциативный ряд, образный ряд.
12: Юрий Олеша – это человек, который сумел стать легендой, большую часть своей жизни не публикуясь, да, более того, все писатели воспринимают его как абсолютный авторитет, да, вот как абсолютного писателя, человек, который большую часть своей жизни прожил в условиях внутреннего писательского кризиса.
13: Возникают такие ассоциации: когда ешь черешню, кажется, что идет дождь. Голубые глаза огородов. Олеша – это метафора, образность. Это его высказывание «Я всегда жил на кончике луча». И мне кажется, я написал великую книгу, имея в виду «Зависть», и от нее исходит эманация изящества. Он понимал, что он великий писатель, и он жил в окружении великих писателей. И несмотря на то, что это трагическая судьба, это всегда энергия, это всегда напор творческий, и я думаю, что это всегда свобода, абсолютная свобода. Несмотря на то, что его обвиняли, несмотря на то, что его обвиняли в том, что он пытается подстроиться, существовала
10: писаться,
13: у него репутация, да, существовала репутация попутчика. Не только у него, вот он относился к этим попутчикам, но он, конечно, всячески пытался заигрывать и с властью, с реальностью, но при этом самое важное, что он как писатель был абсолютно верен себе. Неверно говорить, что он писал в стол, он писал просто для себя. Он знал, что это не опубликует, он не думал об этом, но он писал так, как он хотел именно для себя. То, что он публиковал, какие-то отдельные статьи, то, что он произносил, например, когда собирались писатели, официально что-то делал, это, конечно, были маски, и это совершенно, в общем-то, к Олеше, ну, мало имеет отношения к настоящему Олеше. Но прежде всего это метафора.
10: Для меня Олеша – это тайна, в которую мне всегда очень интересно погружаться, и в очередной раз благодарю вас, что вы помогаете мне опять окунуться
14: в эту систему и ценностей, и эту систему невероятных метафор не все наши радиослушатели следят за последовательностью литературного процесса, даже в России. Не все следят за тем, как наполнялась русская литература, какими именами и в какой последовательности произведениями. Поэтому не лишним будет вспомнить, откуда пришел к нам Юрий Олеша, как проходило становление писателя и в каком окружении он оказался.
12: Сам Олеша себя считал одесситом. И он так ни дня без строчки и пишет, что родился он не в Одессе, но воспринимает себя одесситом. Это город, в котором он себя видит, да, в котором он формируется. Он закончил знаменитую Ришельевскую гимназию, причем с золотой медалью. Он помнит, как он готовился к поступлению вот в эту гимназию и удивляется, что почему-то занималась с ними и русским языком, и математикой, и всем на свете бабушка. Это замечательная футбольная команда, в которой Олеша себя проявляет как один из лучших футболистов. Но ему не разрешают играть, потому что какие-то сердечные проблемы. Это Одесса того периода, когда туда съезжается вся русская замечательная интеллигенция, великолепные писатели. То есть это то гнездо одесское, да, из которого выросла наша замечательная русская литература особого свойства. Немножко с чудинкой, немножко с балаганщиной. Вот то, о чем говорит Саша, да, когда обязательно такой очень какой-то интересный, вкусный язык. У них у всех очень вкусный язык. Это Петров, это Катаев, это вот Багрицкий и так далее. Это та литература, где очень трудно выделить, что вот лидер однозначно кто-то из них, да. А вот то, что многому учились писать именно у Олеши, в этом они признаются все сами. Во всяком случае, Катаевский алмазный мой венец, он уходит корнями вот в этот олешинский принцип, который реализован в «Дни дня без строчки». Поэтому это вот эта среда, которая, да, вот и формирует их.
13: Олеша родился в 1899 году,
14: то есть
13: на рубеже веков и на рубеже эпох, культурных эпох. Это был вот как раз перелом слом. Многие великие рождались в 90-е, да, в 90-е, в 99-м у него великий.
14: И Платонов.
13: Да, да, и это замечательный год. Олеша родился в Елисаветграде, и потом они уже переехали в Одессу в 1902 году, то есть ему было 3 года. Конечно, вот то, что он рождается на границе эпох, тоже очень многое определяет вообще особенности его мировоззрения. А Одесса действительно для Олеши всю жизнь будет памятью о Европе, потому что он всю жизнь мечтал о путешествиях, мечтал увидеть Европу, и он так и предполагал, да, что он завоюет мир, что он будет известен, и это прежде всего откроет ему дверь во все европейские страны, потому что он жил вообще по модели героев европейской литературы, которые из провинции покоряли весь мир. И он так видел свою жизнь. Одесса – это такой европейский город, это очень важно, вот именно по ощущениям. Поэтому там его как раз мировоззрение, его философия жизненная окончательно сформировались. И вот это европейское мировоззрение ему очень мешало в Советском Союзе. Одесса подарила ему вот это ощущение свободы. Там он открыл для себя театр, цирк, европейские гастроли, приезжали туда труппы, то есть это был открытый город, открытый Европе, вот это самое главное. Потом, конечно, Ришельевская гимназия.
12: Ну, наверное,
13: да.
12: Не только Европе, а вообще открытый миру.
13: Открытый Одесса, миру, да.
12: Одесса,
13: но
12: в этом, да. Причем это ведь не первый такой момент. Пушкин в Одессе, та же самая внутренняя ситуация, да, когда он ощущает вот именно там близость ко всему вот этому миру. И не случайно, кстати сказать, вот такой моцартианский тип, а про Олешу все говорят всегда, как вот об этом таком Моцарте, да, вот моцартианское начало в литературе, вот это вот, вероятно, могло быть сформировано именно Одессой.
14: А скажите, пожалуйста, вот мы говорим, что он вышел из потрясающего окружения, приехал в Москву и попал еще в более потрясающее окружение литературное. Об Олеше все говорили, что он необычен до невероятия. Шкловский говорил о его необычайности, его дара литературного. Мы можем так сказать о Булгакове, о Бахматове и так далее. В чем на таком невероятном плодовитом материке литературном, в чем выделялся Олеша, в чем его необычайность, эксклюзивность, неподражаемость, чему можно было завидовать, чему удивлялись великие люди?
13: С моей точки зрения,
14: объясните
13: вообще
14: вот читателю простому.
13: Писатель – это прежде всего стиль. То, как он пишет, то, как он создает свои тексты. Поэтому вот это интересно. Олеша ведь начинал как поэт. Он вообще всю свою жизнь юношескую, детскую, сопрягал именно с поэтическим путем. И первое его произведение опубликованное, это были стихи. И он очень долго, настойчиво твердил, что он поэт, конечно. Но
14: Фельетоны поэтические.
13: Да, но фельетон это потом, это как раз, да, вот память о такой юности поэтической. Но, конечно, его судьба – это проза, это театр.
14: Помните, 24-й год, разговор с Булгаковым, письмо Булгакову. «Мишенька, я больше не буду писать поэзию, это никому не надо».
13: Да, да.
14: Это тоже важный момент, его запомним, никому не надо.
13: Никому не надо.
14: Да.
13: Он
14: и что, да,
13: осознавал
14: и что,
13: это. Он осознавал, но посмотрите, как интересно, да? Поэзия, в общем, сама воплощенная метафора, да? Поэзия по природе своей должна быть метафоричной. Метафоричность, которая в нем живет, и вот этот метафорический гений, это все оказывается выраженным в прозе. Достаточно много работ, посвященных особенностям стиля, как раз, ну, прежде всего, современников Олеши. О Катаеве написано много, о Зощенко, о Быльфе, о Петрове, конечно, там, Булгаков, но они при этом действительно все разные, и Олеша здесь в прозе как раз, наверное, больший поэт получается.
14: Вот если говорить о поэтическом его начале, которое, собственно говоря, началом было и так и оставалось, и в прозе, вот Бродский в свое время объяснял его невозможность мыслить такими глобальными формами.
13: И тем, невозможность, что
14: то, что да, они так мыслят, поэты, вот такими вот сигналами, что называется. Это так? Это тоже из того, что он поэт, вырастает из
13: наверное,
14: этой его мысли?
13: Наверное.
14: Или его газетное прошлое?
13: Нет,
14: его журналистское,
13: я думаю,
14: прошлое,
13: что,
14: умение,
13: да,
14: быстро и в небольших объемах формулировать свои идеи, мысли?
13: Ну, дело в том, что...
14: Все вместе, да?
13: Да, это все вместе, это все в комплексе. Ведь в конце концов даже, вот, ну, например, мы помним его булгаковский пример, когда он приходил в «Гудок» и там буквально за 20 минут писал какой-нибудь блестящий фельетон. Да, дело, наверное, вот не в этой скорости, а в каком-то особом взгляде. Вот мне кажется, кроме того, что Саша говорил о такой метафоричности, особом языке, особом взгляде, в Олеше была еще внутренняя свобода, когда он не боялся быть отчасти клоуном, а точнее даже юродивым. Он ведь мог поражать публику какими-то чисто внешними эффектами, которые никто не воспринимал как вот внешний эффект, угода публики и так далее.
14: Это было изначально в нем? Не
13: он,
14: вот,
13: он
14: когда мы его
13: цирка,
14: уже видим после,
13: да,
14: там, 30-х годов,
13: нет,
14: его
13: нет,
14: находим.
13: Я вот сейчас просто приведу один пример, который, может быть, что-то объяснит. Ну, вот эта известная газета «Гудок». Никогда эта газета не знала никаких проблем с подпиской.
14: Давайте просто в скобочках нашим радиослушателям напомним. Газета «Гудок» — это...
13: Газета железнодорожников.
14: Очень популярная московская издание.
13: Да, кажется, до сих пор. Такое было удивительное средоточие талантов, и газета была уникальной абсолютно. Никогда не было проблем с этой подпиской, потому что что делал издатель? Отправлял в командировку писателей, собирали им там железнодорожных рабочих, служащих, и перед ними выступали, там рассказывали про газету, про международные положения и так далее. Напоследок выпускали Олешу, который делил зал пополам. Да, вот сидели они там, огромная-огромная аудитория. Делил зал пополам. Одни говорили слово первое, которое приходило в голову, другие должны были подобрать рифму. Это записывалось 100 слов там, 100 слов тут, вот, значит, получается 100 пар рифм, да, 200 вот таких слов. И дальше он тут же рождал какой-нибудь стихотворение на поэму, на заданную тему, в той самой последовательности, в которой шли вот эти вот рифмы заданные, и получалось всегда совершенно уникально, изящно и замечательно. Это вот, с одной стороны, вроде бы дар импровизации, но что за этим? Во-первых, потрясающая память, во-вторых, искрометность, вот такое владение словом невероятное, да, умение организовать вокруг себя людей, сделать так, чтобы все принимали участие вот в каком-то таком общем действии. Вот это вот один из таких фрагментов, один из таких примеров, который как раз говорит о том, как Олеша умеет воздействовать на публику. При этом меньше всего он заботился о том, чтобы на нее вот таким образом воздействовать. Ну, вероятно, вот такие моменты, они сделали его, ну, фигурой на самом деле знаковой. У нас ведь немногие писатели становятся предметом анекдотов. Да, вот мы знаем, есть анекдоты о Пушкине. Да, однажды Пушкин. И вот такое огромное количество анекдотов об Олеше существовало.
14: Это неочевидные для, может быть, сегодняшнего
13: это
14: читателя.
13: Это сейчас забылось, да. Как-то Олеша правил опечатки верстки одной из своих пьес, возмущался. Кошмар! С наборщиками невозможно бороться, выправил все в гранках. Но вот, пожалуйста, верстки опять тоже. В моей пьесе Улялюм говорит: «У тебя руки круглые, как перила». А здесь полюбуйтесь, «У тебя руки круглые, как перина». А что они сделали с репликой? «В кого мне стрелять за то, что распалась связь времен?» Они напечатали: «В окно мне стрелять за то, что распалась связь времен». И, наконец, вместо фразы «Ты пришла из детства, где был город Ним, построенный римлянами», стоит сверхбессмысленность: «Ты пришла из детства, где был город Рим, построенный римлянами». Олешу утешали: «Юрий Карлович,
12: Да вы ведь все это сейчас выправили. Он ворчал, конечно. Ну и что же? Его продолжали успокаивать. Будем надеяться, что все исправят. Олеша взорвался. Оставь надежду, всяк сюда входящий. С наборщиками бороться невозможно. Олеша оказался прав, так как книжка вышла с теми же самыми искажениями. Вот это отношение к труду. Но, так скажем, обостренное чувство того, что его слова не чувствуют, не понимают, не видят.
14: Анекдот не анекдот, но такая быль зарисовка. Олеша, получивший большой гонорар, идет с женой по улице и разбрасывает деньги, деньги людям в форточки.
13: А у меня такой тоже есть грустный эпизод. Олеша в «Национале». Это действительно правда. Он в последние годы очень часто сидел в «Национале». У него были трудности финансовые, ему не хватало денег, ему все одалживали, потому что знали, что это великий писатель. Вот Олеша однажды сидел и задавался вопросом, какие существуют похороны, да, по какому разряду и по какому разряду его похоронят. И ему сказали, что похоронят по самому высшему разряду, на что Олеша заметил, пусть меня похоронят по самому низшему, а разницу выплатят сейчас.
12: Зачитаю вот прямо одно такое воспоминание. Однажды утром Олеша вышел в дворик одесской гостиницы, куда летом ресторан выставлял свои столики, и увидел, что огромное дерево, которое росло около фонтанчика, рухнуло и загораживает половину дворика. Олеша стал рассуждать. Ведь ночью не было никакой бури, мы поздно легли, было тихо, ни дождя, ни ветерка. В чем же дело? Почему рухнуло дерево? Ему никто ничего не мог ответить. Олеша пожал плечами и уткнулся в первую страницу «Известий». Пробежав глазами несколько строк, он воскликнул. «Ах, вот что! Умер Мичурин, великий садовод. Теперь мне понятно, почему вчера здесь рухнуло дерево. Природа откликнулась на смерть своего гениального помощника. Он был ведь очень старым и тоже напоминал могучее дерево». Вот получается, что за Олешей ходят, да, записывая, запоминая, фиксируя вот эти его маленькие такие, как бы, сиюминутные высказывания почти на злобу дня, да, над какую-то вот ситуацию. Почему это фиксируют? Потому что, ну, во-первых, всегда остроумно как-то это представлено, а во-вторых, всегда что-то вскрывает вот в той действительности современной, к которой в основном приспосабливались, а

0: Ну, произведение в литературе.
1: Андрей Бабичев – один из замечательных людей государства. Он, Андрей Петрович Бабичев, занимает пост директора Треста пищевой промышленности. Он – великий колбасник, кондитер и повар. А я – Николай Ковалеров. При нем – шут.
0: Давайте поговорим об этом произведении с точки зрения одного простого факта. И сам писатель, и все, кто однажды утром увидел вышедшее это произведение, сначала, наверное, на страницах литературных журналов, да, и потом уже только в формате книжном, испытал чувство потрясения, и все одинаково произносили одно слово, в общем, без вариаций, практически сенсация. Так это определял и сам Олеша. Я вошел сенсационно в литературу. В чем была сенсация этой книги?
2: Первую строчку он поет по утрам в клозете. Это уже был взрыв и для литературы 20-х годов, не только русской, потому что когда в Европе прочитали этот роман, уже эмигрировавшие русские писатели,
0: чутко
2: европейцы,
0: следящие за
2: европейцы прочитали, узнали, точнее, да, об этой книге, им пересказали, они стали знакомиться с этим текстом. Все говорили, что это европейский писатель сразу. Он получил как раз такое наименование, думаю, для него очень приятное. Говорили, что эта книга действительно вписана уже в контекст европейской литературы. И по всему, по стилю, по действию, да, по героям, по всему этот текст, конечно, сразу же выбивался из окружения, и, конечно, это один из великих текстов не только русской литературы, но и европейской литературы.
0: Почему? Еще раз, почему?
2: Ну, так же, как потому, что в поисках утраченного времени просто. Так же, как, например, Евгений Онегин. Вот, ну, «Война и мир».
0: Давайте тогда
2: зависть
0: для
2: здесь.
0: Начала просто в нескольких предложениях сформулируем, о чем эта вещь.
2: Здесь есть история Николая Ковалерова, как раз завистника Николая Ковалерова, которого принято интерпретировать как интеллигента, занимающегося постоянно самокопанием, сомневающегося в себе. И хотя он молодой, да, молодой человек, но вот это важно, он ощущает себя стариком. Потом Олеша сам в дневниковых записях к этому мотиву возвращается, почему эта книга может быть, ну, частично как автобиографичная, да, интерпретирована. Он говорит: «Я еще вроде бы молод, но при этом я ощущаю, что уже как-то вот стар,
0: да,
2: уже старею».
0: Это замечательно тоже.
2: Хотя молодость века совпадает.
0: Да, и вот это его потрясающее описание, что такое старость, когда тебе перестают прорастать ростки будущего.
2: Да.
0: Потрясающе совершенно.
2: Да, и Николай Ковалеров с такой высокопарной фамилией, как говорится, да, в романе, оказывается противником, таким мощным идеологическим противником Андрея Петровича Бабичева, который по утрам поет в клозете, да, и который очень самодостаточен, который герой настоящего дня, то есть колбасник. Почему колбасник?
0: И не только настоящего, но
2: да,
0: и прошлых дней.
2: Да, он достаточно успешен. Да, да, да, да. Его прошлое обеспечивает ему настоящий, стабильный, по-видимому, будущее. Вот он герой. И он с репутацией колбасника. И, конечно, Николай Ковалеров возмущен этим, потому что если строится новый мир, то героем не может быть колбасник, который строит общепит, который приходит там Гаруном аль-Рашидом к женщинам, которые в своих маленьких кухоньках варят суп и говорит: «Мы построим сейчас такие большие кухни, вы можете сюда приходить
0: правый
2: и обедать».
0: Образ будущего Макдональдса.
2: Да, да, да. Это очень такая книга действительно правительская, вам, ну, не только в этом, да. Ковалеров этим возмущен, потому что как раз главным в новом мире, как он видит, становится не искусство, не служение чему-то прекрасному, возвышенному, не исследование вот высоким идеалам, а все очень бытовое, бытовое, конкретное. Вот появился новый сорт колбасы. Это такой отдельный герой колбаса, да, который не прованивается, как говорит один из героев, на солнце. Это сокровище нового мира, это открытие, вот этому все радуются. А Ковалеров этим возмущен, и он не может это никак увязать с теми идеалами, которые проповедовались в начале. И потом есть история Ковалерова, а есть история Ивана Бабичева, брата как раз Андрея Петровича, шутник, балагур, бросающий вызов современности, изобретатель. Он имел такую очень непонятную репутацию.

0: да, но он явно был как раз идеологическим противником брата, и вот на этой почве он сходится с Николаем Кавалеровым, раскрывает смысл существования героя, заявляет ему, что завистник-то и есть как раз. Безусловно, он тоже выступает за то, чтобы свергнуть утвержденную власть брата и попытаться, ну, создать, опять же, другой новый мир. Другой
1: вот смотрите,
0: новый мир.
1: Вот сейчас нас слушает человек, который не читал эту книгу или забыл уже, не читал давно. Вот в вашем рассказе места зависти нет, есть место ненависти.
0: Нет.
1: Так откуда вырастает эта зависть? О какой зависти говорит Олеша?
0: Он завидует тому, Николай Кавалеров, да, вот он и определяет себя, как признает себя завистником, завидует тому, что современный мир преклоняется перед такими, как Андрей Петрович. У него есть все, и его и девушки любят. И слава у него есть, слава есть, потому что это вот тоже один из любимых таких, да, мотивов жизни и творчества Олеши, что такое слава. У него есть признание, у него есть возможности для воплощения всего задуманного. И он завидует, потому что он этим не обладает. Зависть – это когда, да, ты, ну, если очень примитивно пытаться растолковать это чувство, хотя тома написаны уже об этом, когда ты действительно понимаешь, у тебя чего-то нет, у другого-то есть, и как же ты можешь спокойно существовать, этого не имея, да, то есть если мы обратимся так первым образом, там, завистников, да, и Каин, и Авель, например, да, то есть самые первые завистники.
1: Как можно интерпретировать вот в конкретной ситуации, связанной с Олешей, и в том числе, конечно, с его героем, как это можно как бы интерпретировать в бытовом плане, то есть человек, завидующий другому человеку, в чем? В том, что он вписан в эту новую жизнь.
0: Да, то, что, он не вписан, да, он принадлежит новому
1: главное,
0: миру, конечно.
1: Это главная болевая точка, которую зависть мы потихоньку, да, нащупываем вот в жизненном, да, пути творческом Олеши.
0: Да.
1: Это вот его тоже внутренняя боль.
0: Да, ну такая идеальная зависть. Даже не зависть, понятно, к чему-то, конечно, материальному, не колбасе,
1: а вот замечательному дивану.
0: Да, да, элемент вот как раз ненависть тут, безусловно, присутствует. Почему? Потому что
1: мне нужен,
0: конечно,
1: этому миру,
0: да,
1: сегодняшнему,
0: да,
1: миру.
0: Да, но новый мир
1: с горящими глазами, жизнь кипит, а ты вне.
0: Но при этом убеждение в том, что новый мир должен быть другим. То есть Николай Кавалеров как раз и возмущен тем, что вот сейчас такие герои должны быть другие.
2: Мне кажется, это как раз он считает, что такие должны быть герои. Вот этот новый мир, который утверждается, он формирует свою систему ценностей. И эта система ценностей очень конкретная. Коллективизм, да, вот эта масса, mm-hmm, вот это общество такое, да, где все должны быть одинаковыми,
0: да,
2: где все должны вести такой обобщенный быт. Почему этот четвертак-то, собственно, и создается, и вот эта колбаса, и вот эти общественные столовые и так далее. То есть это мир, в котором утилитарное, полезное становится главным, становится культовым. Вокруг этого все как раз вот и строится, и обрастает. А Кавалеров наделен талантом, он талантливый. Но вот его талант в этих условиях, он не нужен, потому что талант может быть только утилитарным. Да, вот иметь какую-то утилитарную реализацию. И что он делает? А он вынужден писать какие-то пошлые куплеты, какие-то пишет непонятные статьи, то есть все то, что на злобу дня. И это не дает возможности развиться ему так, как он бы мог развиться. То есть получается, по сути, что происходит? Утверждается то, о чем вот Маяковский писал: единица ноль, единица вздор, один, даже если очень важный, не подымет простое пятивершковое бревно. Да, когда вот есть мы, и вот это тогда существует. Но вот единица – это ничто. А Кавалеров убежден, что он нечто, и вообще любой человек нечто. И вот возникает вот этот момент, как совпасть с таким временем. Лидерман, такой очень известный литературовед, он говорил о том, что зависть – это роман о несовпадении с временем и невостребованности таланта, катастрофической невостребованности таланта, потому что талант – это всегда то, что выходит за пределы, да, всегда не совпадает с чем-то, всегда идет против течения, если использовать выражение Алексея Константиновича Толстого. Если бы в другой литературе посмотрели, вот завистником бы был такой, как Бабич. Да, вот он, Моцарт и Сальери. А у нас получилось, завистником стал Моцарт. И Моцарт завидует вот этому пошляку Сальери, потому что у него все удается. Очень интересный прием использует Олеша. Его Кавалеров много говорит, рефлексирует, какие-то монологи произносит. Очень часто, когда он говорит их Бабичеву, тот пишет что-то, в бумагах сидит, да, вот смотрит эти столбики, и у него эту радость вызывает от этих столбиков цифр, да, вот он там может смеяться, для него это особая жизнь. И он никогда не слышит, что Кавалеров ему произносит, да, то есть эти монологи все поперек. Но вот в одном он из них говорит: «Судьба моя сложилась так, что ни каторги, ни революционного стажа нет за мной. Мне не поручат столь ответственного дела, как изготовление шипучих вод или устройство пасек. Но значит ли это, что я плохой сын века, а вы хороший? Значит ли это, что я ничто, а вы большое нечто?» Вот смысл. Да, вот кто сын века? А это вечная проблема. Герой нашего времени, да, тот, кто выражает этот век. Вот она, откуда эта зависть проистекает. Я никогда не совпаду с этим временем. Потому что я это сделаю не так, как это нужно. Потому что нужна норма, нужен стандарт. Кавалеров и завидует, потому что он не совпадает с временем, он не совпадает с эпохой. И он понимает, он никогда не будет таким, никогда.
1: После зависти начинается тот период в жизни Олеши, который принято в литературоведении называть писательским молчанием. Угу. Наверное, оно не эксклюзивно. Ага. Мы знаем и истории с Ахматовой. Угу. И все-таки нам необходимо остановиться на этом. Что произошло и что он, тем не менее, в эти годы, десятилетия молчания сумел написать и сделать?
2: Молчал он весьма условно. Молчал тем, что не публиковалось то новое, что он там создает. А создавал он единую книгу, которую публикуют как автобиографическую книгу «Ни дня без строчки». На самом деле он постоянно работал.
1: И то, что он пишет что-то, все равно знали все. Да. Он все периодически читал.
3: Он читал фрагменты. Он писал очень много рассказов.
2: Да,
3: писал.
2: И они даже публиковались.
3: Публиковались отдельно, да. Но с 36-го где-то по 56-е годы он действительно не издается, не публикуется.
1: Образ в этот период, он все время расплывается из четкого такого профиля, яркой личности. Вдруг мы его встречаем в ресторанах, где-то еще.
3: Ну, в рестораны попал не сразу. Он тоже попадал на съезды всевозможные писательские, его прорабатывали, устраивали чистки.
1: И
3: вот в 30-е годы, да, утверждали, что он попутчик. Он все время оправдывался, каялся. И очень многие потом, и в 80-е, и в 90-е годы, после смерти, да и при жизни, его, конечно, в этом обвиняли, вот в этих покаянных настроениях, говорили, что он хочет подстроиться. Он писал, кстати говоря, и тексты такие, ну, демонстративные, очень в стиле вот этого времени. Сразу видно, что это не Олеша, безусловно. Он пытался как-то вот дать тот материал, который от него ждали. Но как раз 30-е, 40-е годы, 50-е годы – это совершенно стилистически не его время просто. Тем не менее, он постоянно писал. Он достаточно рано понял, что должен писать книгу удивительного жанра. Все время соотносил новое свое произведение с романом Пруста, с прустовским вообще методом работы. Это такой вот развертывающийся свиток воспоминаний, пройти по жизни, по всей своей, да, то есть синтезировать и реальные воспоминания, и чисто художественные фрагменты. Это ему было очень интересно, очень важно. Поэтому вот эту книгу он писал. И в 61-м году, то есть Олеша умер в 60-м году, а в 61-м Шкловский и Громов начали разбирать архив. И Шкловский здесь, конечно, тоже играл определяющую роль. Составили они эту книгу, сделали свою композицию, взяли фрагменты, ну, произвольно решили систематизировать, организовать композиционно это произведение. Это совершенно «Ни дня без строчки», это не олешинский текст в плане законченного текста. То есть это фрагменты, которые Олеша создавал. Часть его наследия очень маленькая. То есть «Ни дня без строчки» — это, если посмотреть на весь объем текстов, которые Олеша написал, это очень небольшая часть. Но, тем не менее, Шкловский вот такой опыт предпринял. В 65-м вышло отдельное издание уже этой книги. В 99-м году Виолетта Гудкова, поработав в архиве, выпустила книгу «Прощание». Назвала так, как Олеша сам тоже хотел. Это был один из вариантов, который он просматривал. И эта книга более объемная, дополненная. И она, да, она дополненная и по другому принципу композиционно выстроена, потому что здесь литературовед пыталась идти по пути даже хронологическому. То есть здесь не было такого произвола, как у Шкловского. То есть там он выделил главы, поместил туда фрагменты, и мы имеем определенную композицию. В 2013 году появилась еще одна книга. Был такой тоже писатель, литературовед Борис Ямпольский. Решил, что нужно сделать другую книгу. Но он сам не смог до конца довести. Уже его родственники, опираясь на его материалы, в 2013 году издали книгу «Книга прощания. Точка. Из груды папок. Монтаж Бориса Ямпольского». Такое название. Там композиция, которую Ямпольский просчитывал, исходя из материалов Олеши. Он над этим очень долго работал. Вот он так увидел это произведение. Но, конечно, все три произведения, и «Ни дня без строчки», и монтаж и книга «Прощание» — это уже не произведение Олеши. Это то, что делают после него, вот
1: и
3: с его материалом.
1: Делать, я так понимаю,
3: и, наверное, потому будут что делать, конечно.
2: Шкловский, когда это видел, говорил, что Олеша создает арки, и нет перекрытий. Дело в том, что для писателя его внутренняя жизнь – это вот этот поток, да, жизненный, в который он уходит, вот эти мазки. И вот, собственно, жизнь писателя и роман, жизнь как роман, да, складывается из вот этого, из того, что вспомнилось, из того, что произошло, из того, что вот как-то выстроилось. Это и есть вот этот сюжет. Поэтому она, эта книга, которая, в принципе, наверное, закончиться не могла.
1: Фрагменты. Вот вам цена эта книга.
2: Мне эта книжка интересна вот такой именно своей фрагментарностью, нелинейностью, когда можно открыть в любом фрагменте, и ты прочитаешь что-то, что вызовет свое вот это размышление. Эти всполохи воспоминаний, какой-то очень неожиданный взгляд на действительность. А вообще вот что касается такого особого взгляда на действительность, из зависти прочитаю один фрагментик маленький, который очень четко показывает, как физически, физиологически буквально ощущает Олеша внешний мир. С Тверской я свернул в переулок, мне надо было на Никитскую. Было раннее утро, переулок суставчат. Я с тягостным ревматизмом двигаюсь из сустава в сустав. Меня не любят вещи, переулок болеет мною. Прекрасно. Да вот он, суставчатый переулок, переулок болеет мною. И вот таких вещей мы находим огромное количество.
1: На первых страницах его романа это на всякий случай конец 50-х годов. Он говорит о том, что долгого читателя быть не может. Миллионы телевизоров, колхозникам надо передовиться, читать и так далее. И я понимаю вдруг, что он предвидел вот это клиповое сознание. Уже тогда он понимал.
3: По поводу еще особенности книги «Прощание», маленькая цитата. «Я начинаю ненавидеть всякую беллетристику, выдумку в литературе. Может быть, просто от бессилия, от неумения сочинять? Возможно. И это не слишком меня огорчает. Я хочу написать книгу о своей жизни, которую считаю замечательной хотя бы уже тем, что, во-первых, я родился в 1899 году, то есть на рубеже двух столетий, во-вторых, окончил гимназию, то есть вступил в зрелость в том году, когда произошла революция, и, в-третьих, я интеллигент, наследник культуры, который дышит весь мир и которую строители нового мира считают обреченной на гибель. Я вишу между двумя мирами. Эта истинная ситуация настолько необычайна, что простое ее описание не уступит самой ловкой беллетристике. И я хотел бы пройти по жизни назад, как это удалось в свое время Марселю Прусту. Конечно, «Ни дня без строчки» книга замечательная, но, наверное, сегодня уж надо рекомендовать читать, конечно, книгу «Прощание» вот широкому читателю.
1: Один из самых главных аргументов, почему его надо читать, знакомиться, то, что ценили всегда в нем и окружение, и читатели, и его коллеги всегда, это его метафоричность. Пока вы ищете, я помню, вошла цыганская девочка, похожая на веник.
3: На веник.
1: Или осеннее дерево, похожее на цыганку. И самое потрясающее в этом, что один образ другой не перекрывает, очень ярко существует рядом. Вот это вот мастерство подлинное художника.
3: Я бы хотела здесь такие два фрагмента. Один комментарий о том, как Олеша воспринимает метафору. Кто-то сказал, что от искусства для вечности останется только метафора. Так оно, конечно, и есть. В этом плане мне приятно думать, что я делаю кое-что, что могло бы остаться для вечности. А почему это, в конце концов, приятно? Что такое вечность, как не метафора? Ведь о неметафорической вечности мы ничего не знаем. На старости лет я открыл лавку метафор. Знакомый художник сделал для меня вывеску. На квадратной доске размером в поверхность небольшого стола, покрытой голубой масляной краской, карминовыми буквами он написал это название. И так как в голубой масляной краске и в карминовых буквах, если посмотреть сбоку, отражался, убегая, свет дня, то вывеска казалась очень красивой. Если посмотреть сильно сбоку, то создавалось впечатление, как будто кто-то в голубом платье ест вишни. Я был убежден, что я разбогатею. В самом деле, у меня был запас великолепных метафор. Однажды даже чуть не произошел в лавке пожар от одной из них. Это была метафора о луже в осенний день под деревом. Лужа, было сказано, лежала под деревом, как цыганка. Я возвращался откуда-то и увидел, что из лавки валит дым. Я залил водой из ведра угол, где вился язык пламени, и потом оказалось, что именно из этой метафоры появился огонь. Был также другой случай, когда я с трудом отбился от воробьев. Это было связано как раз с вишнями. У меня имелась метафора о том, что когда ешь вишни, то кажется, что идет дождь. Метафора оказалась настолько правильной, что эти мои вишни привлекли воробьев, намеревавшихся их клевать. Я однажды проснулся от того, что лавка трещала. Когда я открыл глаза, то оказалось, что это воробьи. Они прыгали, быстро поворачивались на подоконнике, на полу, на мне. Я стал размахивать руками, и они улетели поскорее. но быстрой тучкой. Они порядочно исклевали моих вишен, но я не сердился на них, потому что вишни, склеванные воробьем, еще больше похожи на вишню. Так сказать, идеальная вишня.
2: Мотив ветки очень интересно у него представлен в метафорах. Роман «Зависть». «Вы прошумели мимо меня, как ветвь, полная цветов и листьев», — говорит Ковалеров. А Иван Бабичев. «Однажды поднял он руку, показывая друзьям внешнюю сторону ладони, где вены расположились в форме дерева, и разразился следующей импровизацией. Вот, — молвил он, — дерево жизни. Вот дерево, которое мне говорит о жизни и смерти более, нежели цветущие и увядающие деревья садов. Не помню, когда именно обнаружил я, что кисть моя цветет деревом». А сам Ковалеров, когда приходит как-то домой, замок щелкнул надо мной так, точно обломилась ветка. И я свалился с прекрасного дерева, как перезревший, ленивый, шмякающий при падении пол. Ну и совсем последнее. Вот тот самый Андрей Бабичев, которому завидует. «Вы барин, Андрей Петрович, вы притворяетесь», — едва не сорвалось с моих уст. Но он повернулся грудью. На груди у него под правой ключицей был шрам, круглый, несколько топорщащийся, как оттиск монеты на воске. Как будто в этом месте росла ветвь, и ее обрубили. Бабичев был на каторге, он убегал, в него стреляли. Вот человек-ветвь, да, как обрубленный сучок или еще какой-то вот.
1: К сожалению, эфир подошел к концу. Как часто бывает, я завидую нашим радиослушателям, которые только-только возьмут в руки книги. В общем, небольшое наследие, на самом деле, Юрия Олеши, и тем это и хорошо. Можно погружаться, перечитывать и находить радость в бесконечных метафорах, в его разговоре с вами. И со временем это очень важно. Мы сегодня говорили о Юрии Олеше, замечательном писателе, поэте. Приближаемся к этой радости общения с этим великим человеком.
2: Гениально.
1: Согласна, Саша? Вздох, согласие. А этот час с вами, уважаемые радиослушатели, провел не только Юрий Олеша, надеюсь, он незримо с нами присутствовал, но и нижегородские филологи, литературоведы Ирина Юхнова и Александра Ушакова. И я, журналист Валентина Глинина. Спасибо вам огромное. Всего доброго. Открываем Юрия Олешу.
4: Открытая книга. Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет. В эфире «Радио Образ».

0: Радио «Образ» представляет проект «Лекторий».
1: Предлагаем вашему вниманию аудиоверсию цикла лекций священника Константина Корепанова, Екатеринбургская епархия Русской Православной Церкви. «Лествица для мирян». В этом цикле комментариев священника к широко известной православному читателю книги «Лествица» преподобного Иоанна Лествичника отец Константин Корепанов раскрывает основы аскетической практики, доступной каждому мирянину, осознавшему насущную необходимость духовного делания в своей жизни. Внимательно исследуя ступень за ступенью, мы начинаем лучше ориентироваться во внутреннем мире своего ума и сердца, яснее различать свои страсти и заблуждения, четче и полнее видеть пути исцеления и стяжания добродетелей, не теряя из виду главной цели всей аскетики – полноты любви к Богу и ближним. Лекции этого цикла проходили в городе Екатеринбурге в Храме на Крови с сентября 2016 года по декабрь 2018 года.
2: И у нас дальше такое замечательное слово. Слово о памяти смертной. О смерти. То есть Иоанн Лествичник подходит к очень важному явлению духовной жизни. Он говорит о том, что человек для того, чтобы очиститься и стать готовым к предстоянию Богу, он должен плакать. Только плачущий человек находится в правильных отношениях с Богом. Но вот эта мысль ключевая. Я не буду на эту тему много говорить о том, как хорошо плакать. Потому что на самом деле человеку говорить об этом почти невозможно. Человек либо поймет это, Бог ему откроет, либо не поймет. Но Бог все делает каждому, когда он может это вместить. Скажем, человек, у которого есть очень важная работа, на которую поставил его Бог. Плач для него будет неуместно. Ему надо исполнять свое служение. И Бог до поры до времени его от плача охраняет. А другому человеку плач не повредит, и Бог дает ему познать этот самый плач. И в человеке начинают произрастать благие плоды, но из мира, простого вот мира человеческих отношений, его этот плач изымает. Плачущий человек быть среди людей не может. Он ищет уединение. Поэтому Господь дает слезы и плач каждому в свое время. Нам, простым людям, так скажем, неискушенным, достаточно пребывать в плаче хотя бы в дни Великого Поста. И для того, чтобы мы это делали, и написана вот эта самая большая-большая книга, которая называется «Постная Триодия». Единственная ее цель в том, чтобы люди, стоящие на службе, плакали. Ну или канон Андрея Крицкого, как некий такой уж совсем выжимка из всего того, что можно собрать в дни Великого Поста. Вообще, конечно, наше время в этом печально. Скажем, «Постная Триодия» написано, чтобы люди ее слушали. Это единственное ее назначение. Чтобы человек, слушая, плакал, сокрушался, каялся в своих грехах. Триодию никто не слушает. Не слышит и не слушает. Она читается в полупустых храмах, потому что вот люди на работе. Это, конечно, печально, но вот такова современная действительность. Ничего с этим не сделаешь. И отсюда вот время Великого Поста часто проходит без того плода, который можно было принести, если бы люди слушали все те богослужебные тексты, которые нужно слушать. Вот. Но вот о чем я скажу, то есть возвращаясь к памяти смерти. Я называю это образы себя. То есть человек как-то себя представляет. Вот в наше время принято говорить о том, что христианство – это радость. И христиане должны радоваться. Христианину для того, чтобы радоваться, ему нужно себя ощущать как? Спасенным, да ведь? Спасенным, прощенным. Вот, будем ходить и радоваться, потому что нам все грехи прощены, нас Христос спас, у нас есть благодать, то есть мы себя представляем каким? Прощенным, спасенным, облагодатствованным человеком. Тогда мы можем радоваться. Представить это несложно. Убедить себя в этом, ну, конечно, надо потрудиться там, ну, как во всем надо потрудиться. Вот, и мы, в конце концов, действительно приобретем радость. А что, правда, плакать-то? Ну, что реветь-то? Ну, что в самом деле? Вот, Христос все простил, да все грехи я уже давно плакала. Ну, сколько можно, все равно одно и то же. Что, неужели Бог меня за эти пустяки будет судить? Да не будет Он меня судить, 300 лет Ему мои маленькие грешки нужны. Нет, надо ходить и радоваться, нести весть о Христе. Вот, слышите, люди дорогие, да все нормально, не переживайте, не плачьте. Это все вас святые отцы убедили, что у вас грехов полно. Чушь это все. Вы святые, классные ребята, молодцы. Только пойдем теперь со мной, делим белые ленточки, ой, не белые, желтые ленточки с черным, наденем и пойдем говорить о том, что вот Христос воскрес, воскрес Христос, поэтому радуйтесь, люди, и веселитесь. Это нетрудно сделать. И люди пойдут. Пойдут, как выяснилось. Куда угодно пойдут. Если зовут убежденные люди, наши пойдут куда угодно. Видать, демонстрации еще мы не исходили все. Есть такой нерастраченный порох пороховиц. Желание походить строями. Так вот, это что мы сделали? Это мы так себе себя представили. Это объективно? Ну да. А с чего мы решили, что это объективно? Ну я так думаю. А как Бог сказал? Да какая мне разница? Я верю, и все. Вот. А что Бог сказал, этот вопрос не ставится. Я так себя представляю. Но так делают протестанты. И тогда радость. А что печалиться? Потому что печалиться не очень. Все прощено, и я имею благодать. За что бороться? Вот. А можно представить по-другому себя, что я стою на суде и вспоминаю свои действительно реальные грехи, и думаю, как мне о них держать отчет. И у меня возникает покаянное чувство, у меня текут слезы, мне страшно, я молюсь и плачу. Я тоже представляю себя, но на суде-то мне действительно стоять, и грехи-то мои действительно есть. А прощены они или не прощены, я ведь не знаю. Я знаю, что они есть, и знаю, что мне за них надо нести покаяние. Апостол Петр ясно говорит, кто забыл о том, чтобы молиться о прощении прежде совершенных грехов, тот теряет благодать. Поэтому мы должны об этом молиться. Но это определенный образ себя, стоящим на суде. Он более приближен к объективной реальности, потому что нам на суде все-таки стоять. Если правы те, которые радостны, вот они правы, что я теряю? Ничего. А если прав я, стоящий на суде, что я теряю? Ничего. Ничего. А куда она денется от меня, если когда придет воскресение мертвых? Вот. То есть, если я окажусь прав, я ничего не теряю в этом случае, а тот, кто ходил радостный, он потерял все. Потому что и слов в Евангелии достаточно, что вот люди, которые думают, что они не имеют нужды в покаянии, окажутся известно где. Помните то же самое окончание Нагорной проповеди? Господи, не Твоим ли именем мы пророчествовали? Не Твоим ли именем бесов изгоняли? Не Твоим ли именем многие чудеса творили? А Он скажет, отойдите от меня, проклятые, я никогда не знал вас. Хотя чудеса-то творили, и мертвых воскрешали, и бесов изгоняли. Потому что не всякий, говорящий мне «Господи, Господи, войдет в Царство Божие, а только исполняющий волю Отца моего». Поэтому на самом деле ошибиться очень страшно. Если я плачу, может, я не прав, но я в любом случае ничего не теряю. Блаженный плачущий. А если я радуюсь только потому, что представил себя радостным, то я могу потерять. Это такие самые простые рассуждения. Нет, унывать плохо однозначно. Это не про то. Вот. Но если мы унываем, бороться с этим надо по-другому. Вот. А радость надо, чтобы она была благодатной. Но это не о том. Ладно. Так вот, человек внушил себе, что он спасенный, прощенный, облагодатствованный. Он успокаивается, ему становится легко, он приобретает уверенность, иногда даже дерзость винни-пушную, в отношениях с людьми и в отношениях с Богом. Потому что он примиренный, он спасен. Но каяться ему трудно. А зачем каяться? Я примиренный, я спасенный. Вымучивать, высасывать и пальцы свои грехи? Нет, это когнитивный диссонанс. Если я спасенный, у меня есть благодать, то значит грехи мне все Христос простил. Что я за них сейчас буду вспоминать, что я буду об этом делать? То есть каяться мне трудно, грехи кажутся маловажными, а значит подвиг нести я не могу. А зачем? Зачем подвиг-то? Во имя чего? Мне все дано даром. Все. Я спасен. Для чего мне подвиг нужен? Зачем я должен распинаться с Христом? Нет, это Христос распялся, чтобы я кричал «Аллилуйя». А распинаться со Христом я не хочу. Распинаться больно. Христос радовался на кресте? Он страдал. И я не могу висеть на кресте и хохотать. Или радоваться, улыбаясь. Не получится. Нет, если я хочу сохранить себя в радости, то я должен избегать всякой муки. А что мне дает муку? Ну, допустим, у меня все хорошо, как у протестантов. Это же люди не бедные. Люди, которые не думают о том, как свести концы с концами, как воспитать детей. У них все это гарантировано. Они не испытывают тех социальных скорбей. А что мешает вот такому человеку? Ну, мешает радоваться. Чужая боль. Ну, как-то мне радоваться, когда другой умирает от рака, не очень. Что мне остается сделать? Я подойду, ну я ж должен, как вот, я радостный, и мне хорошо, мне так замечательно, погода чудесная, вот тут друг заболел, от рака умирает, морфий ставить нельзя, лежит, мучается. Я подойду, ну что, брат, ничего, терпи, скоро ты отмучаешься, все будет хорошо. Да не переживай ты, ну что, ты же знаешь, что Христос за нас умер, знаешь ведь? Ну так, немножко потерпеть, ну грехи, наверное, у тебя были, что уж там, когда-то, давно там, может быть. До того, как ты прощение-то получил в нашей организации-то. Поэтому ты терпи, ничего не переживай. Все нормально, похороним мы тебя нормально, не думай. И все. Сколько я пробуду с ним? Мне тяжело быть с ним. Да даже есть, да и лучше, что 5 минут. Потому что сидя я такой веселый рядом с ним, да ему со мной невыносимо будет. Пришел тут издеваться над моей болью. Самому-то не больно. А чтобы помочь человеку, что нужно сделать? Взять на себя его боль, разделить, войти в этот мрак, страдать вместе с ним, мучиться, плакать, реветь, чтобы почувствовать своим сердцем ту боль, которую он испытывает. Разделить ее с ним, помолиться, посидеть в этом невыносимом месте. И вот действительно тогда, когда он видит, что мы с ним страдаем, что нам плохо, что мы плачем, что у нас болит спина, голова, болит ноги отсидел, руки болят, все болит физически, ноет тело, душа болит, потому что я не знаю, как мне объяснить страдания моего друга, который в сущности неплохой человек. И мне плохо, ему плохо. И вот там, в этом перестрадав вот это вот каждый свое, наши сердца встречаются, и я могу принести ему радость. Если принесу ему радость, то меня оттуда можно уносить. Выйти своими ногами я не смогу. Это будет такая опустошенность, как будто душу вынули из тебя. А как ты хотел иначе? Твое счастье вынули и засунули к нему. Он теперь улыбается, а ты? А тебе плохо. Тебе хочется пойти и что-нибудь, там, страсть какую-нибудь сделать. Выпить. Заснуть на худой конец. Какой-нибудь там... дебильный мульт включить, только чтобы ни о чем не думать. Потому что ты пустой. На самом деле надо пойти и молиться начать, но у тебя сил нет. Ты же не Серафим Саровский. И пройдет 1, 2, 3 дня, Бог знает сколько, пока ты сможешь снова произнести молитву и снова дышать. Потому что ты, как это у Исаии, напитал душу страдальца. Ты отдал ему свое сердце. И он теперь радостный, а ты нет. Вот это христианство. Это сораспятие со Христом. Это нести немощи ближних. Это умирать за них. Когда апостол Павел говорит в послании к Коринфянам, мы страдаем, зато вам хорошо. А если бы нам было хорошо, тогда бы вы страдали. Потому что христианство – это вот такая вот система. Чтобы для кого-то принести радость, то плохо должно стать тебе. Если ты поговорил с человеком, полтора часа после этого тебе хочется просто залезть под плинтус, чтобы тебя оттуда выцарапывали какой-нибудь лезвием, чтобы только не видеть никого, то знай, на той стороне провода кому-то стало очень хорошо. И по-другому не бывает. И вот, возвращаясь к этому, то есть, когда человек радостный, ему хочется сохранить свою радость, а не отдать эту радость в обмен на муку. Он же не Серафим Саровский. И стало быть, ему не хочется сораспинаться со Христом, не хочется нести боль другого человека. А это значит, что Евангелие искажается, и никакой это в сущности не Евангелие. А возьмем другой образ. Вот когда человек стоит на суде и плачет о своих грехах. Да, покоя нет. Ты беспокойный, потому что ты не знаешь, как тебе отвечать на суде, что сделать, чтобы грехи были прощены. Но по мере плача в душу нисходит мир. Потому что если ты не просто отчаиваешься, а ты молишься Богу и просишь о прощении грехов, то в сердце сходит благодать Святаго Духа. Почему? Потому что сердце сокрушенно и смиренно Бог не уничижит. И Он гордым противится, а смиренным дает благодать. И в это сердце он сойдет, и мало-помалу начинает там действовать благодать Святаго Духа, рождается мир потихоньку. Не радость еще пока, это до Серафимова еще долго страдать, а просто мир. Так что ты ходишь по улице, и немощи, грехи, ошибки ближних тебя не раздражают. Да, ты еще не радостный, у тебя на щеках следы плач. И глаза затуманены, и ты весь внутри стоишь перед Богом, но из-за того, что ты ходишь не раздраженный, не осуждающий, ты способен утешать людей даже незаметно для себя. Они делают ошибки, а ты на них не орешь. Ты думаешь только о том, что я на него орать буду, мне же за свои грехи отвечать. Наоборот, стараешься человека утешить, успокоить, ободрить. От того, что ты заботишься о ближнем, благодати становится еще больше. Ты начинаешь беречься греха. Вот, как бы с прошлыми-то грехами расквитаться, очиститься. А новых-то уже и не делаешь, боишься. У тебя рождается страх Божий. А страх Божий – начало всего доброго, начало премудрости, страх Господень. У тебя возникает молитва пламенная сначала за себя. Но поскольку тебе, как стяжавшему мир, тянет людей, хотя бы просто потому, что ты их не осуждаешь, к тебе приходят люди, потому что вот ты способен ровно к ним относиться. А ты не можешь таково действие благодати, когда они входят вот в сферу твоей жизни, ты начинаешь молиться и за них. А поскольку молитва стяжалась пламенная за себя, то в эту молитву включаются и они, и пламенная молитва начинается и за них. Ведь мы-то суть один, Адам, и все страдаем, и всем плохо. И начинаешь молиться за тех людей, с кем там сегодня, вчера тебе пришлось пережить какую-то встречу. То есть ты молишься, а чем больше ты молишься за людей, тем шире становится твое сердце. Благодать сходит и расширяет сердце для любви и... Как говорит это уже Силуан Афонский, говорит, вначале мне дана была такая благодать, как у мученик, что я хотел страдать и не мог жить обычной жизнью, потому что очень хотелось пострадать за Христа. И вот когда человек что-то и пострадает, тогда в нем, как венец всего этого, благодать становится настолько сильной, что он начинает почти всегда и везде пребывать в Боге. И от этого у него, что он всегда в Боге, радость. вот как у Серафима Саровского. То есть, понимаете, на самом деле от того, как мы представляем свое местоположение перед лицом Бога, очень много зависит. Вот прочитаю вам слова архимандрита Софрония Сахарова, того человека, который написал книгу про старца Силуана. «Молитесь за меня». Это ноябрь 91 года. «Молитесь друг за друга. Молитесь за каждого брата и за каждую сестру, которая болеет. И тогда в жизни маленькой группы людей вдруг придет понимание вечной беспредельности. А если начнем иначе, то я скажу так. Мне преподобный Силуан говорил, кто начинает с последних степеней любви Божьей, тот закончит ничем. А кто начинает покаяние и крепко держится его, тот получит и будет умирать в состоянии славы и радости божественной любви». То есть, по сути дела, ту радость, о которой мы так много говорим, ту радость, которую, ну да, всем хочется испытать, ведь Серафим Саровский так чудесно с ним общаться. Вот, на самом деле мы осуществляем подмену, ведь радости-то реально нет. Мы просто начинаем представлять себя в состоянии человека, способного радоваться. И отпадаем от и подвига, и креста, и покаяния, и заканчиваем ничем, как говорит Силуан Афонский. А если мы стоим перед Богом на суде и творим покаяние, тогда все равно умирать мы будем вот в этой самой радости. И она придет. Может, последние минуты, а может, последние 3 дня. И мы будем радоваться, хотя бы и умирали, и болезни. Вон как Порфирий Кавсаколевит. Читали его последние записки, когда он умирал от рака. Вот, и болел страшно все его тело, у него сразу несколько болезней. Его все хотели к врачу лечить. Он говорит, что вы делаете? Я несколько лет молился, чтобы у меня были эти болезни. Не отнимайте от меня моей радости. Вот, и человек среди этих болезней был непрестанно радостен. Но именно потому, что он нес труд

0: Никитс.
1: Честнейшую, херувим и славнейшую, без сравнений Серафим, без исцеления Богослов росшую сущую, Богородице те величаем, именем Господним благослови, молитвами святых отец наших, Господи Иисусе Христе, Боже наш, помилуй нас. Аминь.

Боже, милостив буди мне грешному. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитва ради пречистой Твоей Матери и всех святых, помилуй нас, аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, Утешителю души истины, и же везде сей вся исполняй, сокровище благих и жизнеподателю, приди и вселистинный, и очистенный от всякой скверны, и спаси блаже души наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троице, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наши имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, же и си на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого. Боже вечный и Царю всякого создания, сподобивай мне даже в час и доспети, прости мне грехи, я же сотворил все день делом, словом и помышлением. И очисти, Господи, смиренную мою душу от всякой скверной плоти и духа, и дашь мне, Господи, в ночи сей сон прийти в мире, да восстав от смиренного миложа, благоугожду пресвятому имени Твоему во вся дни живота моего, и поперу борющие мне враги плотские и бесплотные, и избави меня, Господи, от помышлений суетных, оскверняющих меня и похоти лукавых, яко Твое есть царство и сила и слава, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Вседержителю Слова Отче и Сам Совершенствуй Иисусе Христе, многого ради милосердия Твоего, никогда же отлучайся меня, раба Твоего, но всегда во мне почивай. Иисусе, добрый пастырь Твоих овец, не предашь меня крамоле змеине, и желание сатанину не остави меня, яко семя тлива мне есть. Ты, убо Господи, Боже поклоняемый, Царю Святый Иисусе Христе, спящим я сохрани немерцающим светом, Духом Твоим Святым, им же осветились и Твои ученики. Дашь, Господи, и мне, недостойному рабу Твоему, спасение Твое на ложе моим. Просвети ум мой светом разума Святого Евангелия Твоего, душу любовью креста Твоего, сердце чистотою словесе Твоего, тело мое Твоей страстью бесстрастную, мысль мою Твоим смирением сохрани, и воздвигни меня во время подобно на Твое словословие, яко препрославленный си, с обезначальным Твоим Отцем и с Пресвятым Духом, во веки. Аминь. Господи, Царю Небесный, Утешителю души истины, умилосердися и помилуй меня грешного раба Твоего, и отпусти меня недостойному, и прости вся илика те согреших днесь, яко человек, паче же и не яко человек,

Вольные мои грехи и невольные, ведомые и неведомые, я же от юности и от науки злые, и я же суть от наглества и уныния, аще именем Твоим клялся, или похулих я в помышлении моим, или кого угорих, или о клеветах, как у гнева моим, или о печалях, или о чем прогневахся, или солгах, или безгодно спах, или нищ прииди ко мне и презрех его, или брата моего печалях, или свадих, или кого судих, или развеличахся, или разгордехся, или разгневахся, или стоящими на молитве умой о лукавстве мира сего подвижися, или развращение по мысли, или объедохся, или опихся, или без ума смеявся, или лукавое по мысли, или добротую чуждую видев и тою уязвленным бых сердцем, или неподобное глаголах, или греху брата моего посмеявся, моя же суть бесчисленное согрешение, или о молитве не разих, или иначе то содеях лукавые не помню, табы вся и большая сих содеях, помилуй мя творчимый владыка унылого и недостойного раба твоего, и остави мя, и отпусти, и прости мя, яко благо человека любить, да с миром лягу, усну и почею блудный, грешный и окаянный аз, и поклонюся, и воспою, и прославлю пречестное имя Твое, с Отцем и Единородным Его Сыном, ныне и присно, и во веки. Аминь. Что Ти принесу или что Ти воздам, великодаровитый бессмертный Царю, щедрый и человеколюбчий Господи, яко ленящийся мене на Твои угождения, и ничтоже благо сотворша, привелися наконец мимошедшего дней сего, обращение и спасение души моей строя, милости в мимуде грешному и обнаженному всякого дела блага, восстави падшую мою душу, осквернившуюся в безмерных согрешениях, и отыми от меня весь помысл лукавый, видимого сего жития. Прости мое согрешение, едини безгрешнее, я же те согреших все день, ведением и неведением, словом и делом и помышлением, и всеми моими чувствы. Ты сам покрывая, сохрани меня от всякого сопротивного обстояния божественную Твоей властью и неизреченным человеколюбием и силою. Очисти, Боже, очисти множество грехов моих, благоволи, Господи, избавите меня.

Тани, и не смущен помыслы раба твоего соблюдей, и всю сатанину деятель отжени от меня и просветими разумные очи сердечные, да не уснув смерть, и послими ангела мирно, хранителя и наставника души и тела моему, да избавит меня от враг моих, да восстав содра моего, принесу тебе благодарственные мольбы. Ей, Господи, услыши меня грешного и убогого раба твоего, изволением и совестью, даруй восставшую славе всем твоим поучитеся, и уныние и бесовское далече от меня отгнанно быть и сотвори твоими ангелы. Да благословлю имя Твое святое, и прославлю и славлю пречистую Богородицу Марию, юже далеси нам грешным заступление, и приими сию молящуюся саны, вембо яко подражает Твое человеколюбие, и молящийся не пристает, то я заступлением и честного креста знамением, и всех святых Твоих ради убогую душу мою соблюди, Иисусе Христе Божий наш, яко свят еси и препрославен во веки. Аминь. Господи Боже наш, еже согреших во дни сем словом, делом и помышлением, яко благо человека любит спростими, мирен сон и безмятежен даруми, ангела Твоего хранителя пасли, покрывающие и соблюдающими от всякого зла, яко Ты еси хранитель душам и телесем нашим, и Тебе славу высылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Господи Боже наш, него же вера в охом, и его же имя паче всякого имени призываем, дашь нам ко сну отходящим, о славу души и телу, и соблюди нас от всякого мечтания и темной сласти кроме, устави стремление страстей, угаси рожжение и восстание телесного, дашь нам целомудренне пожить и дела и словесы, да добродетельное жительство восприемлюще, обетованных не отпадем благих Твоих, яко благословен еси во веки. Аминь. Господи, не лиши меня небесных Твоих благ, Господи, избави меня вечных мук, Господи, умом ли или помышлением, словом или делом согреших прости меня, Господи, избави меня всякого неведения и забвения и малодушия и окамененного нечувствия, Господи, избави меня от всякого искушения, Господи, просвети мое сердце, и же помрачи лукавое похотение, Господи, осъяко человек согреших, Ты же, яко Бог, щедро помилуй меня, видя немощь души моей я. Господи, посли благодать Твою в помощь мне, да прославлю имя Твое святое. Господи Иисусе Христе, напиши мя раба Твоего в книзе животней и даруй мне конец благий. Господи Боже мой, аще ничтоже благо сотворих пред Тобою, но дашь мне по благодати Твоей положите начало благое. Господи, окропи в сердце моем росу благодати Твоей я. Господи, небесе и земли, помяни мя грешного раба Твоего, студного и нечистого во Царстве Твоем. Аминь. Господи, в покаянии приими мя, Господи, не остави меня, Господи, не веди меня в напасть, Господи, дашь мне мысль благу, Господи, дашь мне слезы и память смертную и умиление, Господи, дашь мне помысл исповедания грехов моих, Господи, дашь мне смирение, целомудрие и послушание, Господи, дашь мне терпение, великодушие и кротость. Господи, всели мне корень благих, страх Твой в сердце мое. Господи, сподоби меня любите Тебя от всей души моей я и помышления, и творите во всем волю Твою. Господи, покрый меня от человек некоторых и бесов, и страстей, и от всякие иные неподобные вещи. Господи, веси, яко творишь, яко же Ты волишь, да будет воля Твоя и во мне грешним, яко благословен еси во веки. Аминь. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, ради честнейшей Матери Твоей я и бесплотных Твоих ангел, пророка же и претечи и крестителя Твоего, Богоглаголев же апостол, светлых и добропобедных мученик, преподобных и богоносных отец и всех святых, молитвами избави меня настоящего обстояния бесовского, ей, Господи мой и творче, не хотя смерти грешного, но яко же обратитесь и живы будьте ему, дашьте мне обращение окаянному и недостойному, изми мя от уст пагубного змея, зияющего пожреть мя и свести во от жива, ей, Господи мой, утешение мое, иже меня ради окаянного в тленную плоть оболкися, исторгни мя от окаянства и утешения подашь души моей каяний, сади в сердце мое творите Твое повеление, и оставите лукавые деяния, и получите блаженство Твое, на Тябо, Господи, уповах, спаси мя. К Тебе, причисти Божией Матери, осокаянной припадая молюся, веси, Царице, яко беспрестанно согрешаю и прогневляю Сына Твоего и Бога моего,
и многожды ощекаюся, ложь пред Богом обретаюся и каюся трепеща. Неужели Господь поразит мя, и по часе паки таюзе творю? Ведущийся я владычица моей госпожи Богородицы, молю, да помилуешь и да укрепиши, и благая творите да подаси ми, весь ибо владычица моей Богородицы, яко отнюдь имам ненависти злая мои дела, и всею мыслью люблю закон Бога моего, но не вем, госпожи Пречистая, откуда я же ненавижду, та и люблю, а благая приступаю, не попущай Пречистая воле моей совершатися неугодно бо есть, но да будет воля Сына Твоего и Бога моего, да мя спасет и вразумит и подаст благодать Святого Духа, дабы хас от сели пристал сквернодейство и прочее пожил бы в повелении Сына Твоего. Ему же подобает всякая слава, честь и держава,

Благая Мати, Пречистая и Благословенная Богородица Мария, милый Сына Твоего и Бога нашего, излей на страстную мою душу, и Твоими молитвами настави меня на деяние благое, да прочее время живота моего без порока приду, и Тобою рай да обрящу, Богородица Дева, Единочистая и Благословенная. Ангеле Христов, Хранителю мой святый и Покровителю души и тела моего, всями прости, лико согреших во днешний день, и от всякого лукавства и противниками врага избави меня, да ни в коем же гресе прогневую Бога моего, но молизами грешного и недостойного раба твоего, я, когда достойными покажешь и благости, и милости, и всесвятые Троицы, и Матери Господа моего Иисуса Христа, и всех святых. Аминь. Сбранные воеводи победительные, яко избавившись от злых, благодарственные и восписуем те раби твои Богородицы, но яко имущую державу непобедимую, от всяких нас бед свободи дозовемте. Радуйся, невеста неневестная, преславная преснодева Мати Христа Бога, принеси нашу молитву Сыну Твоему и Богу нашему, да спасет Тобою души наша. Все упования мои на Тебя возлагаю, Мати Божия, сохрани меня под кровом Твоим. Богородица Дева, не презри меня грешного, требующего Твоей помощи и

0: и вся небесная.
1: И эти слова с буквальной точностью, переведенные на церковно-славянский язык и вошедшие в наше религиозное сознание, должны были восприниматься греками несколько иначе, чем воспринимаем их мы. «Радуйся» — это приветствие Архангела Гавриила, донесенное до нас Евангелием. И до Рождества Христова, и после Него было на греческом языке обычным приветствием, тем же, что наше «здравствуй». В явлении ангела, в его дивных и таинственных словах внутренний смысл приветствия, забываемый в обычной жизни, конечно, обновился и засиял со всею силой. Акафист Пресвятой Богородицы и всякий позднейший, вдохновенно сочиненный акафист, весь пронизанный этим «радуйся» и искрящейся радостью величания, также воскрешает дремлющее в обыденном языке значение греческого слова. Но в русском и древнерусском языке приветствовали друг друга не словом «радуйся», а словом «здравствуй», в котором мы обычно забываем, что высказываем пожелание здоровья. «Радуйся» остается для нас словом всегда более насыщенным, особенным, осознанным словом о радости, неповторимым приветствием для Пречистой Девы Марии и святых Божиих угодников. «Невеста не невестная» — это прямой, буквальный перевод двух греческих слов. Церковно-славянскому «невеста» соответствует греческое слово «нимфа», которое означает не только девушку, невесту, но и новобрачную жену и молодую женщину. Новый Завет и греческий перевод Библии придал этому слову огромную мистическую глубину. Невеста Агнца в Откровении Иоанна Богослова не только предназначена ему, но и состоит с ним в таинственном браке. Это образ Богоматери и Церкви. В ней мы узнаем невесту «Песни песней Соломона» и прочих книг Писания. А греческое слово, переведенное славянским словом «неневестное», это отрицательная форма от первого слова, означающая «не вступившая в брак». Это слово было вполне обычно для греческого языка. Для греческого, но не для славянского. Ведь в славянском «невеста» — это именно неведомая, непознанная. То есть как раз то, чему соответствует греческое «неневестное» — девушка, не вступившая в брак, хотя и предназначенная к нему. Слово само несет в себе значение чистоты. Внутри славянского языка слово «неневестное» труднообъяснимо. Оно вносит новый оттенок смысла в выражение акафиста – «чистая невеста». Но «неневестное», «необыкновенное», «несопоставимое» ни с какой иной невестой. Другие славянские эпитеты Богородицы, соответствующие слову «неневестное», это «неискусобрачное» и «неискусомужнее».

Далее следуют краткие молитвы ко Пресвятой Богородице, вполне понятные и не требующие дополнительного разъяснения. «Преславная Пресна Дева, Мати Христа Бога, принеси нашу молитву Сыну Твоему и Богу нашему, да спасет Тобою души наши. Все упование мое на Тя возлагаю, Мати Божия, сохрани мя под кровом Твоим. Богородице Дева, не презри мене грешного, требующе Твоей помощи и Твоего заступления. На Тя бо упова душа моя, и помилуй мя». А далее мы приступим к разбору молитвы святого Иоанники. И, как обычно, несколько слов об авторе молитвы. Преподобный Иоанники Великий родился в Вифании в 752 году в селении Марикати. Родители его были бедны и не могли дать ему даже начального образования. С детства он должен был пасти домашний скот, единственное достояние семьи. Любовь к Богу и молитва всецело владели душой отрока Иоанники. Часто осенив стадо крестным знаменем, он уходил в уединенное место и целый день молился. И ни вор, ни зверь не приближались к его стаду. По приказу императора Льва IV многочисленные послы собирали по городам и селениям лучших юношей страны на военную службу. Прослужил святой Иоанники в императорском войске 6 лет. Был не раз награжден своими начальниками и императором. Но военная служба тяготила его. Душа его жаждала подвигов и уединения. И Господь призвал своего раба к себе на служение. Преподобный Иоанники намеревался сразу уйти в пустыню. Однако, по совету опытных старцев, он 2 года прожил в монастыре. Здесь святой привыкал к иноческому послушанию, к монашеским уставам и правилам, научился грамоте, выучил наизусть 30 псалмов пророка Давида. После этого, по внушению Божию, преподобный удалился в пустыню. 3 года пробыл он в глубоком уединении. Лишь раз в месяц пастух приносил ему немного хлеба и воды. День и ночь проводил подвижник в молитвах и пении псалмов. После каждого стиха псалмопевца преподобный Иоанники творил молитву, которую в несколько измененном виде хранит православная церковь до сих пор. «Упование мое Отец, прибежище мое Христос, покров мой Дух Святой». Случайно встретив своих бывших товарищей по военной службе, святой покинул пустыню и удалился в Кантурийские горы. Лишь через 12 лет подвижнической жизни отшельник принял монашеский постриг. 3 года после пострижения провел святой в затворе, опутанный веригами, после чего отправился в Хелидон к великому постнику Георгию. Подвижники прожили вместе 3 года. За это время преподобный Иоанники выучил всю псалтирь. Достигнув глубокой старости, святой Иоанники поселился в Антидиевой обители и пробыл там в затворе до своей кончины. 70 лет провел в подвигах преподобный Иоанники и достиг высокого духовного совершенства. По милости Божией, святой стяжал дар пророчества, как свидетельствовал его ученик Пахомий. Преподобный старец во время молитвы поднимался над землей. Однажды перешел разлившуюся в половодье реку, как посуху. Святой мог становиться невидимым для людей и делать невидимыми других. Так однажды преподобный вывел из темницы пленных греков на глазах у многочисленной стражи. Яд и огонь, которыми хотели уничтожить его завистники, не причинили ему вреда. Хищные звери не трогали его. Известно, что он освободил остров Фас от множества змей. Преподобный Иоанники также спас юную монахиню, готовую покинуть монастырь ради замужества. Он взял на себя мучившую девушку страсть, а сам постом и молитвой
уничтожил вражеские нападения. Предузнав свою кончину, святой отошел ко Господу 4 ноября 846 года по старому стилю в возрасте 94 лет. А вот и сама молитва преподобного Иоанникия. Она короткая и не требует пояснений. «Упование мое, Отец, прибежище мое, Сын, покров мой, Дух Святый, Троица Святая, слава Тебе!»

Далее за молитвой преподобного Иоанникия следует окончание молитв на сон грядущим, которое в точности соответствует окончанию молитв утренних. Однако, после тех молитв, которые в разделе молитвы утренние являются завершающими и помечены словами «окончание молитв», в разделе молитвы на сон грядущим в большинстве молитвословов следуют еще некоторые молитвословия, более прямо относящиеся к отходу ко сну. Молитву святого Иоанна Дамаскина полагается читать, указывая на постель. При чтении молитвы «Да воскреснет Бог» осеняются знамением креста и ложи и четыре стороны света. Такой порядок следования молитв помогает нам более гибко приспосабливать общее правило к собственным условиям жизни, к своему внутреннему состоянию. Так для некоторых людей или в некоторых обстоятельствах жизни удобнее оказывается прочитать первую часть молитв на сон грядущим еще вечером, достаточно рано, возможно, до полного завершения всех дел, а непосредственно перед сном, уже близ ложа своего, прочитать оставшиеся молитвы. Совместное чтение молитв на сон грядущим, например, в семье, можно завершать именно на «достойно есть» и общем благословении, а молитвы, начиная с молитвы святого Иоанна Дамаскина, прочитать каждому у своего ложа. Такая практика существовала в Древней Руси. При Иване Грозном в XVI веке был обычай прибавлять еще несколько молитв, буквально отходя ко сну и к своему ложу. А сами эти молитвы и их смысл мы рассмотрим в следующий раз.

Итак, сегодня мы познакомились со смыслом еще 5 вечерних молитв. В следующих передачах мы завершим разбор молитв на сон грядущим. А сейчас я с вами прощаюсь. Всего вам доброго. Храни вас Господь. До новых встреч на волнах радио «Образ».

да исправится молитва моя. Авторский цикл игумена Олега Осипова.

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радио

Видев человеколюбивый Господь, яко по прегрешении праотца нашего Адама, все человецы удопреклонни суть ко греху, по своей неизречении милости, послал есть во всю землю святых ангелов, и коему жду отчего.

0: Рязанского в Чимкенте, или как он нынче называется Шимкент, 20 ноября 1937 года. На иконе изображено исполнение смертного приговора, вынесенного святителю Кириллу врагами церкви. Святитель молится, обращенный ликом к зрителю, к нам с вами. Его поднятые руки торжественно простерты в жесте молитвы и последнего благословения, преподаваемого им всему миру. Его величественный образ, литургические одежды красно-малинового цвета, резко контрастируют с болотисто-зеленоватыми силуэтами палачей. Темный, сливающийся тройной профиль солдат, направляющих винтовки на святого, выражает бессильную ярость адских сил. Пейзажные горки, имея необходимую иконную стилистику, сохраняют общее сходство с известной по фотографии пейзажем местности, где святитель был предан смерти. Горки желтовато-розового цвета написаны в одной гамме со святителем. Они создают образ обновленной природы, вместе со святым мучеником, противостоящий мрачным олицетворением зла, что рождает ощущение торжества и победы над адом и смертью и являет собой свидетельство вечности. Композиция с убиением святителя Кирилла – последнее клеймо этой иконы. Как вы видите, образ трагический, образ тяжелый, образ очень печальный, заставляющий нас задуматься о том, что каждый из нас мог бы быть на их месте, но также заставляющий нас задуматься о том, смогли бы мы, каждый из нас, вынести те страдания и те мучения, которые испытали они, чтобы стать новомучениками и оказаться в том сонме, который мы сегодня с вами вспоминаем.
1: Русские иконы.

и на пути грешных не ста, и на седалище губителей не седи, но в законе Господней воле Его, и в законе Его поучиться день и ночь. И будет, яко древо насажденное при исходящих вод, еже плод свой даст во время свое, и лист его не отпадет, и вся еликаще творит успеет. Не так у нечестивее, не так у, но яко прах его же возметает ветер от лица земли. Сего ради не воскреснут нечестивее на суд, ниже грешницы на совет праведный, яко весть Господь.

Уишаташася языцы и люди, поучишася тщетным, предсташа цари и земсти, и князи, собравшися вкупе на Господа и на Христа Его, расторгнем узы их и отвержем от нас иго их. Живы на небесех посмеется им.

Упасеши я же злом железным, яко сосуды скудельничи сокрушиши я. И ныне, цари, разумейте, накажитеся все судящие земли, работайте.

Господи, чтося умножишь остужающими, мнози восстают на мя, мнози благолют души моей, несть спасения ему в Бозе Его. Ты же, Господи, заступник мой еси, слава моя, и возносяй главу мою. Гласом моим ко Господу воззвах и услыша мя от горы святые свои я. Аз уснух и спах во стах, яко Господь заступит.

0: Радиообраз. Слушайте сердцем.
1: Здравствуйте, с вами протоиерей Павел Великанов. В православных храмах за божественной литургией сегодня читается Евангелие от Матфея, 6 глава с 22 по 33 стих. Давайте послушаем.
2: Светильник телу есть в око, аще уго будет око твое просто, все тело твое светло будет.
3: Светильник для тела есть око, и так, если око твое будет чисто, то все тело твое будет светло. Если же око твое будет худо, то все тело твое будет темно. Итак, если свет, который в тебе, тьма, то какова же тьма? Никто не может служить двум господам, ибо или одного будет ненавидеть, а другого любить, или одному станет усердствовать, а о другом не родить. Не можете служить Богу и Маммоне. Посему говорю вам, не заботьтесь для души вашей, что вам есть и что пить, не для тела вашего, во что одеться. Душа не больше ли пищи и тело одежды? Взгляните на птиц небесных. Они не сеют, не жнут, не собирают в житницы, и Отец ваш Небесный питает их. Вы не гораздо ли лучше их? Да и кто из вас, заботясь, может прибавить себе росту, хотя на один локоть? И об одежде что заботитесь? Посмотрите на полевые лилии, как они растут. Не трудятся, не придут. Но говорю вам, что и Соломон во всей славе своей не одевался так, как всякая из них. Если же траву полевую, которая сегодня есть, а завтра будет брошена в печь, Бог так одевает, коль мипаче вас, маловеры. Итак, не заботьтесь и не говорите, что нам есть, или что пить, или во что одеться, потому что всего этого ищут язычники, и потому что Отец ваш Небесный знает, что вы имеете нужду во всем этом. Ищите же прежде Царство Божие и правды Его, и это все приложится вам.
2: Ищите же прежде Царствие Божие,

Ключевая мысль сегодняшнего чтения – это отношение между личностью человека, материальным благосостоянием и Богом. В своей проповеди Иисус подходит к этому вопросу с разных сторон. Сначала он говорит о том, насколько важно иметь неискаженный, адекватный взгляд на происходящее вокруг. Кому придет в голову посадить близорукого за руль автомобиля без очков? Очевидно, и сам он убьется, и других погубит. Но зачастую мы в полной уверенности говорим: «Нет, ничего подобного, это вы неправильно видите, у меня просто такое особое зрение, я на мелочи не обращаю внимания, у меня стратегическое видение», а на самом деле обычная близорукость. Поэтому прежде чем начинать куда бы то ни было двигаться, надо проверить зрение, насколько верно ты понимаешь цель, куда собираешься прибыть. И далее Христос говорит о невозможности совмещать жизнь ради Бога и служение материальным благам. Еврейское слово «мамона» означало любой вид владения, обладания, включая не только имущество и деньги, но и наследство. Своими словами Спаситель разрушает давний шаблон, крепко засевший в сознании иудеев. Ведь для них материальное благополучие было главным показателем божественного благословения. Вот откуда эта страсть к стяжательству, выискиванию любой дополнительной копейки, которая у других народов по сей день вызывает иронию и насмешки. На самом деле, твой настоящий Бог только тот, кому ты постоянно служишь, о чем постоянно думаешь, чему больше всего радуешься. Образ господина и раба был совершенно понятен современникам Иисуса. Ведь раб не был свободной личностью. Он воспринимался как живая вещь, целиком, без остатка, принадлежавшая хозяину. У него не было, да и не могло быть, какого-то свободного времени для себя самого или кого-то другого. Если он начинал заниматься чем-то другим, значит, переставал служить своему господину. Христос обличает незаметную подмену понятий, которая произошла в еврейском народе. Вы думаете, что, заботясь о стяжании житейских благ, тем самым служите Богу? Ничего подобного. Вы служите своему кошельку, и он для вас – божество. Не лгите сами себе. Обострив таким образом проблему, Спаситель указывает на единственно правильный выход – предоставить Богу простор действовать в жизни каждого человека. Не надо навязывать Богу свое – человеческое представление о том, что и как должно происходить в жизни. Надо учиться быть не упертыми и надменными в своей непреклонности коммерсантами, а чуткими соработниками Богу, то есть воспринимать приходящие к нам земные блага не как самоцель и не как естественный результат наших неимоверных усилий, а как Божий дар, как Его собственность, лишь на время, короткое время, нам вверенную. Для подтверждения своей мысли Иисус приводит образ птиц и полевых лилий, которые просто живут без суеты и беспокойства завтрашним днем, и Бог их кормит и украшает. Страх потери материального благополучия свидетельствует о глубинном неверии Богу, об отсутствии живой связи с Ним, и именно это характерно язычникам, но никак не избранникам Божиим. Язычники потому и суетятся, погружаются с головой в земные заботы, потому что у них нет живого Бога, а все религиозное для них – нечто мысленное, далекое.

0: Библейские сюжеты в русской живописи.
1: Илья Репин. Воскрешение дочери Иаира.
2: «Приди и возложи на нее руки, чтобы она выздоровела и осталась жива». Евангелие от Марка.
1: Шел 1871 год. Илья Репин заканчивал Санкт-Петербургскую академию художеств. В академии объявлен ежегодный конкурс на большую золотую медаль. Для выпускной конкурсной работы был предложен библейский сюжет «Воскрешение дочери Иаира». Эпизод воскрешения Иисусом 12-летней единственной дочери правителя синагоги встречается в трех синоптических Евангелиях. Наиболее подробно сюжет раскрыт в Евангелии от Марка. И вот приходит один из начальников синагоги по имени Иаир, и, увидев его, падает к ногам его и усильно просит его, говоря: «Дочь моя при смерти, приди и возложи на нее руки, чтобы она выздоровела и осталась жива». Иисус идет в дом Иаира, чтобы явить чудо Господне и воскресить оплакиваемую родителями девочку. В качестве награды победителя конкурса ждала не только большая золотая медаль, но и право 6 лет совершенствовать свое мастерство за границей за казенный счет. Главными претендентами были 2 выпускника, 2 товарища – Илья Репин и Василий Поленов. Кроме страсти к учебе и одинакового возраста, оба родились в 1844 году, они были совершенными противоположностями.

невысокий Репин, высокий, рассудительный Поленов. Репин, сын военного поселенца из Харьковской губернии, приехал в столицу, имея всего 100 рублей. И Поленов, коренной петербуржец из дворянской семьи. Разные пути к Академии художеств, различные воспитания, но похожая жажда знаний, а главное – любовь к творчеству объединяет художников. Для Репина другого пути, кроме как стать художником, не было. А это зависело от того, выиграет он в этом конкурсе или нет. И воскрешение дочери Иаира стало не только первой большой работой, но и, по мнению искусствоведов, самой загадочной и таинственной картиной мастера. Над полотном он работал долго и мучительно. Картина давалась ему с трудом. Он даже пропустил один год в академии, и ему было нечего представить в качестве дипломного проекта. Это драматически сложное полотно создавалось в тот период, когда талант живописца только набирал силу. Никогда раньше специально заданный выпускникам Академии евангельский сюжет не находил столь необычного по своей жизненной правдивости эмоционального воплощения, как в этой дипломной работе Репина. Художник выбрал момент, когда Христос подходит к постели умершей дочери Иаира. Все внимание зрителя приковывается к левой стороне картины, которая освещается подсвечником. Свет выхватывает мрачную обстановку комнаты. Мы видим Иисуса. Он держит умершую за руку. Лицо его спокойно. И, взяв девицу за руку, говорит ей: «Девица, тебе говорю, встань». Лука описывает чудо воскрешения девочки в следующих выражениях: «И возвратился дух ее. Она тотчас встала, и он велел дать ей есть. И удивились родители ее. Он же повелел им не сказывать никому о происшедшем». В правой части картины зритель видит собравшихся родственников умершей девочки и учеников Христа. В центре группы старик-отец в одежде фарисея. По выражению его лица видно, что у него осталась последняя надежда на исцеление девочки. Слева от него – мать девочки. Лицо ее наподобие греческой трагической маски. В лице матери нет никакой надежды на оживление мертвого дитя. Поодаль на заднем плане изображены три апостола – Петр, Иаков, Иоанн. Иисус одет в светло-синюю ткань – символ небес. Общий колорит картины выдержан в спокойных тонах. Основной акцент сделан на Иисусе и девочке. Эта часть картины более светлая, чем изображение родителей и апостолов, которые находятся как бы в тени. Эти герои писались Репиным, основываясь на воспоминании о личной трагедии. Точно так же оплакивали его родители маленькую дочку, сестру живописца, когда та скоропостижно умерла, наполнив сердце пустотой, а дом скорбью. Сдержанность жестов, благородство цветовых решений безоговорочно указывают на высокое мастерство молодого еще художника. Позже он вспоминал, что пока писал «Воскрешение дочери Иаира», просил брата играть ему на флейте. И именно звуки флейты максимально гармонировали с композицией и колоритом этой картины. Окончить картину к сроку Илья Ефимович не успел. Но это не убавило общего впечатления трагизма, переданного художником, ощущение смерти и ожидание воскресения. И в таком виде она произвела фурор на конкурсе. Причем в оценке ее сходились и профессора академии, и противники академической живописи. Как правило, в год присуждалась одна, редко две золотые медали. Однако в 1871 году руководство академии за раскрытие темы «Воскрешение дочери Иаира» присудило 5 золотых медалей всем конкурентам, среди которых были Илья Ефимович Репин и Василий Дмитриевич Поленов. Религиозная тема была востребована Репиным и в дальнейшем. Он неоднократно обращался в своем творчестве к евангельской теме. В 1886 году появляется цикл картин, которую он назвал «Евангельские сюжеты». В этот цикл вошли такие картины, как «Шествие на Голгофу», «Христос и Иуда», «Предательство в Гефсиманском саду» и ряд других. В 1898 году
Репин совершает паломничество на Святую Землю, чтобы самому увидеть места, где ходил и проповедовал Христос. В своих воспоминаниях художник пишет: «Всюду живая Библия. Так грандиозно я почувствовал Бога живого. Боже,